карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде из Rhythm & Blues. Вырази себя. Express yourself.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни —

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

сны, голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали. Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. Так, стоять, Зорька, почему-то здесь у нас не та песенка заиграла. Вот, вот теперь все как нужно. Так, надо мне коняшки отключить пока. Дыгадым-дыгадым мой. Друзья, с вами программа 5 плюс 1. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Сегодня мы будем вам докучать. Докучать тем, что будем праздновать двухлетие, очередную годовщину программы 5 плюс 1. Так, все, я захожу в эфирный. Меняем немножечко почему-то здесь. Ну-ка поговори. Нет, нет, подожди, не слышно. Ты у меня пропал. Во как. Во как, ты у меня взял и пропал. Сейчас я тебя срочно найду в записывающих устройствах. Почему-то у меня карточка с твоим настроем пропала. Друзья, давайте сделаем так. Сейчас, дабы не травмировать психику коняшки, я поставлю, найду сперва, а потом поставлю победителей прошлой программы. Давайте сделаем так. Так, где у меня программа 5 плюс 1? Вот оно. Это у нас была группа Арктида со своим «Светило посреди планет». Вот, они отыграют, и потом уже у нас нарисуется коняшка, он вам что-нибудь расскажет, а пока Арктида, поехали.

0: Ну вот, теперь, по идее, должно быть всех слышно. Ну, коняшка, побухти.
1: Ну что, друзья, наконец-то сейчас ты меня слышно, я надеюсь. Добрый вечер,
0: дорогие радиослушатели. Все, теперь тебя отлично слышно.
1: Ну, зашибись.
0: А вот так вот, вот, появились мы. Сегодня у нас одно на другое, все против того, чтобы мы заняли и выпили. Я подозреваю...
1: Ну, это знаешь, может быть, почему, Захар? Потому что мы еще не налили и не выпили.
0: Вот да, надо, наверное, все-таки налить и выпить, и все пойдет. И все пойдет у нас как по маслицу. Ну, попробуем еще раз. Гансы говорят, что там какие-то у них технические работы на линии. Вот. Ну, будем надеяться, что нас это не коснется еще раз. Ну, по крайней мере, мы стараемся.
2: Если меня не будет рядом,

А итак, друзья, обидно, конечно. Обидно, конечно, в день рождения такие косяки. Вот, ну, 3 минуты 34 секунды, полет нормальный. Написали мне мои друзья из Ляймина, Ляйпцига, вот, там, где находится дата-центр неформатного радио, вот, у нас в Германии, какие-то у них там технические работы на линии, вот, видимо, пьяный сварщик ударил пьяного заклепочника, и у них там что-то поломалось. Вот, поэтому глюки не исключены, не пугайтесь, оставайтесь на связи, мы будем все это дело тянуть, пока оно тянется. Вот, ну и что у нас отыграл? Отыграл у нас Димка Венчиков. Давайте, наверное, я Димку побью Максимкой. У нас сегодня такая карточная игра с коняшкой. Он кидает, он подкидывает, я бью. Вот, и по минору я решил бахнуть минором. Пусть это будет Макс Власов. И хоть сейчас осень, но песенка вполне себе такая замечательная. Ну, а я пока бахну. Поехали.

слышны. В нашем доме светлом сны унесло, как дым. Гости разошлись.

0: Вот сидим мы, ждем весну, ждем ее, блин, не дождемся. Потому что, когда будет весна, будет тепло, будет здорово. Вот, можно будет ходить на шашлыки. У нас сегодня жуткая просто гроза в Тульлине, в нашем славном городе. Один раз херакнул так, что я аж над стуле подпрыгнул. Думал, все, жопа, хорошо, что бесперебойник на компьютере. Не похерились все мои труды сегодняшние. Вообще, на самом деле, я сегодня в одно свое толстое лицо переместил 4 тонны груза. Представляешь, конечно, ты вот можешь себе представить? Вот, мое...
1: Ну как, я представляю, что такое 4 тонны груза.
0: Мое хилое тело...
1: Легконик разгружать.
0: Мое хилое тело 4 тонны с 10 утра до часу дня. Вот я уложился. А потом весь потный, мокрый поехал дальше работать. Умственно. Поэтому у меня сегодня такой день рождения 5+1 удался от и до. И до, и после. Вот, нарисовалась у нас белка-хранительница. Вот, я наконец-то придумал, как ее называть. Она ни в какую не хочет колоться, как ее зовут по-настоящему. Поэтому будет белка-хранительница. Вот, пишет, что... Что-то у нас хлюпает в эфире. Друзья, ну, когда вырубаемся мы, включается автодиджей, чтобы не было тишины. Вообще, вот Гансы написали, что у них там какие-то техработы сегодня, поэтому вполне возможно, что мы будем вываливаться. Вот, но мы стараемся, мы держимся двумя руками за провод. Я с этой стороны, коняшка со стороны МКС. Вот, и мы греем его руками, чтобы сигнал проходил стабильно. Вот, ладно, коняшка, ну... Как ты продолжишь сию партию сегодняшнюю?
1: Ну что, друзья, у нас уже в начале программы прозвучало два трека с женским вокалом очаровательным, да?
0: Два минорных трека.
1: Да, потом прозвучали две песни минорные, такие грустные, лиричные. Ну и сейчас, дорогие мои друзья, пришло время бодрых, энергичных песен. И я очень рад вашему вниманию представить моих хороших знакомых из Москвы, группу «Плохие дядьки» с композицией «Футбол». Сразу хочу предупредить, если сейчас с другой стороны радио, да, кто-то находится со своими малолетними детьми...
0: У меня налито, я детей малолетних отправил за помидорчиками.
1: Они вот, уже... чтобы не слушали они то, что сейчас будет происходить, потому что ребята дико матерятся, и вообще такая музыка довольно-таки брутальная и зажигная. Вот. Ну, радио у нас неформатное, соответственно, и «Плохие дядьки», поэтому на нем очень даже в тему.
0: Вообще, на самом деле, еще пару стаканов я тоже начну материться, поэтому детей уже можете спроваживать подальше, ну или наоборот, сажайте поближе, чтобы они... вот эти вот выкрутасы заучивали, чтобы они в садике, в школе могли жестко ответить тем, кто их обижает.
1: Ну вот, друзья, и еще пару слов хотел сказать про «Плохих дядек». Рад тому, что они со своим визитом приезжали к нам в Тулу, в Чилибар. Имели мы удовольствие с ними выступать. И всем тульским зрителям, которые пришли на этот концерт, ребята безумно понравились. То есть очень веселая, очень позитивная группа. И это не так часто происходит. Но несмотря на то, что у них и треки в качестве записи очень хорошие, а вживую они рубят куда как даже лучше, чем даже вот на записи. То есть всем рекомендую, если наткнетесь где-нибудь на афишу с «Плохими дядьками», бегите сразу туда. Потому что это действительно неподражаемое такое вот зрелище. И музло хорошее. Вот, друзья, «Плохие дядьки», Москва. Песня называется «Футбол». Песня нецензурная, поэтому убирайте детей от наушников.
0: Нарисовалась Аленка, говорит, карр, поздравляю. Аленка, ты пропустила приблизительно пол-литра водки. Вот, поэтому давай, если есть желание, нагоняй нас в этом деле. Вот, мы пока бахаем. «Плохие дядьки», «Футбол». Поехали.

0: принципе, вот песня очень многословная, очень, понимаешь, наполнена смыслом. Но я так, как я не футбольный фанат, то есть, в принципе, до корней волос я, конечно, прочувствовать эту тему не могу. Хотя иной раз, конечно, завидую людям, вот этим больным людям, которые ходят, кричат, дерутся друг с другом, что там кто-то выиграл, кто-то проиграл. Вот. Но, к сожалению, я к таковым не принадлежу. Вот. Так, что там у нас? Вот пишет Саня, пишет, обожаю эту песенку. Кстати, а что ты меня жопой обозвал? Я не просто жопа, я сегодня пьяная жопа. Вот. И я таки уже готов начинать материться. Готов начинать материться. Так, я вижу у нас Бобруйск. А, нет, ты же теперь у нас не Бобруйская. Ты у нас теперь... Могилевская, да? Вот, пишет, кофе со вкусняшкой. Вот, Аленка решила нас классом поддержать. Что-то я вот не вижу, почему с нами никто бзды не делает. Кто? Вот только Юрок сидит у меня в скайпе и бухает пиво. Бухает бухашку, курит куришку. Мне, к сожалению, пока курить приходится бегать далеко, далеко. Кстати, у нас гроза закончилась. Вот, можете меня поздравить. 15 минут, полет нормальный, 22.01 на наших зеленых системных. Пока у нас связь не рвется, тьфу-тьфу-тьфу, ну, будем надеяться, что протянет дальше. Так, так, дальше протянет. Вот, и что, я вот вижу, что будет следующее от коняшки.
1: Поэтому от тебяшки.
0: Нет, я вижу, что будет от тебя следующее, поэтому я иду на опережение. И я тебе, сейчас моя очередь тебе подкидывать. Вот, это будет сакра, это будет знахарь. А вы пока бахнете, а мы пока бахнем. Поехали.
1: Поехали.
2: Ночь полнолуния, в мире безумие, с меткой на темени, как откровение, на радость матери.

На самом деле, для чего существуют длительные проигрыши? Для того, чтобы Зухер успел бахнуть. Вот, Саня, давай, поехали.

0: Вот, нарисовался у нас Андрей Михайлович. Здорово, друг, пишет он мне в другой мессенджер. Вот, нарисовался у нас Мишаня, спрашивает, все ли сегодня будет в таком духе. Ты знаешь, сегодня духи, сегодня у нас духи дня рождения программы 5+1, поэтому включаем разные треки, мы с коняшкой сортируем. Сперва он набрал комплект того, что ему понравилось за эти два года. Я набрал комплект того, что мне понравилось за эти два года. И мы с коняшкой по очереди ставим. Так что вот как-то так. Сегодня будет много треков разных, очень разных, очень разных по тематике, очень разных по музыкальному направлению, да? Но, по крайней мере, мы сегодня себе решили устроить праздник. Не будет никаких голосовалок, просто ставим то, что нам нравится. Я заливаю белой слезой, коняшка желтым пенным. Не понял. Ну, как всегда, коняшка, он вечно какой-то хер херачит. Вот, и слушаем приятную музыку, общаемся с вами в чате, общаемся в мессенджерах. Вот, и, в принципе, пытаемся получать удовольствие. Время от времени у нас эфир обрывается, потому что сегодня, как назло, у нас, у наших, как это называется, хостинг-провайдеров, да, наш сервер, все четыре сервера находятся у нас в Германии, и там у них какие-то технические работы, поэтому у нас иногда так обрывается. Вот, я уже в том состоянии, когда я начинаю, в принципе, материться, поэтому убирайте детей от колонок подальше, ну или двигайте поближе. Давай, коняшка, бей чем-нибудь сакру.
1: Ну а что, очень просто, на самом деле очень просто. И это группа Сакра из Ростова, специально не подгадывал. У нас еще один участник из Ростова-на-Дону, группа Богус. И эта песня, я не боюсь этого слова, одна из моих наилюбимейших, ну, скажем так, из тех песен, которые побеждали в 5+1, поскольку эту песню слушаю чуть ли не каждый день, и она мне за все время, пока я ее слушаю, ни капли не надоела. Песня называется «Ангел и бес», чудесный просто вокальный дуэт, и я думаю, что всем слушателям неформатного радио, которые сейчас с нами, эта песня тоже придется по душе, по вкусу. Она не такая тяжелая, но в то же время она мощная, энергичная и, несмотря на это, красивая.
0: Кстати, я вот уже пол-литра усосал, и могу вот сейчас на весь мир признаться, вот повезло мне с тещей, знатные помидорчики она маринует. Я как-то года 2 или 3 назад начал расстраиваться, потому что мои мама и бабушка почему-то перестали делать такие помидорчики. Но распробовал, оказывается, в Брянске весьма неплохие 3-литровые банки получаются. Вот, повезло мне с тещей, мне есть чем закусить. Если у вас есть что налить, наливайте. Сейчас у нас будет Артемка Богус. Поехали.

0: Итак, друзья, это у нас был Артемка, который Богус. Вот, и 22.16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами хитный конь Димка. Сегодня у нас день рождения, маленький юбилей программы 5 плюс 1. Два года этой программе исполнилось. Мы бахаем. За сегодняшний эфир у нас рекордное количество обрывов. Уже 5 обрывов осуществили наши немецкие друзья. Ну да, надеюсь, продлится это недолго. Ну что делать?
1: Это Захар, нас... слушай, а мне тут такая мысль в голову пришла. Может быть, это политика санкций против России? Мы из-за этого страдаем?
0: Да нет, вряд ли что-то. Там во главе всей компании сидит мой одесский друг, поэтому у нас, понимаешь, иначе бы я по деньгам 4 металлических сервера не потянул бы. Вот, на самом деле, очень-очень хорошие условия для неформатки. Поэтому я думаю, нет, это очередные планы работы. То есть там у них висит на сайте их, этот, ну как, написано, что да, друзья, не пугайтесь, все может быть. Вот, ну так получилось, что у нас день рождения программы совпал с техническими работами у ганцев. А ганцы, они, сука, пунктуальные. Они, если решили делать техработы, значит, вот хоть ты высрись, но они их сделают полюбасу. Вот, Андрей Михайлович спрашивает, вот главное, говорит, чтобы из-за этих помидорчиков, он про мои помидорчики, которые я хвалил, говорит, не получилось, как у Ленинграда, лопату в руки, хуячим. Нет, я от физкультуры отказался сразу. Вот прям, как только познакомился с тещей, сказал, нет, огород это не мое. Вот, там дом сжечь, машину угнать, я не знаю... соседа задавить, это запросто, это всегда, пожалуйста, а вот на огород нет, не хочу, не буду и не собираюсь. Так, что там, вот пишет Мишаня, порадовала композиция, это «Ангел и бес» порадовала его. Так, 22.17 у Сашки, у Маслова, то есть у него, он живет в прошлом, я так понял, да? А, или в будущем он живет. И чего? Белка-хранительница возмущается. Это, говорит, по ходу дела вот та песня, которую обещали. Ну вот что сделаешь, бывает такая хрень. Ну и ладно, я решил встряхнуть это болото немножечко, а то как-то мы что-то как-то вот в минор да в минор. Пошла вот моя любимая песня от моих друзей, любимых группы «Гравитационная неустойчивость». Песенка называется... Вот, ну, сейчас вы все сами поймете. Поехали.

0: А итак, друзья, это вот были мои хорошие друзья. Много мы с ними выпили всякой вот коричневой субстанции. И желтоватой, и даже вместе на одной сцене поорали, и даже попели, и что мы только не делали. Хорошие ребята, замечательные. Ой, очень они мне нравятся. Вот, и коняшка решил побить вот туза бубей, буквально тузом бубей.
1: Я сейчас все объясню, друзья мои. Мы независимо друг от друга с Захаром выбрали к этому эфиру сразу две песни от одной группы. То есть я подбирал тоже неустойчивость к этому эфиру, но, правда, подобрал другую песню, она мне больше нравится, чем эта. Вот. Песня называется «Мой рок-н-ролл». Она не так давно звучала у нас в программе 5+1 и заслуженно победила. И я что хочу еще сказать. Саня Поминц, лидер неустойчивости, должен был с нами вместе побухать, отметить и пообщаться в эфирном чате. Но это нехороший человек приглашал меня еще вчера.
0: Это двухметровая редиска.
1: Да, буквально. Сегодня он приглашал меня к себе на студию в Москве. Они там пишут огромное количество песен. Если мне память не изменяет, 5 или 6 песен они сегодня замахнулись записать сразу. Вот. И он приглашал меня принять в этом участие, позаписываться, побухать. И, соответственно, учитывая то, что у них сегодня весь день была запись, и зная Поминца, я уверен на 99,9%.
0: Он уже в сиську там пьяный лежит.
1: Да, он там
0: под ударную установку.
1: Что, я так думаю, еще до дома не добрался.
0: Он вот двумя метрами перекрыл все подъезды и подползы к своему дому.
1: Да, Сань, удачно тебе добраться с Октябрьского поля до Мытищ. Если нас сейчас не слышишь, то, может быть, послушаешь записи. Надеюсь, что с тобой все в порядке. Тебя до дома кто-нибудь добросит. Вот. Ну и, соответственно, друзья мои, наша очень хорошая дружественная группа «Агрессионная неустойчивость» из города Москва сейчас уже с новой композицией.
0: Да какая? Ну, вот, кстати, когда она начала, вот в программе этот мой рок-н-ролл начал играть, я почему-то, мне сразу про эту песню воткнулась, понимаешь? Вот она один в один практически. Но давайте послушаем, а слушатели нас сейчас рассудят, да?
1: Да, кстати, Захар, я еще что хочу сказать. Поминц должен был эту песню через каких-то близких к телу рок-культовой звезды Кости Кинчева музыкантам передать эту песню Косте Кинчеву. Я не знаю, чем это дело закончилось, но я надеюсь, что Костя Кинчев эту песню послушал, и она ему понравилась, потому что песня действительно написана именно про Костю Кинчева.
0: Ну, посмотрим. Как увидимся, расскажет. Если ничего не сломано, то понравилось. Поехали! Ставим, слушаем.

0: коняшка сегодня не коняшка. Коняшка сегодня дятел. Вы слышите, как он долбит в клавиатуру? Бздынь, бздынь, бздынь. Коняшка! Коняшка!
1: Да,
0: вот, ну и чего ты там, как там твое пивко, оно заканчивается? Нет, что-то я не слышу, чтобы у тебя заплетался голос. Вот, ну, у меня веселье появилось в голосовых связках, а ты как-то вот все никак и никак.
1: Вкусное, дорогое пиво, и темное, и свет. Кстати, открою, друзья, небольшой секрет. Не так давно для себя открыл два новых сорта пива. А первый сорт — это крушовица темная.
0: Ну-ка, давай-ка без этих вот. Без рекламных композиций, а то мне тебя запикивать придется.
1: Я просто хочу, пользуясь случаем, передать привет Калугу, моим хорошим друзьям из группы Диагноз 26. Ой, господи, Диагноз 27. Сглазил ты меня, Захар начал изыскиваться. Вот, они меня угостили калужским пивом. Обалденное, кстати, пиво из калужских пивов.
0: Ой!
1: Кто-то прорывается у нас в эфир.
0: Да нет, это вот. Я вместо того, чтобы открыть папку, запустил файлик. Бывает такая хрень со мной.
1: Ну ладно, не будет рекламы, я просто привет передал, вот и все. Захарище, ну что, трек от меня прозвучал, так понимаю, теперь будет трек от тебя.
0: Ну, я думаю, что... А давай-ка мы по эрогенным зонам, по Анжелкиным бахнем.
1: О, я знаю даже, что сейчас будет.
0: Ты даже догадываешься, да?
1: Да, да, да.
0: Ну-ка, Анжелка, давай подумаем, ты угадаешь или не угадаешь. Сегодня вот будет удар по твоим эрогенным зонам. Ну, я думаю, может, еще каким девчонкам понравится. Может, и ребятам понравится, потому как...
1: Я думаю, что однозначно, потому что...
0: Понравится всем, эту песню постоянно заказывают, постоянно просят. О, угадала. Поехали. А я пока... Кстати, Саня, я готов. Давай уже, все, давай пить. Ой, как я обманул.
1: Это не то.
0: Как я обманул сейчас Анжелку, но все равно бахнем.

0: фа-фа, фа-фа-фа, фы-фы-фы, ла-ла-ла.
1: Итак, друзья, 22:39 на наших зеленых системных. Мой пизерек заканчивается уже практически, но ко мне пришли помидорчики. Вот, Нюрке привет и передал. Нюрке привет и передал от всех. Вот, она сказала, что всех очень любит. Вот. По поводу Минска Аленки отписал в личку. Смотри там. Вот, ну и, конечно, давай уже чем-то бахни по моему нон-стопчику.
2: Я даже бахну не только по твоему нон-стопчику, Захар. Я бахну по Аленкиным эрогенным зонам. Так ты по Анжелкиным эрогенным зонам бахнул, да? А я по Аленкиным бахну. Тем более она об этом просила. Вот, друзья мои, сейчас будут два трека от меня. Я эти треки приберегал напоследок.
1: Давай по одному, давай не будем два. Вот как-то...
2: Ну давай по одному,
1: это очень долго получается. У меня между стопками получается большое расстояние, понимаешь?
2: Хорошо, будут треки по одному. Между треками будем еще пиздеть.
1: Да, выпивать. Ты будешь пиздеть, а я буду бухать.
2: Ну я тоже буду выпивать. Друзья мои, я очень рад вашему вниманию представить одну замечательную песню от одной из замечательной группы. И что нам больше всего приятно с Захаром, так это то, что данная группа, очень сейчас известная и популярная по России, начала свой творческий путь не с нашего радио, не с радио Максимум. Они начали у нас на неформатном радио. И только потом...
1: И только потом уже по негласному соглашению часть...

0: Эйка позвал их после неформатки к себе.
1: И очень жаль, конечно, что сорвался их визит в Тулу тогда еще, когда они были не такие раскрученные.
0: Ох, ебать, у меня знаешь, что сейчас произошло? Я повесил такую ловушку для мух на две колонки, и она сейчас ёбнулась мне на голову. Вот это бздынь, это был первый звоночек мне от этих, от ФСБшников. Говорят, Зухер, аккуратней. Катя, забери у меня это, пожалуйста. Я почти всех мух поймал, они упали мне на голову. Вот.
1: Ладно, Захар, меньше слов, больше музыки. Друзья, рад вашему вниманию представить группу «Анимация» с композицией «Родина». Я думаю, что вы песню знаете, но тем не менее, все равно очень приятно, что она у нас звучит.
0: Стартовали они в программе 5+1. Поехали.

0: Вот так вот. Вот так.
1: Вот такая вот песенка прозвучала у нас на неформатном радио.
0: Ты знаешь, все обратили внимание, какая жирная муха попалась в мою ловушку. Вот. Кстати, вот Андрей Михайлович пишет: возьми, говорит, не стопку, а граненый стакан. Нет, Андрюха, тогда у меня быстро закончится водка. И, понимаешь ли, мне нечем будет заниматься. Вот как-то так. Че там? Вот Анжелка, все удивились, что она выматерилась. Ну, вы представьте, девушка сидит в наушниках, и ей тут бездым прям в ухо. Вот, видимо, испугалась. Конечно.
1: Да.
0: Но следующий трек от тебя, потому как два предыдущих были от меня.
1: Ну что, друзья мои, я продолжаю, скажем так, забойную тему. У нас только что прозвучала анимация из города Чистополь, или Чистополь, не знаю, как правильно, вот Костя Кулясов со своим забойнейшим треком «Родина». Ну и не менее, на
0: Казань,
1: мой взгляд,
0: забойнейшим... давай, давай проще, из Казани они у нас.
1: Ну да, не менее забойнейший трек от не менее забойнейшей группы, тем более это мои хорошие друзья. Славе Никонорову в Питер большие приветы. Это группа «Ангел Небес».
0: Каждый раз, когда звучит имя Славы Никонорова, Кузенька звонит мне и просит передать Славе Никонорову, чтобы он ему 2000 рублей вернул, падла.
1: Ладно, я Славу увижу, предстоящий передам ему, чтобы он передал мне деньги, а уж я передам или Кузе, или нет, это посмотрим. Ладно, Слава Никоноров, «Ангел Небес», наши бывшие земляки, группа, которая начинала свой творческий путь с Новомосковска, потом перебралась в Тулу, а потом из Тулы перебралась уже в Питер. И сейчас в Питере нехило ребята жгут. Так вот, «Ангел Небес», на мой взгляд, я считаю, что это одна из самых удачных песен группы. Называется она «Дайте мне один патрон». Я думаю, что вам она тоже понравится. Песня звучала на неформатном радио и во время эфира собрала очень много положительных комментариев.
0: Слава, верни две штуки, Кузеньки. Верни, пожалуйста, мучается чувак.

0: Все напряженно ждут, когда же у коняшки с зыкером оборвется. Когда уже, блядь, будет вот этот вот момент пиздеца, когда все слушатели хором кричат «блядь!». Вот, когда конь с зухером кричат «да ёб твою мать, да сколько!». Вот, мы все в этот момент материмся. Вы обращали внимание, нет? Вот когда обрыв, и слушатели, и диджеи, мы становимся одним практически целым. Мы очень громко ругаемся матом. Вот, 22...
1: Захарчик, слушай, тут да. Слава Никаноров пел про стакан, в котором последние 100 грамм. Сколько там еще грамм-то осталось?
0: Ой, я тебе сейчас скажу. У меня осталось где-то грамм, наверное, 400.
1: Ой, счастливый человек. У меня осталось всего, наверное, грамм 200 пива.
0: Ну, у тебя пиво, а я 600 водки уже всосал, понимаешь? Подтещины помидорчики. Замечательная у меня теща. Вот. Причем, знаешь, чем она меня радует? Вот, когда мы все вместе, жена, теща и я, она всегда встает, ну, практически всегда, вот в каких-то бытовых вопросах всегда встает на мою сторону. Вот. В плане душевном она, конечно, на стороне дочери, а вот в бытовых вопросах она всегда на моей стороне и делает замечательные просто вот... маринованные помидоры, которые я сейчас под велик. Ой, я бахаю, давай давайте я объявлю. Сейчас у нас будет Алена Ворона, вот, которая каркает уже целый час у нас в эфирном чате. Сейчас у нее будет шанс каркнуть прямо песней. Конечно, потренди что-нибудь секунд 15, буквально мне проглотить и закусить.
1: Хорошо, друзья. Так вот, дорогие мои друзья, дорогие радиослушатели, у нас эфир уже практически подходит к концу. Не так много песен осталось, хотя на самом деле песен достойных очень и очень много. Вот, и сейчас прозвучит Алена Ворона. Она у нас звучала в эфирах очень часто и очень много. Даже в конце концов Алена мне написала: «Да шо ж вы меня постоянно пихаете меня. Я, наверное, всех уже там задолбала». Нет, Алена, ты никого не задолбала, у тебя отличные песенки. Вот, и нашим слушателям они тоже очень нравятся. Вот, и песня, которая сейчас прозвучит, ну, не знаю, там, как Захар, как я, ну, на мой взгляд, песня, которая сейчас будет звучать в эфире, она... одна из самых хитовых, одна из самых ломовых, одна из самых интересных. Ну, это наше мнение, как ты считаешь, мы не знаем.
0: Поехали!
1: Поехали!
0: Ставим, слушаем. Алена Ворона.

0: иди направо. Мне вот слышится...
1: А мы пойдем налево, Захар.
0: Мне слышится, иди направо. Иди направо, иди направо. Вот, это Аленка была. Звезда, звезда со своей болезнью. Вот. С больной звездой мы уже договорились. Вот, осталось уговорить всех остальных участников моего мероприятия. Ну, ладно, это за эфиром. Вот, ну и так, друзья, 22.57 на наших зеленых системных, и у нас осталось еще раз, два, три трека. Ну, чуть-чуть задержимся, да, я думаю, это не страшно. Тем более
1: у нас сегодня программа юбилейная.
0: У нас программа юбилейная, мы можем и задержаться, 400 грамм надо по-любому допить, потому как они должны закончиться. Вот, фу-фу-фу, обрывов больше нету, 45 минут, 46 минут, коннект стабильный. Вот, меня это радует. Ну, я думаю, немцы починили свою линию, потому как они пунктуальны, принципиальны, и вот вообще. Далее, хороший музыкант, мне нравится этот парень, вот, но у нас с коняшкой постоянно разное мнение о его местонахождении. Вот, мне почему-то всегда кажется, что он из Подольска. А коняшке все время кажется, что он откуда-то из Климовска, да?
1: Да.
0: Да, вот. А мне все-таки кажется, что он из Подольска. Вот. Друг наш Киберпанк. Вот с этой песней он первый раз, по-моему, попал на неформатку, насколько я помню.
1: Да, самый первый раз.
0: Самый первый раз он попал с этой песней, сразу победил. И вот мне очень понравилось его творчество. Вот он хорошо. Вот как раз в мою... Как это? В мою линию, в мою волну попал. И мне нравится. Да, вот Анжелка пишет. Ромка, Ромка. А Ромки, кстати, сегодня в чате нету. Странно. Странно. Как-то он начал пропадать в последнее время. Ну, наверное, что-то ваяет, пишет. Итак, Киберпанк-шаман. Кто хочет бахнуть, начисляйте. Я пошел.

0: 23.03 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, и сегодня у нас маленький юбилей. 2 года программе 5+1. Поэтому сегодня никаких голосовалок, никаких конкурсов. Мы употребляем спиртное и ставим все, что нам понравилось за эти 2 года. Ну, не все, конечно, но что успели вложить в эти 2 часа. Вот. Решили мы сегодня задержаться чуть-чуть. Ну вот 3 трека у нас осталось, надо их все-таки доделать, да?
1: И... Подожди, Захар, 3 или 2?
0: 3. Ну вот сейчас будет, да, неделя.
1: Так.
0: Потом будет Дмитрий пьяный.
1: А.
0: Потом будет у нас...
1: А, ну ладно, хорошо, не объявляй, я сам.
0: Да, объявлю. Сам объявишь. Сам объявишь, объявишь.
1: Хорошо, друзья мои, я очень рад тому, что...
0: Слушай, ну давай еще 4-й сделаем, хер бы с ним.
1: Ну давай.
0: Пусть он будет, вот Эхильстрат просят они, все прям вот белорусы сидят и говорят, хотим. Вот, раз хотите, сделаем вам, но давайте мы им...
1: В качестве кота в мешке.
0: В качестве кота в мешке, да, очередного, просто вот в конец программы запихаем эту песню.
1: Ну, друзья, я все-таки хочу представить следующего участника. Это группа из Санкт-Петербурга. И я уже неоднократно говорил о том, что питерские команды нас на протяжении всех наших программ очень и очень радуют. Вот. И группа «Фомина неделя» — это группа, которая открыла дорогу питерским группам на неформатное радио. И, на мой взгляд, это одна из самых лучших питерских групп и один из самых лучших треков за всю историю нашей программы. Нежная, тихая, спокойная, лиричная и... питерская, вот именно питерская.
0: В меру минорная, чижеподобная, вот.
1: Но не будем ярлыки клеить, Захар, ты сам этого делать не любишь. Просто ставим и слушаем. «Фомина неделя», «Санкт-Петербург», «Минута». Очень красивая песня.
0: Я, подожди, я же еще не налил. Ты вот прям торопишь музыку. Музыку давай. Знаешь, есть группа такая «Бобры».
1: Если да, конечно.
0: Песня, музыку давай. Вот ты, как эти бобры. Я же еще не бахнул. Друзья, давайте вот кто готов, там, у кого кефир, у кого квас, у кого другие слабоалкогольные напитки, выпьем мы все-таки за нашу любимую программу 5+1, за все неформатное радио, которое есть, за наших диджеев, которые... несмотря ни на что, тянут на себе все это абсолютно на голом энтузиазме. Вот, я как... Ну, все меня называют директором неформатного радио, да? Я хочу выпить за своих диджеев. Ребятушки, вот всем вам низкий поклон. Вот делают дзынь и хлоп.
1: Я присоединяюсь.
0: Эх,
1: пью
0: а вот
1: за
0: теперь...
1: тебя и пью за себя и за всех других диджеев.
0: А вот теперь «Фомина неделя», «Минута», поехали.

0: Замечательная, замечательная песняга. И вот когда я сказал, что она чижеподобная, я ни в коем случае не хотел обидеть. Тут до чижа, вот, кстати, Калюня написал очень далеко. Да, чижу до него далеко. Чижу очень до него далеко. Вот, Фома нарисовался. Здравствуй, Саня! Здравствуй, нет, ты не опоздал. У нас еще целых две песни и еще 300 грамм у меня белого непенного у коняхи. Не знаю, сколько там осталось.
1: Уже все.
0: Вот, Аленка спрашивает, где посмотреть, кто у вас в ротации. Вот, кто у вас в ротации. Слушай, Аленка, знаешь, что я тебе советую? Коняшка, сделай доброе дело. У нас коняшка, он как бы мозговой хранитель. Вот он всех в голове держит. Скинь Аленке список белорусских групп, которые у нас победили, которые у нас прошли по ништякам, там, по всей вот, ну, короче, которые есть в ротации.
1: Ну, для этого надо с тобой встречаться, Захар, потому что у меня же базы нету, базы у тебя всем там.
0: Да ты их помнишь всех наизусть.
1: Да, блин, ну, наизусть всех не помню. Представляешь, 2 года программ, блин, я могу кого-то и забыть.
0: Вот ты гад. Вот взял и все. Я только тот рассказал, что коняшка у нас мозг, а мозг, оказывается, у нас старческий. Ни хера не помнит уже. Вот, ну да ладно. Давай следующего объявляй человека. Или я, кто? Я уже запутался, кто кого, где объявляет.
1: Так, а у нас осталось всего 2 трека. Один код и один трек, которым я захотел вот, записать программу.
0: Сегодня код в мешке у нас прозвучит, обычно он звучит первым, да? А, да. Ты хотел завершить другим треком.
1: Да.
0: Ну давай тогда мы сейчас поставим кота, да? Это то, да. Что мы, это то, что мы слушателям пообещали, что вот, ну раз вы так просите, то мы вот такие охуенные, и мы вам поставим. Давай мы сейчас тогда поставим кота. Пусть сейчас будет Эхильстрат, герой экрана. Я как раз залужу еще 50. Вот, потом останется Дима Сичкарев, пьяненький уже, в принципе, тоже в тему. А потом ты завершишь, да?
1: Хорошо, договорились.
0: Итак, Эхильстрат, герой экрана. Вот смотрите, я чем кривее, тем я лучше выговариваю все вот эти вот албанские названия. Блять, кто вам придумывает названия, ребята? Поехали.

0: Ты знаешь, у меня проскочил куда-то проскочил, как бы невзначай, Димка Сичкарев.
1: Ну, а может быть, оно и к лучшему. Мы вроде его как бы даже не планировали.
0: Да? Ну, тогда ты имеешь полное право финализировать сегодняшний именинный эфир своим вот этим вот... Какой-то ты там демарш задумал, да?
1: Ну да.
0: Вот, давай тогда, ладно. Тогда то, что ты просил.
1: Все, даю. Друзья мои, я очень рад тому, что неформатное радио не только дает возможность быть услышанными многомиллионной аудитории слушателей, многим музыкантам, да, причем музыкантам не только из России, из Белоруссии, из Украины, из Казахстана, из Германии, из Израиля, да откуда угодно, господи боже мой. Вот. И я считаю, что мы все братья, даже несмотря на то, что великая наша страна, Советский Союз, распалась, тем не менее, все равно мы братья.
0: Нет, сейчас Вова Путин сделал большой шаг к тому, чтобы вернуть Советский Союз на место. Если ты...
1: И ему за это огромное спасибо.
0: Да, вот, да. Ты знаешь, вот... Хоть бы дожил бы, блядь, хоть бы не ёбнули-то его. Вот вытянул бы мужичок бы, вот хватило
1: да он
0: бы
1: сильно, сил. Он сильно, он справится, на самом деле. Я считаю, что так. Вот, друзья мои, я считаю, что достойнейшим завершением нашей сегодняшней программы будет композиция от наших старых добрых друзей группы «Джон Кофи». Эта песня как раз вот про нашу молодость, про наше детство, да, тех, кто еще застал те времена, слава богу. Друзья мои, мы все братья, не будем, нам нечего делить украинцам, белорусам, русским, евреям. Мы все братья, и музыка, она действительно объединяет. И вот я хотел бы, чтобы эта песня, которая сейчас прозвучит, да, она заставила вас вспомнить то, что мы действительно родные, мы братья, где бы мы ни жили. Друзья, слушаем, и музыка, я думаю, что нас объединит. Группа «Джон Кофи». Я хочу домой в СССР.
2: Я родился в стране, где нет.

0: где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.
1: Вот так вот. Вот так вот. Была еще одна хорошая песня у группы Underwood, тоже вот на эту тему. И, по-моему, даже вот где-то в таких же мотивах. Помнишь такую песню, конечно?
2: Жаль, не помню.
1: Вот. Ну, ну да ладно, я тебя включу в следующий раз. Я тебя поцелую потом, если ты этого захочешь. Вот, друзья, ну и все. 23-23-28 на моих зеленых системных. Это значит, что наконец-то именинный эфир подошел к концу. Никакой голосовалки не будет. Завтра просто появится запись эфира, где у нас эфир обрывался. Там, конечно же, я сделаю склеечки, мы все это выложим. Вот, и кто не успел послушать, послушают все от начала и до конца. И, в принципе, могут взять еще по литру водки и просто повторить. Кому завтра надо будет опохмелиться, можете просто под запись эфира повторить. Вот, на каждый дзынь наливать себе 50 грамм, и как раз вот у вас уйдет. У меня ушло 700 грамм водки. Вот, так что нормально, нормально. Вот, ну и чего, друзья, всем
2: прощаемся.
1: Пока, всем пока, да, не болейте, любите друг друга, будьте счастливы. Пришла, да, можно сказать, зима, да, осень какая-то плавная получилась. Вот, можно сказать, что уже близко зима, скоро новогодние праздники, скоро, ой, ой, скоро, ой, вот, не болейте, главное, не болейте, потому что столько дерьма сейчас, вот это Эбола, все же африканцы мрут, они же не знают, что это просто гриппер наш, обычный советский грипп, вот, и они там мрут, боятся, пугаются, вот, надеюсь, что нас никого не завалит, что к следующей среде слушатель неформатного радио будет столько же, сколько сегодня, ну, хотя бы, может быть, побольше, но только не меньше, меньше не надо. Меньше не хочу. Вот, я все сказал.
2: Ну, я, в принципе, даже добавить ничего не могу, Захар. Друзья, любите друг друга, слушайте неформатное радио, будьте счастливы. Следующая программа у нас будет обычная, стандартная. Хотя как обычная, как стандартная? Программа будет большая, поскольку очень много треков накопилось. И я считаю, что, в принципе, программа будет интересна. Так что услышимся, увидимся.
1: Все, друзья, до встречи через неделю. Пока.
2: Пока-пока.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Chino Moreno из Deftones, Eric из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чарте Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. «Примитив», с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом «Soulfly». Жду

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: все.
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: микрофон говорим. Ну что, я сейчас тебе скажу здрасте,
1: буду. Музыка! Да-да-да, ребята, мы уже в эфире, и сейчас всем будем говорить здрасте еще раз. Вот. Да, это, наверное, как мы вот здесь. Добрый вечер. Еще раз здравствуйте, да?
0: Как еще той... раз здравствуйте, добрый сказке, вечер, да. Еще раз здравствуйте,
1: да. Так, я сейчас всем объясню, кто в чате, ребята. Ну, такая промыслительная штучка случилась, поскольку у нас в связи с неполадками звука происходили, так сказать, в прямом эфире наладка связи. В ходе этого... была потеряна из виду кнопочка «включить запись эфира». И мы как бы все начинаем заново. И вот все, кто сегодня был у своих колонок, в наушниках или еще где-то в машине слушал, то они слышали то, что больше уже никогда никто не услышит в записи. Ну что, повторимся для записи.
0: Конечно. Мы начинаем.
1: Сегодня хорошо. Да, хорошо, ребят, слышно. Сегодня у нас 15-я программа «Мысли о смысле» на неформатном радио. И в гостях у нас группа «Московское время». В полном составе, действующий состав: Николай Белокопытов, гитара-вокал, автор песен. Евгений Началов, бас-гитара, Сергей Сидоров, ударный, Владимир Шахпендерян, клавишный и аранжировка. Все, привет, ребят.
0: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Москва и окрестности. Приветствует вас столичный коллектив «Московское время». Всегда рады общаться со своими слушателями.
1: Так, ребята, я вам еще одну вещь сейчас зачитаю. Она называется... наши традиционные права и обязанности гостей эфира. Слушайте внимательно. Будете подтверждать свое согласие. Вы обязаны отвечать на вопрос ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Вы не имеете права... Согласны, хорошо. Вы не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы ведущему, чтобы отвечать, опять же, честно, не односложно и неуклончиво. И все, что вы скажете, может быть использовано против вас в дальнейшей вашей судьбе.
0: Последний пункт, конечно,
1: удручает. Ответственный, но... очень ответственный, ну, да не вопрос.
0: Мы согласны.
1: Все, замечательно, поехали. Значит, в нашем эфирном чате неформатки я приветствую еще подтянувшийся народ. Поименно уже не буду, кидаю вам ссылочку на группу «Московское время», ее страницу на неформатном радио. И сейчас так вот, быстренько в режиме, как это, блиц, скажу о группе. Группа имеет 21-летнюю историю. Ну, во всяком случае, в этом году исполнится 21 год. Правильно, Николай?
0: Абсолютно верно.
1: Вот. Играет группа, по собственному мнению, поп-рок. Вот, я с ними в этом не согласен. Вот, потому что, ну...
0: Да поспорим заодно.
1: Да, да, мы на эту тему можем поспорить. Вот, ну, если вы слышали, с чего началось знакомство с творчеством группы, песня «Радуга в вине» с одноименного альбома, который вышел в октябре 2018 года, как некий итог 20-летней творческой деятельности группы, то сам Николай, между прочим, перед тем, как я ее поставил в эфир, сказал, ну, это некий постпанк. Я говорю, да какой постпанк? Это постфанк. Но, тем не менее, группа пишет в своем пресс-релизе «Мы поп-рок».
0: Ну, это имеется в виду написание и исполнение музыки, понятной большинству слушателей, как сказать, подобного продукта, что ли, я бы сказал. Потому что музыка, ну, тоже отчасти уже стала продуктом на всю свою целевую аудиторию. Ну, Конечно, нам понятно, что поклонникам Стаса Михайлова, наверное, это не очень понравится, но...
1: Кстати, да, если вы вот так вот пишете «поп-рок», это значит, вы определяете все-таки свою целевую аудиторию. Кто ваша целевая аудитория? По вашему мнению.
0: 30 плюс.
1: Так, люди... вы сейчас настройку таргетинга мне рассказывать будете.
0: Образование, ум, честь и совесть, вот я бы так сказал. Люди, интересующиеся, думающие, ностальгирующие по давно ушедшим хорошим временам. Люди, живущие в городах скорее. Вот. Потому что это, наверное, такая городская музыка.
1: Ну да, урбанистическая.
0: Когда ближайшая, да, в городском романсе. Вот. Ну, как-то вот так бы я сформулировал на сегодняшний. Раньше был помолодежней. 20 лет назад. И музыкой, и мы вот сейчас это абсолютно гармонично с нами. Вот. Ну, да, теплые ламповые называют это часто. Старперское, простите за неэфирное там слово иногда. Но в основе ее лежит действительно коллаж из разных стилей музыки прошлого. Я бы вот, наверное, так, да, правильно сказал?
1: То есть это, ну, правильно,
0: любимой музыки.
1: Почему неправильно? Собственная оценка — это всегда правильно.
0: Это... Вот. Остальное шатни нам.
1: Потому, да, собственно, оценка — это все-таки никогда не критика себя и не желание поставить в какой-то ряд. Это вот я тут.
0: Знаете, пластинка-то вообще, простите, перебью, сильно разноплановая. Там 15 песен, а для эфира, я так понимаю, ну, наш там арт-директор прислал 6. И я даже не знаю, какие 6. Вот. И хотелось бы, ну, мне самому интересно, у нас такой
1: фильм. А что, правда не знаю? Правда не знаю?
0: Я не знаю, какие песни вы будете включать, и никто из членов группы тоже. Поэтому мы специально себя так, ну, подготовили,
1: ну, к интересному. Ну, замечательно. Я с вашим арт-директором солидарен, потому что из тех 8, которые на неформатке залиты, я именно эти бы 6 и выбрал тоже. Ну что, ладно, не будем раскрывать интригу. Первая прозвучала, это была «Радуга в вине». Вот. Ну, наверное, мы еще раз дадим слово Владимиру Шахпендеряну. И дадим его по, знаете, какому поводу? До начала записи эфира я его спрашивал, что вдохновило на... аранжировки в таком некоем стиле, действительно ностальгическом, который мне напомнил вот конец 80-х и фильм «Чародеи», где вот там, помните, там Абдулов, вот эти «уносит меня и уносит меня». Вот. Там замечательный, эстрадный, наверное, поп. Роком тогда вообще ничего не называли. Рок — это было все запрещенно. У нас рока нет, как и секса не было. И ничего не было. Владимир уже там одел наушники?
2: Да, здравствуйте.
1: Да, Владимир, вы у нас клавишник. Ну и вот оно очень хорошо чувствует. У меня, например, аранжировщик, он гитарист. И я понимаю прекрасно, что то, на чем живет аранжировщик, большое, очень большое имеет влияние на саму аранжировку. Вы в аранжировке с группой, с командой работали только над этим альбомом или раньше была работа?
2: Мы начинали еще в конце 80-х. Там долгая история, там было очень много интересной музыки тогдашней.
1: Да, второй раз у нас звучит конец 80-х, да.
2: Да, конечно, мы же... Все росли на чем-то, потом пришли к Цою с Гребенщиковым там, и так далее. То есть было огромное количество музыки в нашей жизни.
1: Я уже а говорил, вы на чем росли?
2: Я рос...
1: Да. До Цоя и Гребенщикова.
2: До Цоя и Гребенщикова я слушал в детстве и Тоту Кутуню, и Абу. У меня было очень много мелодичной музыки, огромное количество пластинок. То есть... мелодический настрой у меня был всегда. Красивый мелодический настрой в голове. Вот. После этого, я говорю, в нашу жизнь стали приходить неожиданные гости, типа Слэйера, Металлики и так далее. То есть там получился винегрет из стилей в голове, из чего потом там какие-то были...
1: О, интересно бы было вот что-то вот это вот из первого, что-то услышать, что-то было бы очень интересно.
2: Когда-то еще и фирмы вам похвастаемся, потому что когда-то у нас была достаточно нелегкая группа под названием «Фабрика Манеки».
0: Которая Володь Ган на барабанах двумя бочками. Вот. И играли мы такую, ну, достаточно тяжелую трэш-музыку. Ну, буквально полтора года нас хватило. А потом поп-рок,
2: все. Да, и потом, да, потом нас вернуло, да. То есть сначала нас вывернуло, потом вернуло на место.
1: Ну, нормально, потом хорошо. Мы, да, живые.
2: Да.
1: Не пожеванные.
2: Экспериментаторы.
1: Ну, как говорится, да, оно хорошее остается, плохое засыхает и отваливается.
2: Я бы не назвал это плохим, это просто... И даже нельзя сказать, что мы перебесились. Нет, просто было.
1: Короче, энергия. Опыт.
2: Да, опыт, энергия. Ее же тоже надо куда-то девать. Вот. Ну и с этим опытом тоже же много чего в голове отложилось. Это тоже где-то присутствует в музыке. Просто если мы говорим сейчас о том, что у вас сегодня будет 6 композиций звучать в эфире, то их 15, и там, скажем, несколько композиций достаточно.
1: Тяжеленькие.
2: Да. Да, давайте послушаем,
1: как подожди, давайте, когда. Но вы их залейте на неформатку, как минимум, чтобы я их услышал. Это у вас вот есть клип на песню, клип, снятый на песню «Пепел над водой». Это как-то Deep Purple отозвалось.
0: Нет? Нет, объясню.
1: Давайте. Это, Николай вернулся тогда, к микрофону.
0: Вопросы эти задают просто часто про «Пепел над водой».
1: Ну, объясняю, потому что ассоциация.
0: Ну, мне однажды прочиталось и увиделось, как индусы сжигают тела любимых умерших людей и опускают в реку Ганг. И стоит очередь из желающих посмотреть, очередь желающих занять очередь, вот, и...
1: Очередь посмотреть?
0: Очередь сгореть, вот, и...
1: Значит, как это?
0: Ну, так, потому что она на много лет расписана, и нужно в определенном месте это делать, это считается главным обрядом, я так понимаю, для них, и простому
1: телевизор? Человеку туда попасть... Это... Коль, по телевизору смотрю, да? Или слушай, ты в Индии был?
0: Вот, продолжаем дальше разговор про пепел над водой.
1: Нет, где ты насмотрелся? Это вживую насмотрелся? Или...
0: Нет, я не ездил туда по причинам боязни разных инфекций. Я человек брезгливый, вот. А у меня там знакомники пожили какое-то время, приехали, рассказывали. Потом у меня был какой-то перелом момент в жизни, я интересовался буддизмом, а вот сходил пару раз к ребятам к этим вот в их храм, пообщался с ними, но не нашел для себя ничего там, скажем, откровенно интересного. Вот, решил остаться православным христианином. Ну, это отдельная история.
1: Не про С чем тебя и поздравляю.
0: Я интересовался различными религиями. Эта песня как раз вот, скажем, там, об обряде, когда люди не закапывают себя в землю, там, не отправив крематорий, а из чего пришел, туда ушел, развеивает свой прах над великой рекой своей любимой страны. Вот об этом эта песня, а не там Deep Purple. Вот что хочу сказать вам, дорогие слушатели. Нормально завернул?
1: Слушай, ну ты такую радость убил, да. Ну все думают, а мы догадались. Ну вот, и оказывается, это все...
0: У нас один человек в стране любит Deep Purple, его все знают, я как... Не фанат, все-таки. Это музыка совсем такая, немножко прошлого века. Вот. Нам чуть попроще, полегче, помелодичнее.
1: Ну вот.
0: Я понимаю, ну, что ладно. Дым 2-2 идет речь, конечно, но это не какая-то цитирование или заимствование. Ну, так вот, так получилось.
1: Ну, и да хорошо, мы уже поняли все. Цепляет, Коль, мы все поняли.
0: Значит, правильно сделал, что так.
1: Ну, это маркетингово звучит очень хорошо тоже, да. Ладно. Все продумано.
0: Я об этом просто не говорил до последнего, пока меня не вытянули. Все продумано. Давайте послушаем, песня хорошая.
1: Слушай, нет, ты не рули моим эфиром, я сейчас сам скажу. Вообще ее нет в списке. Этой песни.
0: Тогда давайте что-то другое. Там многое.
1: Кто заливал треки на неформатку, претензии к нему? Я бы, может, и выбрал, если бы понравилось. Слушайте, ну вот, можете кинуть ссылку прямо в чат неформатки, ребят, там люди могут открыть моментально и посмотреть. Я вот в нашем разговоре до записи упоминал о таком термине «московский рок». И все-таки хочу опять к нему вернуться. Я понимаю, что... Ну, все начинают брыкаться, отпихиваться там, в общем, это нет, не мы, не знаем, что это такое, это все это. Ну, народ, если так называет, и термин этот я слышал даже от каких-то вот таких критиков, еще кого-то там. Слышал. Группа «Мегаполис», там, значит, кто еще туда, «Несчастный случай», вот как бы вот в такую вот череду исполнителей. И мне показалось,
0: моральный
1: что...
0: Моральный кодекс.
1: Моральный кодекс, браво, да, вот «Московский рок», но у вас новая формация, совершенно новая формация.
0: Вопрос, спасибо.
1: Он у вас... Ну, для меня, во всяком случае, я вообще редко слушаю, я не меломан. Ну, мне было приятно слушать. Мне было интересно слушать. И вот это сочетание ненапряжной подачи, спокойного исполнения, и ничего не мешает думать о том, о чем вы поете. Мне это понравилось. Вот, наверное, я бы многие песни вот с этим определением «московский рок» отнес вот именно к такому вот... В такой стилистике исполнения и подачи.
0: Не кричим мы, да, на ухо людям. И так много шума.
1: Да, мире, согласен. Окружающий. Согласен.
0: Умеем, если нужно.
1: Не, ну вы это все обещаетесь. Ну киньте мне прямо сюда
0: песню. А у вас там есть песни свои имена? Тут я хотел спросить в списке на сегодня.
1: Да вот все, ты есть пытаешься такой? Как-то залезть как-то ко мне в программу, не с того. Ну, Николай, не шалите. Не, я не скажу, что будет звучать. Я хочу перейти к следующей песне, которая называется «Санкт-Петербург». Ну, есть два у меня... Либо вы этот город действительно так любите и понимаете, либо это было, ну, какое-то, в общем-то, ну, я не знаю, обычно некоторые пишут песни такие вот теплые, добрые, хвалебные, ностальгические к какому-нибудь фестивалю в том же самом вот городе, куда они едут. Ну-ка, признавайтесь ваши, значит.
0: Вот у меня вот... история следующая. Наверное, несколько десятков раз я там был и жил не один-два дня, а месяцами. Вот. Бабушка была из Петербурга, и друзья огромное там количество. И слушают нас больше в Петербурге, а не в Москве, хотя мы называемся «Московское время». А вот.
1: Культурная столица.
0: Наверное, да. Именно поэтому. Спасибо большое этим людям, потому что там хоть на концерты ходят еще, что здесь уже, ну... считается дурным тоном собраться вечером, куда-то поднять задницу и пойти. А вот там гораздо люди, ну, больше контактнее идут, ну, на незнакомых артистов. И что еще раз говорю, низкий поклон. Мы в Петербурге всегда, когда приезжаем, ну, играем не впустую.
1: Да вообще-то и групп интересных, честно говоря, больше из Питера, нежели из Москвы. Вот за последнее время, как начал наблюдать.
0: Вот. И поэтому от впечатлений детства, юношества и всего, что сложилось, а вот осталась эта песня и много лет, уже, наверное, третий десяток она разменяла. Вот. Есть она как в уникальной там, аранжировки записи тем же «След», он на саксофоне. А вот первый раз вообще в 98-м году мы ее даже записали, песня древняя. Вот, а ролик на нее сняли ребята из Петербурга, наши друзья, без всяких там гонораров, просто пришли и сделали такой, ну, фан-видео, так называемое, смонтировали неплохой клип, он есть на Ютубе, его можно посмотреть, на наши лица, наш концерт и все остальное. Так что вот оттуда это все у нас, от друзей. Ну это что? Не хвалебные речи какому-то там городу, как вы говорите, для какого-то фестиваля. Хотя мы ее играли на «Окна открой», на фестивале, на первом, который Шевчук организовывал 20 лет назад. Были очень тепло приняты, и прошли все отборочные конкурсы, должны были играть на сцене. Но не доехали туда по причине того, что у нас клавишник потерялся по дороге. Честно, байка к песне. Так что давайте послушаем.
1: Интересная история. Ну, давайте.
0: Не про Володю. У нас был такой клавишник Сергей Благоволов. Может, нас сейчас слушает. Да. Он где-то затерялся по дороге. И, как всегда, у нас был шанс выступить с грандами русского рока на одной сцене еще 20 лет назад. Но мы по дороге, в общем, не доехали до этого фестиваля. Ну, песня хорошая. Послушайте, вам понравится.
1: Ну, давайте.
0: Не длинная она еще.
1: Да, да, она еще и не длинная, да. Ну хорошо, пока наши радиослушатели будут слушать песню, так и называемую «Санкт-Петербург», мы почитаем, особенно вы, чат наш эфирный. Наверняка там появились какие-то вопросы. Ну что, а я ставлю песню группы «Московское время» из Москвы «Санкт-Петербург».

0: Вот такая вот песня «Признание любви Санкт-Петербургу». Ну вот даже мне кажется, все-таки она несет вот московский несколько темп жизни. Вот такой дровец такой хорошенький. Так, ну
1: Разогнали.
0: что? Да, разогнали немного Санкт-Петербург. Так, ребята, вы чат там поизучали наш. Ребята там активно ваше творчество обсуждают,
1: Да,
0: комментируют.
1: вижу несколько, ну, в основном комментарии позитивные, это очень приятно. Вот, например, Сергей Ионский спрашивает такой вопрос: какие отечественные коллективы нам нравятся? Вот на сегодняшний момент, чем я взрослее становлюсь, тем мне больше нравится «Калинов мост». Раньше я очень любил Виктора Цоя, но, к сожалению, он уже 30 лет ничего не сочиняет по объективным причинам. И все песни я его выучил наизусть. Вот. Но и запас любви иссяк, потому что, ну, хочется всегда освежить багаж. А вот. Очень тепло и хорошо отношусь к Константину Евгеньевичу Кинчеву, к его там творчеству, ну, скажем, первого половину периода. А вот, нравится группа ДДТ. Ну и тот московский рок, который вы упоминали. Ну, там «Мегаполис», «Несчастный случай». Такая музыка московских интеллигентов, я бы сказал. Вот так вот.
0: Совершенно
1: Борис Борисович,
0: верно.
1: да, Гребенщикова мы подзабыли, это тоже примерно. Вот. Из вот такого круга людей. Мне не очень нравятся российские коллективы, исполняющие тяжелую музыку. Объясню. Каким-либо причинам все не то, что вторично, троично. Это 25-30 лет назад я уже когда-то все слышал. Ну и вот оригинал
0: Причем
1: нравится
0: в
1: больше.
0: лучших вариантах, да.
1: Ну,
0: Повторить никто не может, и ничего нового никто не может привнести. Да.
1: а это, к счастью, люди, которые останутся в человеческой памяти навсегда со своим творчеством. Низкий, как говорится, поклон. Вот давайте, ребят, немножко расскажут свои эмоции
0: Давайте, да.
1: о
0: Кто
1: российской
0: у
1: музыке.
0: микрофона будет?
2: Нет, ну, вообще, да, уже хороший был список. Причем по
0: Кто
2: поводу
0: у
2: тяжелой
0: микрофона?
2: музыки
0: Кто говорит у нас? А, Владимир.
2: Владимир, да. Значит, ну,
0: Делайте
2: хороший
0: тише
2: список, да,
0: колонки,
2: тяжелой.
0: парни.
2: Да, в общем, я говорю о том, что это был хороший список уже. Включен сейчас в ответ. Ну, добавить мне фактически нечего, хотя есть какие-то изумруды. Например, мне нравится очень Сенчина. Мне нравится очень много наших певиц, исполняющих авторскую музыку.
0: Ребята, фон у вас такой фон, Володь, что тебя практически не
2: Машкиш.
0: слышно.
2: Так.
0: Ага.
2: Сейчас.
0: Сейчас
2: Сейчас.
0: лучше. Продолжай.
2: А, вот
0: Сенчина,
2: лучше.
0: Людмила Сенчина,
2: Да,
0: дальше, да.
2: да, да, да, да, да. И так далее. По поводу тяжелой музыки. Могу сказать, что когда-то в 88 году я наслаждался группой «Мастер». Я считаю, что ребята очень серьезно работали. А для тех времен, ну, просто грандами советского тяжелого рока считались. Поэтому их я слушал с удовольствием, да и сейчас даже иногда слушаю с удовольствием, даже посещаю концерты. Вот. Мы дружим с Олегом Грановским, это достаточно интересный человек, бас-гитарист, мастер. Ну вот, так что я скажу, вообще очень, очень сложно говорить о том, кто любимчик, потому что, ну, музыки-то прекрасные, безумное количество, множество. То есть, ну, как можно сказать, там 5-6 групп включить в этот список. И тысячи песен не хватит, наверное, на
0: Володь,
2: этот список.
0: Володь, ну своих детей все всегда любят больше, чем чужих, согласен, да?
2: Нет,
0: Чужие все
2: я
0: хорошие,
2: согласен.
0: а, ну, наши ближе.
2: Ну, я достаточно объективен в этом смысле. То есть я, ну, я считаю так, что, конечно, надо любить своих детей, но тем не менее ни в коем случае нельзя там ничего ставить выше.
0: Да не
2: Всегда должна
0: вопрос.
2: быть объективная оценка
0: На хорошем
2: детей, их
0: примере,
2: творчества, и вкуса, и так далее, да?
0: ну это я же говорю, как на хорошем примере других детей можно воспитывать своих. Совершенно верно. Все,
2: Брать
0: все.
2: что-то хорошее.
0: Да.
2: Брать все самое лучшее, если получится, если умеешь. Конечно.
0: Так, кто еще желает на эту тему высказаться? А тему, тему напоминаю, у нас какие группы? Вопрос был Сергея Унского.
3: Да, добрый день. На связи Евгений Началов, бас-гитарист.
0: Здравствуй, Женя.
3: Группа «Московское время», как меня слышно?
0: Поближе, здравствуй. Замечательно тебя слышно.
3: Вот. Ну, я хотел бы тоже ставить несколько своих копеек вот, в эфир по поводу российской музыки. Вот. Как бы я, как бы, ну, как меломан, как бы я слушаю любую музыку, но больше предпочитаю техническую. Вот. Я не слушаю слова, не слушаю текст. Мне больше нравится техника.
0: Инструментал. Вот.
3: Я долгое время очень слушал группу «Автограф». Вот. Замечательная группа, вот, которая уже как бы не существует, но периодически они собираются и собирают большие стадионы, вот, и дают большие концерты.
0: А напомни, вот, напомни слушателям нашим из состава их кого-нибудь. Да.
3: А из состава, ну, это Артур Беркут, допустим. Угу. А, вот, Крис Гельми, которого уже нету. Угу. Вот. А, ну, в принципе, кого я помню.
0: Да и достаточно. Давай.
3: Вот. А, также я слушаю группу Арию, вот, именно старый состав. Вот. Но опять же, здесь я выделю нескольких людей. Это Виталий Дубинин, вот, Халсинина, ну и Терентьев, как бы достаточно хорошие люди, вот, правильно играющие, вот, в плане техническом. Вот. Как бы я люблю больше все-таки в музыке это технику. Вот. Так как постоянно я стараюсь что-то у кого-то что-то урвать понемножку. Да-да-да. Вот. Но есть интересные вещи, которые, которые люди уже сочинили, и как бы это, в принципе, можно где-то использовать. Вот.
0: Ну почему бы нет, да, ну да, правда что. Да, почему бы нет. Оно все равно, оно же все равно по-своему. Ты же не плагиатом будешь заниматься, да.
3: Ну да, да. Вот. А так больше люблю, конечно, зарубежную музыку. Вот. Опять же, если говорить о мелодичной музыке, мне нравится очень Джо Кокер, Крис Ри, Гарри Мур. Вот. Я очень люблю фанк. Вот.
0: Блюзмен. Фанк, ну, где блюз, где блюз, там и фанк, без вопросов. Джаз,
3: да,
0: фанк,
3: в общем, фьюжн. Деле, где...
0: Алло, пропали ребята. Евгений.
3: Как мы все не профессионалы, мы как бы учимся, как бы мы... Нет, нет. Я себя не считаю профессионалом, на самом деле. Я каждый раз, каждый час, каждую минуту я что-то придумываю новое, как бы я работаю над собой. Вот. Достаточно часто работаю над собой. Вот.
0: Ну, ну вроде все.
3: Нечего добавить.
0: Так. Хорошо. Скажи, пожалуйста. А теперь поделиться своими любимыми командами отечественными, отвечая на вопрос Сергея Унского. У нас Сергей Сидоров, ударные.
4: Да, добрый вечер. Ну,
0: добрый,
4: у меня,
0: Сергей,
4: нет любимых, скажем так, советских и российских групп. Я вообще рос в основном на западной музыке. Вот. Но что-то
0: жанра,
4: когда-то мне...
0: стилистики. Какой?
4: Жанр стилистики, а разнообразные самые. Начиная от поп-музыки, там диско даже, можно сказать, музыки, и кончая трэшем. Трэш-металл. Угу. То есть туда входит и блюз, и джаз, там поп-рок, там что там еще может быть, хард-рок, хэви-метал, так сказать, все. В каждом стиле есть хорошие группы, которые сочиняют хорошую музыку. Вот. Из российского, что я слушал когда-то, что мне нравилось там, не знаю, сказать, в юношестве или подростковом возрасте, ну вот Круиз гаиновский. Вот «Шах» такая была группа трэшевая, если кто знает. Наши ребята, но не пели на английском языке. У них, правда, было много заимствований. Вот. Ну, мне нравилось. Потом, что Константин Никольский, группа «Воскресенье», мне нравится по тексту.
0: Ну, безусловно.
4: А что такого? Ну, вот, вроде так, навскидку не могу из российского вспомнить. То,
0: что да и нравится. Ладно, достаточно. Теперь мы займемся прям вашей группой плотно.
4: Давайте, давайте.
0: Да. Так, кто там будет? Николай эстафету перенимать. Лидер. Абсолютно. Лидер. Абсолютно. Лидер и ответственный за все, значит, свое смысловое творение группы. Хочу сказать, что у нас первый час, он, как обычно, в длинных эфирах. Да, сегодня у нас большущий эфир, ребята. Так что у нас впереди еще много времени. Первый час, как обычно, ознакомительный, потому что, ну, за это время подтягивается народ, потому что у некоторых там, собственно, служба работы заканчивается не совсем так, как у других. Это как раз и по количеству наших участников в чате видно. Так, Николай. Сейчас я хочу перейти к вашей, да, песне, за которую вы поболели немножко. Что-то я на «вы» перешел, на «ты» давай, да? Песня «Свои имена».
1: Да, лайков сейчас понаставили там, да?
0: Не знаю.
1: Все попросил друзей, знакомых, говорят, ребята, помогайте, поддержим неформатное радио, подписывайтесь. Вот,
0: давайте, а где поставили?
1: Ну, в каком-то голосовании какое-то там есть. Вот, трек дня, трек месяца. Вы знаете, мы столько уже участвовали в последнее время в всяких этих конкурсах, что, во-первых, начинаем забываться, во-вторых...
0: Все еще участвуете?
1: Да, это вызывает легкий смех у самого, ну, потому что нас много лет не было, мы отсутствовали на сцене. Я лет 10 не давал концертов живых с группой «Московское время». И после этого приходится, наверное, что-то упущенное. Музыкантов вокруг огромное количество. Для того, чтобы донести свою музыку до слушателей, приходится изучать социальные сети, маркетинг и так, все остальное, так это рекламу, как это сейчас модно говорить, и размещать свою музыку самостоятельно везде. А вот таким образом мы и познакомились с вами, собственно. А вот,
0: ну да.
1: Я искренне рад. Вот что еще могу сказать. И здорово, что существуют такие ресурсы, которые помогают людям быть ближе. Вот, потому что много классной качественной музыки на русском языке пролетает мимо официальных эфиров. И для того, чтобы донести до людей, нужно вот делать то, что делаете вы и мы в том числе.
0: Николай, вот. а причина, почему они пролетают? Вы, может быть, есть догадки какие-то? Вот почему так происходит? Даже на том же нашем радио. Ну, я не знаю, сколько там не пытался.
1: Смотрите, как ни странно, нашу музыку брали не на нашем радио, а на радиостанции, которая играет. Я встречал в плейлистах «Московского времени» между, например, там, Стасом Михайловым и там, простите, не знаю, там, ну, тем же там группа «Мегаполис», а потом дальше шла Эдита Пьеха, а после этого Муслим Магомаев. То есть, если программа директора видит, что вот наша музыка для подобной целевой аудитории подходит, мне, например, это очень приятно. Мы же такой раз ретро слегка перешли. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, почему пролетает, берут то, что называется в наше время форматом. Мы же пишем, у нас свой собственный такой уникальный звук, который мы годами придумывали, не похожий ни на что, он выбивается вообще из радиоэфиров. Туда попадает, вот у нас есть песни «Меланхолия», там «Осень и обряд», такие лирические вещи, вот, слегка с фанковым джазовым оттенком. А то, что, как вы говорите, в формате нашего радио, там у нас есть несколько тоже песен.
0: Послушай,
1: мы сейчас даже не носили туда, дружище, даже не ходили туда.
0: Вот, ну, Николай, просто, да, я не знаю, что вы там и когда...
1: Что туда ходить-то?
0: Что, не, ну как, среди столонов, может быть, потолкаться дадут, мамонтов, я имею в виду.
1: Может быть.
0: Нет, ну, есть там проект том, что... «Наши два», я не знаю, там, что там только нету, там всякой твари по паре, по-моему, стало, но для этого, видишь, отдельную рекреацию устроили, «Наши два» называется, а на центральный эфир, ну, я не знаю, Ну, все как-то
1: опять же, на удачу. Мы вот издали пластинку на лейбле, специализирующейся на распространении музыки в кино, театрах и на телевидении. И очень надеемся на то, что это возымеет какой-либо результат, потому что люди целенаправленно рассылают треки в кино и телеиндустрию. Вот это один из способов донесения нашего творчества до слушателей. Вот если в каком-то хорошем российском кино или сериале, мы услышим заглавно в титрах свой трек, будет очень приятно.
0: Николай, сейчас еще развивается активно фоновая служба фоновых. Ну, в общем, на
1: музыка на катке нам еще предлагали. Знаете, прикол такой есть. Отошлите песню, она будет играть у вас на катке в парке Горького бесплатно для слушателей и для вас в том числе. Ну, а спрашивается, для чего, для кого, кто будет ее слушать. Вот пока вы говорите фоновая музыка, но у нас она отнюдь не фоновая. У нас послушать интересно, о чем вы сами признались полчаса назад.
0: Вот. А нет. Я имел в виду, да, это если уж говорить о том, как нам приходится сама. Я так понимаю, у вас никакого не менеджера, ты же говоришь, что сами ручками, своим опытом, с перерывом каким-то огромным и в концертной деятельности. А сейчас ради чего этим всем занимается? Ну, чтобы донести к людям, ну, почему бы не использовать все остальное? Да.
1: А второй, ребят, не шумить, друзья. Второй вопрос. Хотелось бы все-таки монетизировать. Ибо огромное количество средств
0: потратить. Ибо на что дальше творить? Ибо на что дальше творить, да?
1: Мы, к сожалению, все работаем еще где-то, да, кто-то не на одной работе. Потому что, ну, это все, конечно, очень здорово. Заниматься музыкой. Мы ее практически на профессиональный рельс перевели, не хватает только самого главного, достойных гонораров, чтобы каждого почти там по двое детей, чтобы всех прокормить, поставить на ноги, потому что надо, ну, очень много выступать, очень много ездить, а учитывая то, что у некоторых из нас есть график с 9 до 6, и приходится, ну, как-то все это компоновать между собой. Пока не очень
0: получается. Да, очень трудно. А значит, монетизировать-то хочется какую в таком случае часть самопопуляризации?
1: Ну,
0: концерты. То, что в интернет попадать будет, или концерты? Концерты, ты только что сам сказал, сил не хватит. Нет, ну это сколько вы концертов можете отыграть через кучу всяких препятствий и проблем?
1: Да, сколько, нет, смотри, сколько людей на них приходит, дружище. Если бы они ходили, десятки тысяч человек, то можно играть каждый день. Виктор Цой 4 раза в день играл, будучи молодым и здоровым. В 12 часов
0: да
1: в дня,
0: больше некому играть было.
1: И в 7. Ну как, вся страна занималась музыкой в то время, но ему повезло больше всех. Царство Небесное, ну, отличный песню
0: написал. Как Башлачев сказал, занимаются все, да, и никаких плодов, никаких, поэтому и никого не осталось. Нет, я имею в виду...
1: К сожалению, да. Но зато нас знает огромное количество людей, это мне крайне приятно. Я вижу по количеству подписчиков, увеличившихся с выходом альбома, по количеству его скачиваний, ну и вообще по общению с людьми. То есть мы так немножко вышли из тени... Вот, и о нас уже все подзабыли, что вообще такой коллектив существует. Вот с выходом нового альбома и созданием новой концертной программы. Кстати, хотел на концерт пригласить слушателей. Можно же, да, это сделать у вас?
0: Легко, и даже неоднократно, сколько хочешь.
1: Пожалуйста, 16-го, да, забылся. 16 февраля есть такой новый рок-бар в Москве, сделаны людьми, которые работали в легендарном клубе «Швайн». Называется он «Безумий». Находится в 200 метрах от метро «Варшавская». Очень удобная локация. Там мы сыграем концерт большой вместе с нашими друзьями из Петербурга, группой «Лунный пес». А вот будет еще много разных специально приглашенных исполнителей. Концерт обещает быть интересным. Приглашаю вас. Приходите, будем рады исполнить для вас свой лучший материал.
0: И я уверен, не пожалеете, да. Ну, есть там ремарочки какие-то или что? от ребят.
1: И все, продолжаем дальше.
0: Продолжаем, да. Я как-то задал вопрос про песню «Свои имена» и, в общем-то, хотел на ее тематику перевести, потому что мне показалось, это песня из какого-то периода жизни автора ее. Из твоего периода жизни, когда, ну, какой-то, как называют, кризис возраста, может быть, какой-то наступал, да?
1: Знаете, у нее очень тяжелая судьба, эта песня. Ты слышно меня, да?
0: Расскажу. Легко, да.
1: Займу эфир минут пять. В 2003 году, записывая альбом, надо было дописать какой-то трек. Ну, не хватало материала. Вот. Какая-то музыкальная импровизация на одном аккорде ми-минор привела к тому, что начала сочиняться какая-то структура песни. Неожиданно появился текст, была записана песня, быстро достаточно аранжирована, и снят клип, который должен был ротироваться на канале Муз-ТВ. И если бы не один добрый самаритянин, который пожалел немножко денежек на это, мы бы давно были общеизвестной российской группой. Но в этот раз птица Феникс упорхнула вдаль. Вот. И это был аж 2004 год. Она отлежала. Это песня как раз «Не сбывшихся надеждах» отчасти. Вот. И после этого наступил как раз такой творческий кризис в виде того, что я 4 года не подходил к гитаре вообще, потому что мы очень жестоко обломались. Было все готово для того, что все состоялось. От огромной силы потрачены, привлечены там хорошие ресурсы. И человек, от которого все зависело, в последнее время включил задний ход. Вот. Купил лесопилку в Псковской области. И ни лесопилки, ни, в общем, свои имена. А теперь... Совершенно история обратная. Через 15 лет мы пишем другой альбом, вот, и которому тоже не хватает одной песни пожестче. И решили перезаписать свои имена в новой аранжировке. Вот, и сейчас вы, собственно, и услышите, что у нас из этого получилось.
0: Замечательно песня... получилось, я могу сразу сказать, да.
1: Прекрасно. Мы будем. Это такая, ну, бонус-песня к альбому, которая показывает, в какую сторону дальше будет двигаться коллектив. То есть после пластиночки, как мы сегодня говорили, «Добрый, теплый, ламповый и ласковый», планируется записать альбом поритмичней, чуть пожестче.
0: Ай-яй-яй.
1: И, может быть, чуть-чуть похолоднее. Вот. Этот как раз оттуда. Из следующего альбома, да. Для контраста. Да.
0: Ну, давайте послушаем «Свои имена». Вот, чтобы, а то у нас как бы первыми двумя песнями сложилось впечатление действительно такое, ну, релакс и прочее. Нет, послушайте, ребята умеют очень интересные темы задевать и через свое прожитое. Я не знаю, вот сейчас вот ты мне рассказывал, я думал, это о прожитом, а это, оказывается, несколько даже пророческая песня получилась, что все вот так вот случилось потом, да? Да?
1: Угу. Именно так, да. Это такой... Она меня вечно преследует. Я ее очень... И еще главное, что мы ее переделывали 2 раза видеоклип. Снимал его Виталий Мухамедзян, «Царство небесное», который работал на фильмской киностудии «Мухина». Снимал огромное количество клипов всем российским артистам. Тут «Линда» видеоряд, всякие группы «Конец фильма». Вот, 2000-х, в конце 90-х, все Россия. Урока рок-музыкантов и ротировался ТВ, это все было его рук дело. Недавно не стало. И осталась память о нем в виде, который лежит на Ютьюбе. И старые там версии этой песни. 12-летний дрит, не пожалеете, хорошую видеоработу. Классно.
0: Ну что, слушаем. Слушаем «Московское время». Группа «Московское время», песня «Свои имена».

0: Да, это то, что было Николаем желаемо, чтобы он желал очень, чтобы это было услышано и показала группу с другой стороны немного, да. Мы сейчас пока почитаем, что там в чате у нас происходит, да? А главный автор текста послушает. Ну, собственно, всем нравится. Ничего, вопросов я не вижу. Ага. Где посмотреть в интернете? Ребята, я вам ссылки
1: Да.
0: кинул. Вот песню смотрите. И там же все остальные треки группы. Плюс в начале я кидал в чат ссылку на паблик группы «Московское время» ВКонтакте. А вообще у вас, как, ребята, обстоит дело вот с своим представитель, с тем, как вы себя в интернете? Есть какой-то план, есть какие-то намерения, как это делать? Или это все спонтанно вот так вот? Я так понял, что менеджера там и прочего этого нет, несмотря на то, что вы в столице, несмотря на то, что вас четверо, в общем-то. Может, есть какой-то вот план, бюджет какой-то общий на это дело, как себя популяризировать, коль хочется
1: Нет, просто
0: концертов
1: я...
0: достойных?
1: Нет, просто
0: Так, что-то у вас со звуком, ребята.
1: Евгений Началов опять на связи.
0: Ага,
1: Вот.
0: да, даже.
1: Отошел на время, я могу немного рассказать. Вот. Ну, в принципе, я как бы уже много лет занимаюсь IT-инфраструктурой, вот, плюс программирование. Вот. Как бы с интернетом я очень хорошо знаком, вот. Но дело в том, что как бы на сегодняшний день достаточно много всяких выходит программ, вот, всяких веб-день, достаточно много всяких выходит программ, вот, всяких вебинар-программ, вот,

0: находятся у нас в группе. Это все реальные люди. Как бы они добавляются, вот, как бы, ну, где получается, как сарафанное радио. То есть один сказал
1: Жень,
0: одному,
1: я тебе помогу, я тебе верну в канву вопроса. Есть ли у вас какой-то план, мистер Фикс, самопродвижение, поскольку вы люди работающие, у вас времени на это не очень много. Может, вы какой-то бюджет собирались, может, нанимать кого-то собирались. Вообще, какие цели? Вот согласно ближайшие цели, задачи, вернее, для того, чтобы продвигаться к своей цели, которую вот Николай озвучил, как получать хорошие предложения с достойным гонораром, давать концерты.
0: Ну, мне кажется, и так понятно, каким целям мы идем.
1: А вообще обсуждали эту тему? Обсуждали эту тему? Не, ну так, чтобы в воду не лить тут из пустого порожня. Обсуждали тему?
0: Нет? Ну, конечно, у меня... Ну, конечно, мы обсуждали, потому что я много лет уже занимаюсь музыкой, вот, и играл во многих коллективах, и знаком со многими как известными людьми, так и неизвестными. Я также предлагал наш альбом, наши песни, вот, другим людям, которые занимаются пиарством, вот, пиар-менеджером, вот, так говоря, вот, а также директорам, которые занимаются подборкой музыкантов на какие, ну, на разные фестивали, вот, как бы вот в таком плане, как бы, я вот группе могу помочь, вот, ну, также в интернете...
1: По знакомым, по сарафанному,
0: да,
1: радио,
0: по
1: знакомым. Так, а в интернете?
0: Ну, также и как в контактах у меня достаточно много друзей, вот, музыкантов, вот, которым я тоже предлагаю ссылочки, вот, на какие-либо мероприятия нашей группы. Вот. Ну, если заинтересовались, то, конечно, они добавят себе на стену то или иное какое-нибудь мероприятие. Ну, и об этом узнает еще больше людей, музыкантов и не музыкантов. Вот.
1: Так.
0: Николай уже подошел.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну, в принципе,
1: пост
0: я
1: сдал,
0: пока
1: пост принял. Я... Да, пока ты отвечаешь у нас за... Ну и ты, я так понимаю, за коммуникацию через интернет все-таки это на тебе висит, да? В группе.
0: Ну,
1: по большому счету, или нет?
0: Как бы я как бы взялся за это и как бы довожу до конца. Вот так вот.
1: Ну, тогда поделись с нашими слушателями, потому что среди наших слушателей тоже очень много музыкантов, и эта тема, она больная, животрепещущая для всех, о продвижении, о каких-то результатах, о граале, как это называется, да, найти грааль, и все, и монетизироваться... Срочно, быстро и непринужденно. Ищите Грааль. Или, в принципе, как идет, так идет.
0: Нет, мы ищем, конечно, эту Грааль. Вот.
1: А где ищете?
0: Все ищут.
1: Ну, подскажите, где ищете? Ну, информация, где черпаете? О том, как,
0: ну, наверное,
1: продвигаться, да.
0: На сегодняшний день, мне кажется, кроме интернета уже...
1: Не-не-не, я имею в виду конкретные истории. Конкретные источники в интернет.
0: А, источники?
1: Конкретные, да. Ну, потому что много всяких учителей, наставников. Как вам работа с лейблом? Вот вы на лейбл отправили, вернее, выпустили альбом через лейбл с чисто вот желанием...
0: Я сейчас передам трубочку Николаю, он готов
1: давай
0: ответить.
1: Давай. Микрофончик, вопрос, вернее.
2: Я слышал, добрый еще раз.
1: Николай Бачкович, да, да.
2: Краем уха вопрос. Понял, о чем речь. Как мы дальше собрались, что мы делать, да? Вопрос так состоял.
1: Нет. Мы говорили о том... Ты о целях сказал, о том, что хочется и монетизироваться через предложения и выступления с хорошими гонорарами, то есть концертной программе в реале. А я спросил, а какие задачи на пути к этой цели вы себе ставите, и насколько, кроме сарафанного радио и реальных каких-то движений через знакомых, вы предпринимаете или хотите предпринимать? Вот,

0: через интернет. Насколько вы вообще этот инструмент видите полезным?
1: Но мы же с вами нашли друг друга. Поэтому
0: Нашли.
1: я сижу вот ночами и интересуюсь
0: Нет,
1: перед сном.
0: подожди. Подожди,
1: По
0: ну,
1: два, по три часа, да.
0: одно дело, я нашли. Я не всех, кто на неформатку попадает, не всем приглашения рассылаю, однозначно.
1: Я делал
0: Вот.
1: дело не только в неформатном радио, а это один из ресурсов, который сейчас доступен широкому кругу музыкантов для реализации своего творчества. Причем на нем еще и хорошие люди работают, как выяснилось. Более контакты, чем в некоторых других местах. Вот, поэтому мы, собственно, здесь и оказались. А так я рассылаю свою музыку во все возможные и невозможные места. Да, везде. Ну,
0: Ну
1: вот, в
0: скажи,
1: основном.
0: ну расскажи, где везде? Я поясню то, что ты не слышал. У нас тоже много слушателей музыкантов, хороших музыкантов, музыкантов, которые больше занимаются творчеством, но им уже тоже, как бы, имея какую-то работу для обеспечения себя, семьи и возможности дальше заниматься творчеством, просто даже иногда не хватает времени и сил или доброго совета опытного человека о том, как же это делать, на оставшиеся, на остатки сил, времени и желания продвигаться через интернет.
1: Как несколько мудрых товарищей мне говорили, старших, в музыкальном деле главное жопа часы, простите за бестактность. То есть, если у тебя есть время на это, ты готов не спать ночами, а вот, не доедать, буквально в смысле этого там слова, я шучу. А за отсутствие именно времени, не денег,
0: Не,
1: чтобы
0: ну,
1: никак не
0: безусловно,
1: того.
0: чем-то жертвовать
1: И,
0: приходится, обязательно,
1: да,
0: да.
1: и как говорится, дятел в дупло пытаешься вот достучаться. Учитывая, что процент попадание достаточно высокий у нас, мне вот с этим свезло. Я на все возможные интернет-ресурсы, где играет музыка на русском языке, неважно в каком стиле, администратором, там, промоутером этих сайтов, страниц, рассылаю весь альбом целиком. Разные продюсерские
0: Так.
1: центры, еще какие-то контакты с людьми, списываюсь, сижу. Для этого у нас еще появился специальный человек, вот, который в свободное время от работы в книжном магазине 3 через 3, 3 дня уделяет вот нашей группе своей жизни. Станислав Фалов зовут его. Стас, если слышишь, привет. Дай бог тебе, как говорится, здоровья.
0: Да,
1: Вот.
0: именно он на неформатку залил всю вашу творческую обойму.
1: Пока не все, зальем вот после эфира в течение суток туда все, что есть, обещаем, гарантируем. Вот.
0: Ловлю на слове.
1: Мы начали с одной песни, на что не надеюсь особенно, да, ну, значит, если нужно, выложим весь.
0: Так.
1: Заходите, пожалуйста.
0: Ну что, ребят, давайте продолжаться по вашим творческим плодам. Следующую песню я оставлю. Ну, свои имена мы уже, пока тебя не было, как бы, поставили в стороночку, все послушали, все услышали. И мы о ней, в принципе, поговорили до того, как песню поставили. Следующее. Горизонт. Вот. Я почему их в таком порядке положил? Ну, потому что увидел какую-то, ну, канву и логическую связь, логическую, эмоциональную связь и тематическую, естественно, в этих песнях.
1: Не ошиблись,
0: Не
1: нисколько.
0: ошибся, да?
1: Они даже специально написаны в одной тональности. Минор, вот. И там есть эти повторяющиеся ходов гармонических. И разница у них, да, в возрасте большая. Горизонт посовременней, скажем так, помолодежней. Вот. Но идеи, как бы, ну, продолжение песни «Свои имена». Отчасти.
0: Все-таки продолжение. Ну, да.
1: Ну, скажем так, одно из другого проистекает. Нет, это
0: Нет,
1: не
0: они...
1: задумывалось так, как получилось. Вот. Когда сделалась готовая аранжировка с помощью вот Володи, выяснилось, что ну, песни похожи между собой. И мы их в концертной программе стараемся где-то рядышком там тоже ставить, чтобы они звучали как единый цикл. Что-то вы угадали.
0: чтобы на одной волне идея оставалась, чтобы не скакать с одного на другое. Вот, потому что, ну вот, в свои имена там достаточно-таки, собственно, трагическая ситуация описана и обпета. А горизонт это уже, ну, собственно, если так образно говоря, предыдущая песня человека в тяжелом депресснике и на больничной койке, а вторая это уже после выписки горизонт. И, собственно, стройка новой жизни, новое построение нового какого-то. Как-то, ну, Сергей. Естественно, я же поэт, ну, то же самое.
1: Да. Вот. Да, вы молодец.
0: Может быть, вы мои песни тоже.
1: Не может, а поможет.
0: Да, все. Благодарю.
1: Все отлично, я вам скажу так. А по поводу вот похожести песен, ничего зазорного не считаю, когда людей упрекают в самом повторении. Если у музыканта есть свой собственный стиль, который он много лет назад обрел. Ну, такой же, там, как вот Евгений упоминал, Крис Ри. Было бы глупо ждать от него там исполнения трэш-музыки. Вот. Поэтому мы стараемся придерживаться определенной творческой канвы, иногда экспериментируя со звуком. Вот. И вот свои имена, тому же пример, «Горизонт», тоже такая специфическая, интересная аранжировка. Клавишные много в ней, значит. И постараемся делать нашу музыку современно звучащей, но корнями все-таки она там далеко. Вот, поэтому... Да, «Горизонт» одна из вещей, которая больше, скажем так, всех, что ли, нравится на альбоме слушателям. А мы издали ее на сборнике компании «Бобби Питер». В прошлом году выпускался сборник по... Мы вышли из кино такой, где были представлены артисты, на творчество которых когда-то в детстве там тем или иным образом повлияло творчество Виктора Цоя. И там авторская музыка, 20 треков разных ребят очень интересных. И эта песня там вышла, очень хорошие мне отзывы получили. Я понял, что на нее вот можно ставить, везде рассылать и показывать. И так, в общем-то, как практика жизни показала, так и есть. Вот. Одна из самых наших удачных работ, наверное, да,
0: ребят? Ну и она, собственно, очень... на ваше мировоззрение указывает, так сказать, перстом и образы, словесные образы этой песни, и, ну, я имею в виду, внутри ничего нет, например, свет, я не ангел, не демон, не вампир, не судья, я... Это связано действительно с тем, что... Все-таки в основу своего мировоззрения было возвращение на христианские основы и продолжение жизни уже вот в каком-то вот ключе таком действительно
1: правильно, любви, вопрос.
0: Миролюбия. Вопрос? Вопроса нет.
1: Я просто, но я его уже прочитал между строк.
0: Да. Ну, тогда послушаем, да, как ты угадываешь, да. Да.
1: Скажу да, я скажу да, да. Так и есть. У меня была такая бурная молодость, но похулиганил, поэкспериментировал, вот. И это как раз песня, такой момент некого очищения и обретения, скажем, новой веры в коллектив, в себя, в людей, которые нас окружают. Она как-то очень легко родилась и записалась, не задумываясь вообще совершенно. Как под водночасье, из ниоткуда появилась и осталась с нами.
0: А вот. Как она появилась? Текстом или музыкой сначала? Не вот помню. У меня постоянный вопрос.
1: Не помню. Я не могу сказать. Нет никакого,
0: ну ладно, ничего страшного.
1: Рецепта. И большинство вещей как после своего рождения я сразу забываю как, о том, когда, где, во сколько и почему это случилось. Оставляя в голове место для другого. И когда такие вопросы задают людям, я всегда удивлялся, например, как кто-нибудь там, Константин Кичев отвечает. Это случилось в 85-м году в купе поезда «Москва-Тверь». Я ехал 27 декабря и запомнил прямо этот момент. Вот, меня,
0: ну, если его ошеломило, возможно.
1: Эти моменты не вот они.
0: А у тебя в порядке вещей? Как привычно.
1: Бывают все реже. Сейчас я чаще пишу отдельно стихи, отдельно музыку. У меня огромная папка лежит, накопившихся там текстов к песням, а я не успеваю за ними писать к ним гармонические сетки, так называемые, то есть, ну, аккорды и мелодии. Потому что, ну, музыки стало столько, хочется избежать каких-либо там самоповторений или ну, каких-то штампов, вот, найти какое-то свое звучание. Когда, ну, садишься именно музыкальной частью заниматься, здесь наступает самое сложное. Вот, потому что на четырех аккордах сочинить там песню, сыграть, исполнить, ну, может сейчас практически любой. Вот, мы для этого достаточно, как обещают в рекламах, походить 5 дней в музыкальную школу и начать играть на гитаре.
0: Или на лавочку во дворе, да?
1: Да, нас, ну, да, нас немножко хотелось чуть-чуть посложнее, чем, ну, чем, скажем, поп-культура. Но что-то остаться именно в рамках все-таки доступности, понятности обычному слушателю, не экспериментаторской музыкой заниматься. Вот о чем речь идет. Но мы обещаем вам, что то, что мы будем записывать и играть дальше, будет лучше, чем было до этого. Там есть куда стремиться, у нас есть мысли, идеи, вот, и новый материал, вот мы сейчас сделаем. Несколько вещей готово. Получается хорошо.
0: Да, нам нравится. И я надеюсь, да, когда нас слушают программные директоры всяких радиостанций, других, и концертные директора всяких заведений, где группы выступать могут, они оценят, услышат. А я все-таки вернусь еще раз к этой песне, к ее тексту и спрошу, что для вас вот как раз этот горизонт. И название песни «Горизонт», и сам образ горизонта, да, это...
1: Ранее изведанного, я отвечу двумя словами. За него всегда хочется посмотреть, что там за ним.
0: Ну так вот, после бурной жизни, что неизведанно может быть?
1: Если мы жили бы 200 лет, как Маклауты, наверное,
0: да там, все равно... Там в песне про миллион, там даже про миллион есть лет, да, вопрос. Да. Но так вот к чему, горизонт чего? Видимо, это видимое счастье. Хочется за горизонт, а горизонт... Я не говорю сейчас конкретно о самой песне, а для вас по жизни. Куда вы двигаетесь? Кроме творчества, мы говорим о мировоззрении.
1: В сторону света. За горизонтом есть свет. А свет — это то, к чему всю жизнь тянется все живое на земле. Вот. Люди, растения, животные. Вот. Жизнь. А горизонт — это синоним слова «жизнь», с моей точки зрения, в моем понимании. Вот. И, собственно, у каждого он свой этот горизонт. Вот.
0: Ну и горизонт никогда не достигаем. Это согласно тоже. Наверняка и все согласятся. На то он и горизонт, да.
1: Потрогать руками, да, очень было много желающих. И Карп, первый известный из них, наверное, который хотел. А вот. И таких Карп миллион.
0: Он еще другого хотел. Ну что, ладно. Давайте поставим песню «Горизонт» на неформатном радио в программе «Мысли о смысле» группы «Московское время». Поехали, слушаем.

0: еще рассказать, что делать с 15-го.
1: Я все время мечтал. Мы в эфире, парни. Парни, мы в эфире, не расслабляйтесь. Да, всем здравствуйте. Здесь? Еще раз. Прозвучала песня «Горизонт». В череде тех песен, которые я выделил как песни о осмыслении нашей жизни, о осмыслении авторском, то есть самого Николая, лидера группы, так как он у нас тексты пишет. И все-таки, как вам не проще говорить, конечно же, на музыкальную и творческие темы, связанные с вашим музыкальным, стилистическим, особенным звуком, я все-таки хочу поговорить о мировоззрении поглубже, побольше. И в связи с этим задать вопрос. Николай, может, ребята, кто-то присоединится, услышат вопрос. Вообще, творчество, оно для кого? Вот вы занимаетесь творчеством для кого? И есть ли у вас понимание о том, влияет ли оно на окружающий мир? И если да, то это вера или это понимание и опытным путем прочувствовано?
0: Начнем с
1: вопрос
0: конца.
1: Понятен? Вопрос понятен?
0: Да. Чтобы... Начнем с последнего пункта. Конечно, опытным путем, потом с небольшой, конечно, примесью веры во все хорошее, совсем маленькой там, щепоткой там, наглости, гордости в себя, все-таки в основе творчества любого должна лежать честность. А что она собой несет, совершенно другой же иной вопрос. А любое творчество, мне кажется, имеет право на оценку, на признание, на любовь, на понимание, непонимание. Вот. Оно делается людьми для людей. В некоторых случаях для себя. Вот. Есть масса знакомых, друзей, шикарных авторов, которые делают это все в домашних условиях, показывают маме, папе, там, друзьям, знакомым в каких-то вечеринках, а достойны гораздо большего. Ну, проблема в этих людях в стеснении. Я этим занимаюсь по наитию. Я не знаю, как это называется. Я не знаю, что мной движет. Мне хочется и нравится это делать. Почему, для чего, зачем, я не задаю себе вопросов. И если есть желание прийти поиграть...
1: Тяга есть. Желание есть у многих. Наверное, тяга есть. То есть вот это вот внутренний двигатель, который именно в этом направлении жизнь вашу как бы продвигает. То есть желание, наверное, есть у многих. И способности есть у многих. А выходить на публику, как вы только что... Как ты только что, Николай, сам заметил, как бы у многих не хватает тяги.
0: Ну, часть внутреннего состояния, ну, потом... Ну, ставить к микрофону и вещать людям свои мысли действительно надо обладать каким-то там посылом, я не знаю, смелостью.
1: Призванием, может быть.
0: Призванием. Ну, можно это назвать сочетанием... Да, ну, некая зависимость имеет место присутствовать. Я пробовал от этого отказаться в течение 4 лет не заниматься вообще игрой на гитаре, сочинением песен. Побыл диджеем немножко в момент расцвета клубной культуры. Познал ее, научился ей. Понял, что несмотря на всю привлекательность, это совершенно мертвая затея, потому что бездушный промысел стоять, крутить блины, исполнять чужую музыку. Хотя... Она иногда бывает просто прекрасной. Вот. А хочется делать что-то свое и делиться с этим людьми. У нас, в принципе, позитивный настрой по отношению к окружающим. И музыка соответствующая, она не несет ничего такого, что могло бы раздражать, бесить. Она может просто нравится или нет. И более того, вот как я считаю.
1: Ну, это уже на вкус и цвет, товарищи, нет. Если смотреть глубже и на тексты, и на то, что она рождает, эта музыка, эти песни в людях, в слушающих людях, по воле, по неволе, по вкусу, по обстоятельствам. Вот за это речь идет, когда, можно сказать, творчество плод сочный или сухофрукты, в общем-то, какой-то. Так, ну, я еще раз к началу вопроса вернусь. Ваше творчество что меняет прежде всего? Ну, можно себя отодвинуть, а что-то там... Группа называется «Московское время», напоминаю.
0: Да, и вот все проистекает из названия. Хочется, чтобы люди на минуту успокоились, сели, отдохнули, расслабились, получили удовольствие в этой мирской суете, потому что очень осталось мало артистов, которые, ну, несут подобные эмоции. Мы хотели именно вот в этом маленьком количестве бы и остаться, потому что есть какие-то свои сайт-проекты, где у каждого из нас, где мы можем реализовать свой негатив. Но эта музыка была создана именно с такой концепцией изначальной, чтобы она несла людям радость и свет в душе. Насколько у нас это получилось, ну, судя по разговору с вами, наверное, получилось. Вот. Смысл любого моего там человека, могут говорить, трека или песни сводится к тому, что да, когда человек послушает ее, ему захотелось послушать ее еще раз. Вот, в общем-то, и весь разговор. Да, а потом еще раз, и еще там 10-20. А когда он просто послушал, ну, стало хорошо, не более того, и после первого же там припева он перемотал на следующий трек, значит, я не до конца хорошо сделал свою работу.
1: Так, звук пропал, ребята.
0: Вы меня там слышите?
1: Поправьте штекер. Джек выскакивает, наверное, неплотный или плотный. Я слышу, да. Я все-таки хочу услышать ответ на вопрос. Жизнь меняется ли вокруг вас? И дает ли это... От ваших песен, ну, то окружение, ну, то да, есть люди...
0: у нас есть уникальные свойства нашего коллектива. Люди, так, приходя на наши концерты, ну, одинокие девушки, одинокие парни, очень часто находят себе пары и женятся потом. И этих примеров у меня масса, не знаю, как у нас как музыка, как заколдованная. На свадьбу надо приглашать ребят играть. Вот.
1: Меня приглашали уже, я вам точно, я честно говорю, меня уже приглашали. В Тольятти, да, было выступление у меня в Союзе художников. Ну, такое камерное. А потом через год меня ребята пригласили на свадьбу. Виновник. Они встретились на моем концерте, да. Да, это такие вот знаменательные, интересные вещи, да. Согласен, это уже плоды такие серьезные, очень серьезные. Так, а может еще что из этого плана? Штекер поправьте, парни. Опять вашего голоса не слышно.
0: А сейчас?
1: Вот, сейчас есть. Подожди. Да, сейчас слышу.
0: О, я уже испугался. Думал, все, мы отвалились из эфира. Хорошо, что мы здесь. Хотел на концерт пригласить слушателей еще разочек. Через 2 недели он состоится. В субботу, пожалуйста. 16 февраля. В клубе «Безумий». Вот, настоящий прям рок-бар в Москве с большим количеством...
1: Так вы адрес, мест. Адрес, время,
0: Варшавское
1: метро.
0: Шоссе. Друзья, да. Значит, сейчас ты пиши, я скажу. Варшавское шоссе, дом 83, строение 1. Буквально 200 метров от выхода из метро. То есть никуда там не надо, никаких автобусов передвигаться. Вышли пешочком, дошли. Уютная обстановка, хороший звук, классная кухня. Да. И приезжают наши друзья из Петербурга, группа «Лунный пес». С полновесной своей программой. Классные ребята играют тоже добрую, позитивную музыку. Такой настоящий христианский рок. А вот помогает очень много по этой части обездоленным, как говорится. У нас вот много хороших друзей-музыкантов, занимающихся благими делами. Это ребята.
1: Отправляйте к нам на неформатку их присылайте.
0: Да, пришлем. Вот. Это один вот из примеров, когда действительно стоит свои выходные потратить, пойти хороших музыкантов послушать. А вот. Начало рано, 18:00. Прибудут еще несколько классных исполнителей. Станислав Алов, кстати, который там, мы сегодня уже упоминали в эфире со своими песнями. Проект нашего друга Вадима Морозова новый, называется латинским названием «Ла Перегрина». Классная авторская музыка с хорошими стихами. Есть рекламка в интернете, посмотрите, я за всех вот ребят, которые с нами выступают, всегда поддерживаю двумя руками, отрекламирую по полной программе, соберу для них народ.
1: Автор сбора вот этого вот ваших друзей?
0: Мы раз в год туда, ну, они к нам. Есть такая негласная традиция уже 5 лет. Мы ездим в Петербург, чаще всего в клуб «Мани Хани» играть концерт, вот, большой вместе с ними. Они приезжают в Москву, ну, туда, где нынче свободно. Именно Москва стала таким музыкальным городом, и найти хороший клуб для выступления надо месяца за 4 его так вот примерно бронировать, там, договариваться с организаторами, потому что просто так вот прийти завтра и дать концерт, увы, не получится.
1: Ну что ж, ребят, да, присоединяюсь, поддержите прекрасный коллектив, и не один причем прекрасный коллектив, и оцените их старания, их творчество, и приходите на концерт. Какого февраля? 16-го?
0: Да, через 2 выходных в субботу. Начало рано, 18:00. Мы стараемся играть пораньше, чтобы людей не задерживать, не сидеть до ночи уже все взрослые.
1: Ну, я думаю, что там... Я думаю, что сеты будут приличные у каждого из выступающих. Может быть, вы меняться будете.
0: Знаете, мы стараемся не доедать публики, поэтому мы по формату групп кино. 45 минут и домой. Ну, час. Потому что, ну, мне кажется, излишне играть 1.5-2 часа собственной песни неподготовленным людям, которые, ну, пришли на твой концерт, да, в большинстве своем первый раз, чтобы, ну, так грамотно, как говорится, донести информацию и не перегнуть палку, достаточно вот такого формата, 45-50 минут, мне кажется, хватит. Правильно, ребят?
1: Оптимально, да. Как там
0: наше настроение? Я спою всего по 2 песни, а кто-то по 1.5 часа. Вот. Но суммарно этот концерт займет около, там, 3 часов музыки, живой, хорошо бы, в общем-то, бы вас всех там увидеть, дорогие друзья, кого я вижу вот в чате сейчас, все больше и больше вас там добавляется. Приходите, будем рады. На входе скажите секретный пароль, неформатное, и проходите, пожалуйста, не надо ничего платить, никаких там, всех впишем, будем рады видеть. Вход фри для подписчиков и слушателей. Вашей
1: вот такая вот, да, вот такой вам флаер устный выдан сегодня всем. И всем, кто, естественно, в записи успеет послушать до концерта нашу программу. А мы переходим к следующей песне из той же череды, что и предыдущие две. Песня «Горе от ума». Николай. Да, ну, я так понимаю, что эта песня уже такая вот, она гораздо шире, она уже не о личной жизни, не о личных каких-то пространствах и городе Москве или Санкт-Петербурге, а там уже, так сказать, широкий загоризонтный взгляд на всю нашу жизнь, на просторы великой нашей страны.
0: Завернул, вот, ну, да? И... Завернул.
1: Да, да, да. Ну и да, и Цой ваш любимый там тоже звучит в рефренных строчках припева «Горе от...» Ну, как можно услышать. «Мама, горе от ума», если Цой пел. «Мама, мы все тяжело больны, мы все сошли с ума», то у вас гораздо все действительно осмысленнее в этом плане выражено. «Горе от ума». Ну, опять же, я уже молчу про вашу ласковую подачу. И,
0: Специально.
1: Все сделано специально. Да-да, Николай. Чтоб мысль не потеряли, говорите.
0: Да, еще отвалился я, нет? Алло, Жень?
1: Нет. Нет, на месте.
0: Сейчас слышно. Вот. Есть другая группа, которая создал с друзьями детства. называется она, «Горячий асфальт». Вот там я все, что не ласковое, не доброе, но очень такой пожестче, поромантичнее пытаюсь реализовать там. Все-таки вот группа «Москва Скрим» создана именно для передачи специально настроенного настроения. Оно четко выбрано, это настроение, и мы будем в таком ключе и дальше действовать. А вот про «Горе от ума». Песня раньше называлась совершенно иным названием. Называлась она «Лето со мной». Была написана 25 лет назад. Я приехал записывать в студию и понял, что на такую музыку замечательную, которую Володя сочинил, аранжировал, текст не катит. Ну, бывает такое. Не совпадает. Уже 25 лет назад писал мальчишкой. Ну, надо чем-то заменить. Вот. Песня готова, мелодия есть, аранжировка полностью сделана, а смысл песни где-то потерялся по дороге. Вот. Ну и пришлось сочинять песню прямо на студии, но не в этот, прямо я имею в виду, день, а готовый трек полностью переделать, сочинять стихи иные, которые каким-то странным образом совпадают с этой позитивной музыкой, с оттенком фолка. Такая социалочка получилась. Она эта песня выпадает из альбома полностью.
1: Человек, который, да, прекрасная сводил... социалочка. Да, она немножко выпадает. Но, Николай, я вас поправлю. Я вас поправлю. Я вот, если следить за конвой вот этих вот предыдущих двух песен, да, «Свои имена», «Горизонт», «Горе от ума», она нормальная. Она как... Она отражает рост человека. Определенно, хоть у вас, как вы говорите, и 25 лет назад она была написана, но она поставлена на свое место в ряду с этими песнями в один альбом, да? То есть вы же написали наверняка много песен за этот период, но выбрали 15, да? Или 16 в альбом.
0: Да, мне было бы больше времени, денег, мы бы записали еще 20-30. Пора бы уже знать, как вы говорите, есть, да, потому что... А вот семьи уже ругаются за то, что все остается на студиях, на каких-то песнях. Вот. Пора бы уже песни донести до людей, вот, поиграть их неоднократно. Что-то заработать на запись следующей пластинки, отложить. Потому что хорошо записать музыку, удовольствие для слушателя крайне дешевое для музыкантов. Потому что качественная звукозапись, как выяснилось, после 25 лет занятий музыкой. Это удел, к сожалению, ну, немногих это... умельцев. Особенно у нас в стране. То есть, ну, прям вот по пальцам можно посчитать людей, у кого действительно есть по-настоящему хорошие студии, где умеют записывать живую именно музыку. Слово «живую» здесь на первом месте стоит. Там, где умеют писать хорошо барабаны, гитары там, духовые, а не сидят дома на компьютере, в ноутбуке там, из сэмплов лепят музычку. Поэтому мы увлеклись очень производством, пластинку много лет писали, хотелось добиться, ну, какого-то звучания, которое нас бы устраивало в первую очередь и нравилось бы, ну, большинству населения планеты Земля. Очень долго искали, мы нашли. И без зазрения совести скажу, потому что музыка это наша, она не слушается, скажем так, винтажной, не слушается ультрасовременной. Она как-то вне времени немножко получилась. Можно было и 25 лет назад это сделать, можно и
1: так и должно быть
0: завтра.
1: У настоящих поэтов и музыкантов так оно и
0: мы
1: должно
0: стараемся.
1: Быть.
0: Мы стараемся сделать свое дело хорошо.
1: У вас получается.
0: Спасибо.
1: Давайте слушать «Горе от ума».
0: Ну, давайте.
1: Прекрасная просто песня. Я ее ставлю своей любимицей среди вот всех вот этих вот песен, которые получил сегодня.
0: Хорошо, отлично.
1: Удовольствие спасибо, поставить в эфир нашим радиослушателям. Итак, песня «Горе от ума» от группы «Московское время» из самого города Москвы. Слушаем. Спасибо.

0: Представлю еще.
1: Так, вот он, песенка «Горе от ума» была. Даже нет, песенка это будет слишком неуважительно отнестись к такой песне. Так, а у нас там небольшая перестановка ребят в позиции микрофон и общение с ведущим у микрофона. Так, сейчас к нам вместо Николая Владимир Шекпендерян, да? Да, у нас вечер здоров... Как это? Приветствие сегодня. Раз пятый, наверное, да? Не, ну, мы люди приличные. Мало ли кто-то только что подошел к своим динамикам, да? Или надел наушники слушать эфир наш.
0: Труд или отблагодарить человека никогда лишним не будет.
1: Не будет. Впрок. Можно впрок.
0: Да.
1: Я хотел у вас спросить, Владимир. У вас в описании группы упомянуто в описании, которое вы оставили вместо стихов под песнями на неформатке, вы оставили описание группы, небольшой такой пресс-релиз о ней. И упомянуто очень много интересных людей и у меня вопрос к вам как к аранжировщику. Каким образом появляются вот эти люди в ваших аранжировках, в записи? Как вас судьба сводила раньше? Или они вообще, участвуют ли они в создании самой аранжировки своей вот индивидуальности, вот когда пришли уже на студию, пишут, или они повторяют то, что вы придумали, вы им как-то идею эту озвучиваете. Как этот процесс происходит? Ну
0: Хороший вопрос.
1: вот, да.
0: Хороший вопрос. Начну сразу с... Как зовут Сергей Трубач?
1: Сергей.
0: Сергей
1: Летов.
0: Дидковский, да.
1: А.
0: Да, великолепный трубач, да. Дело в том, что в аранжировке я
1: Машины
0: иногда...
1: времени, да?
0: Да.
1: Ага.
0: Иногда в аранжировке вставляю духовые секции, трубы и так далее. Естественно, ну, бывает так, что на концертах трубач не присутствует. Соответственно, в группе трубача тоже нет. И хочется, чтобы трубы были записаны не
1: Сэмпловые, да?
0: синтезаторно, не сэмпловые. Да, хочется, чтобы это был живой исполнитель. Был приглашен Сергей. И хочу сказать, что основную канву он, конечно, исполнял, но там были и импровизации некие. И он, конечно, великолепно все сделал. Исполнил просто фантастически. То есть я считаю, что он даже пролонгировал мой замысел, сделал его еще более насыщенным, еще более красивым и душевным, и глубоким. Это тоже очень важный момент. По поводу людей, которые присутствуют в аранжировках. Ну, это все, естественно, знакомства какие-то, попутные связи, друзья и так далее. Очень много интересных людей, особенно творческих, которые с удовольствием хотят оставить след, учитывая, что многим нравится творчество, им хочется оставить свой след. Это касается и флейты, если у нас человек один знакомый,
1: Не,
0: интересный и так далее.
1: я бы попросил вас имена озвучивать, и это было бы тоже своего рода благодарностью. Я так
0: Так, вот
1: считаю.
0: с именами у меня
1: Но
0: сложно.
1: я вам помогу,
0: Да.
1: да. Вот
0: Давайте,
1: барабанщик
0: давайте.
1: Игорь Джавадзаде,
0: Давайте, да. Да, вот по
1: Дмитрий
0: этому поводу.
1: Симонов, бас-гитара. Откуда он?
0: Да?
1: Где он там у нас сидит? Замечательный наш Дмитрий.
0: Он у Нальчи, по-моему, сейчас где-то. Да, он у Нальчи играет и так далее. Вот давайте я вам сейчас хулю дам, он хорошо знает о
1: А,
0: его творчестве. Сейчас
1: не-не-не,
0: расскажу, да.
1: мы
0: Да,
1: просто упомянем этих людей, упомянем этих
0: упомянем,
1: людей.
0: да. Да. Да, у нас, да, кстати, самый важный момент мы не упомянули. Звукорежиссер Мотылев Слава, гитарист группы «Маша Медведь». С ним как раз и осуществлялась эта работа, да, и затея. Он, причем начиная со звукорежиссуры, серьезно втянулся, да, и стал, ну, фактически отцом. То есть одним из главных помощников. Человек, который, не исключено, что, может быть, станет звукорежиссером группы.
1: Угу. Ну, на концертах, да, это полезная, да, да, да, вещь, потому очень,
0: что,
1: конечно.
0: Потому что он фактически, ну, фактически Брайан Ино наш такой.
1: В общем, намного сблизились очень сильно, ясно. Маша Медведи скоро осиротеют. Вот. Они вам не предъявят, там, кто сидел на нашем стуле и поломал его, кто украл у нас, сука, режиссера.
0: Пока нет, но кто знает, что будет в будущем, да.
2: Я пару раз встречался с госпожой Макаровой взглядами там на студии, она была, конечно, не очень довольна происходящим.
1: Ревность. Женская ревность.
2: Она закончилась тут недавно, потому что Вячеслав гениальным образом свел новый альбом группы «Калинов мост», вот, и записывался он, я так понимаю, на студии «СНСЯ», а сведение вот поручили ему сразу после нас. И, ну, Дмитрий Ревякин, наверное, послушал это, понимаю, в качестве референса, так это называется, ну, работу нашу, и человеку доверили, ну, такие гранды свести свою пластинку, получилось великолепно у него. Поэтому, видите, вот, все взаимосвязано. Сделали одно, произросло в другое. Вот. И вроде бы ничего не предвещало, а мы за столько лет записи этого альбома, вместе с нами человек, ну, вырос в своей профессии очень сильно. Так что мы на части влияем на чужие судьбы своим творчеством. Вот, возвращай, да, его микрофон.
1: Нашел себя. Не, я еще хотел спросить, ну, у вас там и прекрасный женский бэк-вокал звучит. Это ж не сэмпл.
2: Нет, это девушка. Живая, здоровая, красивая очень.
1: Вспоминаете.
2: Не умею Анна Каткова. Вот. Романтическая история большая, конечно. Между как маэстро и исполнительницей имело место быть.
1: Ух
2: вот,
1: ты.
2: Которая, к сожалению, закончилась там через много лет. Вот. Но осталась в памяти вот песня, и не одна, где она и исполняет бэк-вокальные партии. Там уже у девушки есть свой собственный материал шикарный. А у нас все, кто участвует в коллективе, еще умудряются заниматься какими-то своими сайт-проектами. Володя вот постеснялся сказать, а он пишет прекрасную электронную музыку в таком дрим-транс стиле.
1: Владимиру, я хочу сказать, что у нас открыт раздел на неформатке и для электронной музыки, так что он туда смело может заливать. Вот, возможно, скоро вот у нас для этого канала тоже откроется эфир. Может,
2: Вов,
1: возможно.
2: Я тебе работу нашел.
1: Это надо с Захаром, да, можно поговорить. Захар, ты если нас слышишь, то есть кандидат на диджея, на неформатку. В раздел. Если, конечно, Камоныч еще.
2: Не уволился.
1: Не уволился, да. Вернее, если. Так.
2: Продолжаем, да?
1: Продолжаем, да. Но я вот как-то на этой волне, в общем-то, хотел и о девушке. И тут, оказывается, опять же, я попал в точку в какую-то такую. Романтическая история, да, всплыла. И она так очень даже, опять же, плавно подводит к песне. Да, нет, да? Да и нет.
2: Да и нет.
1: А не связана ли эта песня с этой романтической историей бэк-вокал?
2: Наверное, это все, опять же, такая, ну, ассистенция эмоций. Песня тоже, я так думаю, я уже забыл, лет 15, наверное, назад написана. Никак аранжировку хорошую сделать не могли. 500 раз перезаписывали, переделали. А вот, а такая вечная история о любви. В общем-то, песня, она абсолютно, кажется мне, доступной, понятной каждому человеку. Там тайного глубокого какого-то смысла нет. Но и не все, в общем-то, лежит на поверхности. И достаточно, в общем-то, ситуация применимая к любому, каждому из нас в этой жизни. Каждый там найдет, да, что-то свое. Вот. Это несчастная любовь бывает с каждым. Вот. А потом она проходит, приходит другая любовь и так далее. Некоторые с этим справляются, некоторые нет. Вот, как в песне, в общем-то, да и нет. Поэтому давайте судите, как говорится, сами.
1: Да, но я, поставив эту песню, уже не буду возвращать в эфир ни себя, ни вас. Поэтому...
2: Ах, как жаль.
1: Ах, как жаль, да. Ну вот 2 часа с лишним пролетело уже как-то незаметно.
2: Отлично пообщались.
1: Для некоторых, да, для некоторых как-то незаметно. И в связи с тем, что все-таки придется помахать ручкой и словами это еще обозначить, потому как у нас радио, к этому моменту все-таки придется приступить и каждому, кто у вас хочет присоединиться, предоставляется неограниченное время. Кто начнет? Николай, Владимир. Опять у вас, опять бывает, давайте, штекер, да? Наверное. Да.
2: А сейчас на месте?
1: Сейчас на месте. Месте, на месте, да. Сергей, Евгений, присоединяйтесь, у вас есть волшебный случай. Может, вы хотите, вы же знаете, вот как любят в кино показывать вот эти моменты. Ну, они, конечно, для меня, мне кажется, слишком позерские. Ну, не по нашему менталитету российскому, когда там прилюдно, значит, просят руки, еще что-то там на экран, что-то, или там среди какого-то там кабака встанут, колечко это преподнесут. Нет, ну, помимо того, что сейчас у нас прямой эфир, это будет существовать в записи, и пока существует как минимум сайт неформатного радио, и само неформатное радио, и куча всяких площадок, где будет запись находиться, распространяться. Все услышат вас.
2: Все здорово.
1: Ваши мысли, ваши слова, и ну, мало ли, может, вам никто не даст больше на других радио и в других интервью вот так вот свободно сказать что-то для вечности. Мы же в эфир выходим, эфир, все, слово вылетело.
2: Дорогие друзья, я вам скажу, да, буквально буду краток. В современном жестоком мире очень много грязи и злости. Мы пытаемся своим творчеством доказать обратное. Если вы на нашей волне, мы очень рады. Наши двери, души и сердца для вас всегда открыты. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку. Мы со всеми готовы общаться лично. Я есть во всех социальных сетях. Ребята, тоже можете писать на наши страницы, задавать любые вопросы. Всегда будем готовы чем-то помочь, ответить. Спасибо друзьям, музыкантам, которые сейчас играют со мной в этом замечательном коллективе. Помогают мне доносить мысли, эмоции до людей и делать свое дело очень хорошо. Спасибо всем друзьям, которые поддерживают нас, нажимают эти бесконечные кнопки, уже, наверное, стерли Enter в качестве поддержки, вот, и миллионов лайков, да. Спасибо мамам, папам, спасибо людям, которые поверили в нас и помогали нам записывать нашу музыку. В основном старшие товарищи, которые уже давно-давно состоялись и что-то заметили такое, что готовы оказались нам помочь, поделиться своими мыслями, оставить кусочек себя в этой музыке. А вот, желаем вам позитивно смотреть на мир, почаще улыбаться, вот, и всем найти себя, особенно это касается музыкантов, которые нас слушают, потому что у каждого из нас, ребят, очень долгая и тяжелая дорога. А, наверное, у всех у вас нет ни пап, ни мам, работающих в Газпромах, ни богатых друзей, которые вас поддержат всячески. Поэтому все самим, вот, головой в закрытую дверь, как известный пинок, получится обязательно. Главное — хотеть. Всего вам хорошего, спасибо. В эфире был Николай Белокопытов, группа «Московское время». Я передаю микрофон Владимиру Шкитиряну.
0: Так, ну, добавлю.

0: Молодцы, вы очень правильные вещи говорите. Не останавливайтесь.
1: Да, на связи Евгений Началов. Ну, я, наверное, даже и не знаю, что добавить. Ребята, в принципе, уже все сказали.
0: От души, Евгений, от души.
1: От души?
0: Да.
1: Ну, все-таки, опять же, да, не нужно как бы отчаиваться, нужно идти вперед. Вперед, не нужно складывать руки, вот. Нужно просто идти к цели и верить. Главное, самое главное, верить в себя. Если ты поверишь в себя, то у тебя все получится. Не нужно слушать окружающих, которые тебе будут говорить: а, это ерунда, ты этим позанимаешься, да, какое-то время и бросишь. Нет, ничего подобного, нужно верить в себя. Вот. Ну, да, чего вам и желаю. Вот.
2: Так, ну, присоединяюсь к всем вышесказанным словам.
0: Это Сергей Сидоров, ударные.
2: Да, который сказал. Хотелось бы добавить, что желаем неформатному радио дальнейшего процветания, долгих лет жизни. А группе «Московское время» хотелось бы пожелать коммерческого успеха. И чтоб она стала, и чтоб ее узнали миллионы.
0: Аминь. Аминь. Что еще тут добавить, да? Ребят, ну, мы свою какую-то вот, как это, лепту в это дело вносим, надеюсь. Я, в свою очередь, значит, всем, кто в чате, я уверен, никто не остался равнодушным к нашим сегодня гостям, к их творчеству. Я кинул ссылочку на Яндекс.Музыку, страницу «Московское время». Наверное, это еще одной будет традицией нашего эфира. Для гостей больших эфиров мы и для малых тоже. Мы будем кидать ссылку, и все, кто в чате, и все, кто слышал наш эфир сейчас по радио, через интернет-вещание, найдите в Яндекс.Музыке «Московское время», нажмите там на это сердечко, символизирующее ваши симпатии, потому что, ну, невозможно не проявить уважение к людям настолько осознанно и творящим что-то. И через тернии, прорывающиеся к миллионам, к вам. И действительно есть на то у них и право, и достоинство по качеству их. Ну, это упрощенно говоря, качество творчества. Поэтому найдите на Яндекс.Музыке хотя бы «Московское время», там еще ребята обещали где-то голосовалку подкинуть, но я вот как-то не дождался. На Яндекс.Музыке нажмите, давайте им подбавим пару на Яндекс.Музыке. Спасибо вам, ребята, огромное за то, что вы сегодня были с нами.
3: Спасибо вам, что пригласили, да, мир добра, процветания вашей станции, новых интересных гостей, всего хорошего.
0: Ну, у нас есть такой героический человек, диджей Зухер, Захар, тебе огромный привет сегодня от всех нас за ту возможность, которую ты, собственно, даешь музыкантам показать действительно миру, что у нас, ну, не все так плохо, действительно, мы творим и творим ради того, чтобы, как говорится, быть добру. Вот. И в нас, и вокруг нас, и... Я верю и уверен, что нашим творчеством мы влияем на окружающий нас мир. И какие бы ни были социальные, политические или еще какие-то обстоятельства вокруг нас, большие, маленькие, в семьях, в личной жизни, во внутренней нашей жизни, действительно, вот такая музыка, она поможет вам вспомнить о свете, который внутри вас и за горизонтом. Спасибо. Огромное все поклон хорошего, вам.
3: Сергей, да. Вам тоже.
0: Все, ставлю на прощание всем песню группы «Московское время» «Да и нет». И после этого вы услышите программную сетку неформатного радио. Прощаемся сегодня с вами. Я Сергей Ставроград. Да, и вы слушали программу «Мысли о смысле». Следующее случится только в следующий четверг в 19:00 на волнах неформатного радио. До новых встреч!

Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чё это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок качаться, а ролл перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

А время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект Агнеша с песней «Сердце». Поехали.

тело.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard, Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высший эшелон эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, Rise Your Hand.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: небом или землей.
1: Участники сборника «Грани».
2: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголь.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Вот и все, мои, уйдут ночные муки. Дождь отсек, отсек стеной любви. Вот и все, мои, уйдут ночные муки. Дождь отсек, отсек стеной любые звуки. Ты уж

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. Здравствуйте всем. Четверг и очередная программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа «Камбоджас». Как же долго я ждал этого момента. Давайте, ребят, здоровайтесь.
2: Во-первых, я хотел бы сказать, что у нас сегодня замечательное событие. Во-первых, мы перевалили за 18 тысяч слушателей за эфир. Это для «Без воды» уже, ну, определенное достижение. Это раз. Во-вторых, у нас на связи Равиль. Равиль, это, как он сам сказал, это 50% коллектива. Так, Равиль?
3: Совершенно, наверное. Здравствуйте.
2: Равиль, рассказывай давай быстрее о вашем замечательном коллективе, в котором всего два человека. Быстрее рассказывай о том человеке, которого сейчас рядом с тобой нет, и что вас ждет в ближайшее время. Рассказывай прям, вот, прям нахлынувшие чувства, да. Говори.
3: Да, ребят. Ну, коллектив-то наш образовался недавно достаточно, в 2015-м, там где-то весной, по-моему. Хотя мы-то играли вместе уже, ну, порядка лет 20, наверное, до этого. Потом расходились по разным коллективам. Потом некоторые, скажу, из нас вообще завязали с музыкой. И вот совсем недавно, можно считать, ну, 2 года, наверное, недавно, по сравнению с некоторыми сроками, мы снова образовались. Но пока вдвоем, пока нас устраивает.
2: Слушай, ну вас не напрягает то, что всего лишь вдвоем?
3: Ты знаешь, ну, нас-то нет, нам абсолютно комфортно, мы прекрасно понимаем друг друга за это время, уже научились понимать, уважать мнение друг друга, прислушиваться. Можем поспорить, конечно, можем. Вот. Нас это не напрягает. Надеюсь, слушатели на наших концертах это не
2: напрягает. Равиль, смотри, у нас, во-первых, после того, как я тебе задам вопрос, обязательно Захар скажет, как с нами связаться. Я тебе хотел задать вопрос, который уже Наташа Сподобаева нам... Привет тебе, Наташ. Задала уже тебе. А правда, что вы будете на «Дикой мять»?
3: Совершенно точно. Да. Будем на «Дикой мяте». А «Дикой мята» состоится 23... Могу сейчас, да?
2: Да, пожалуйста, конечно. Реклама. Чем больше, тем лучше.
3: С 23 по 25 июня... Мы наш сет 25 июня в 12 утра. Для самых стойких, видимо, это будет сет.
1: 12 утра – это как раз когда все просыпаются, выползают из палаток, очень неопохмеленные.
3: Да, я думаю, мы с Феликсом будем... А, ну, Феликс зовут моего второго соавтора, брата, можно сказать. Я думаю, что мы перед выступлением будем ходить по палаткам и просто будить людей на свой концерт.
2: Слушай, обычно... Захар, давай говорить, как с нами связаться в первую очередь.
1: Это да, раз. Давайте я скажу для тех, говори. Кто первый раз нас слушает. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, можно туда писать. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru — это кто пользуется Mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме.
2: Вот. Ну и в продолжение нашего разговора давай сразу мы познакомим всех слушателей с творчеством коллектива «Камбоджас». Итак, какая песня?
1: Первая песня у нас «Ива».
2: «Ива». Равиль, что ты можешь сказать об этой песне? Или ничего не хочешь говорить, просто послушаем, потом расскажешь.
3: Ты знаешь, что я могу сказать о ней? Что я написал вам неправильное название. Это «Ива», у нее было рабочее название, как вы, наверное, знаете... Когда музыканты начинают что-то только сочинять, прилепится какое-нибудь первое слово, и все очень трудно перестроиться. На самом деле она называется «Я тот ли, ты та ли».
2: Вот. Да. То есть это такая пластилиновая планета.
3: В общем, это не про дерево.
2: Я понял, да, ну конечно, какая тут, блин, планета уже.
3: Это песня не про дерево, это песня про отношения.
1: «Я тот ли, ты та ли». Это вот, это для разработки...
3: Вопрос.
1: Для разработки, как это называется, дикции. Это название можно читать.
2: Нет, ну что, просто... Да, говори, Равиль.
3: Почему? Для разработки дикции. Я, по-моему, прекрасно там это успеваю пропеть.

0: Ладно. Если, грубо говоря, я в России, ты в Латвии. Я то ли Титалий. И все, ну все, хорошо.
1: Титалин.
0: Почему? Давайте послушаем, ребята, и все вопросы, которые у вас есть возможность задать, обязательно задавайте во время прослушивания этой песни. И ребятам будет очень приятно ответить на ваши вопросы. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. Вот, сейчас вот за эфиром я сказал ребятам, повторюсь теперь, в эфир прям сбылась мечта идиота у меня. Я давно уже, очень давно хотел как-нибудь посидеть, слушать только группу Камбоджас и скромненько так бухать под сосиски с макаронами. Вот я сейчас все это делаю. Равиль у нас опять отвалился. У нас повторяется история та же самая,
1: да,
0: что с ластами Колумба. Вот, и мы его потеряли пока. Но будем ждать. Костик, давай ты нам расскажешь
1: о группе Камбоджас.
0: О группе Камбоджас.
1: Да, ребята, дорогие мои родные, если у вас, а у вас должны быть обязательно вопросы к этой, ну как группе, группой трудно это назвать, это на самом деле,
0: ну,
1: по большому счету
0: это
1: дуэт.
0: Полноценная группа, мне кажется, вполне себе.
1: Это разговор двух людей на самом деле. Как я для себя принял эту группу, это разговор двух людей, которые нацелены на одну какую-то определенную достижение, какую-то определенную мысль. Они вместе с ним нацелены. Вот, и я для себя воспринимаю группу, чем-то напоминает отдаленно в свое время 7B. Был такой коллектив, который вот, ну, там их было больше. Камбоджас — это что-то нереальное, это что-то интересное, это что-то позитивное, это то, что люди друг в друге любят ценить. Во-первых, они неоднократные участники многих фестивалей. Во-вторых, это люди, которых я думаю, что очень хотят видеть уже сейчас, на данный момент, потому что они развиваются. Я надеюсь, они нас не покинут, с неформатного радио не уйдут ни в коем случае, когда их пригласят на большие фестивали. Они будут по-прежнему вместе с нами. И в-третьих, это группа, у которой есть чему поучиться очень многим молодым коллективам. Да, вот Равиль подключился.
0: Я дозвонился-таки.
1: На похвалу таки отозвался.
0: Вот.
1: Вот, и что в дальнейшем можно сказать по поводу этого коллектива? Я думаю, что это позитив, это радость, это то, что должно быть на всех радиоточках. Это мое мнение. Не знаю, как другие рассудят, как меня, может, оспорят, но это мое мнение.
2: Эх, Костя.
1: Я.
2: Твои бы слова золотые, да в уши программным директорам остальных радиостанций.
1: А на самом деле не нужно ничего вбивать никому в голову. Это то, что мне нравится. Понимаешь, у меня очень редко бывает такое, что мне что-то нравится. Мне нравится Рамштайн в своем произведении, там, одно из двух. Из трех, из четырех. Мне нравятся саксофоны. Буквально две песни я послушаю, потом бросаю, потому что мне начинает надоедать. Мне нравится какая-то вещь. Но ваша группа, я говорю, в нашей передаче хорошие группы только множатся. В нашей передаче бывают только хорошие группы. Плохие группы мы сюда не приглашаем никогда. Это группы, с которыми я готов ехать на юг, включая их музыку. Это группы, с которыми я готов встретиться, поговорить, послушать даже на таком, на, как правильно сказать-то, Захар, в этом, на уровне кафе, где нет микрофонов, нет ничего, просто под гитару.
0: Ну, и квартирник шоу. Это называется.
1: Да,
2: костра.
1: Квартирник. Да, да, да, да, да.
2: Костра.
0: Костровник. Я тебе предлагаю у Аньки отобрать пузырь, Костик.
1: Не могу. Вот я пытался, только что пытался пробиться на балкон, ничего не получается. Меня, в общем,
0: она забаррикадировалась, по ходу дела-то.
1: Да, она забила доску с той стороны, поэтому я не могу ничего сделать. В остальном, Равиль, я думаю, что, во-первых, давай представь коллектив в целом, какой он есть, как зовут, кого и кто на чем играет.
2: Ну, меня, как вы уже знаете, зовут Равиль. Софью Улин, моя фамилия. Я пою. Ну, где-то могу сыграть на каких-то инструментах, на концертах какую-то перкуссию все-таки выдаю, на шейкерах или на тамбурине, на пианике играю еще по ходу на живых выступлениях. И Давыдов Феликс – это гитара, в общем, музыкальная такая составляющая, мультиинструменталист, в общем, можно сказать. Ну и соавтор всего, так скажем.
1: Красиво, скромно, но хорошо. У нас какая следующая песня, Зухин?
0: Ой, у меня «Крикозябры». Я не вижу.
1: «Крикозябры»?
0: А, «Оговорили», «Оговорили», да. Да, называется песня «Оговорили». Или у нее тоже какое-то другое название, Равиль, признавайся.
2: Ты знаешь, нет, по-моему, это верное. Захар, по-моему, тут я попал в точку.
0: Тут ты попал. Вот, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами программа «Без воды». Сегодня в гостях у нас группа «Камбоджа» в лице Равиля. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костец, ехидный Костецкий, ехидный прапорщик.
1: Сих да них, да ну.
0: Да. Наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и удобнее всего общаться, наверное, во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Вторая тема сверху. Вот, общаемся в комментариях к теме. Поехали.
1: Слушай, Зухер, у меня получается так, что вначале ты говоришь ехидный конь-коняшка, а потом ехидный конь-костецкий, тоже ругательство.
0: Я сказал ехидный прапорщик Костецкий.
1: А, ехидный прапорщик, ну понятно. Это мимо прошел у нас поезд, и вот, из него люди выскакивали, да, они на платформу падали и что-то говорили. В остальном, Равиль, у меня к тебе, знаешь, какой вопрос назрел? А вот, Равиль?
2: Да, слушаю.
1: Вот. Сидя дома, просто вместе со своим
0: салют
1: напарником.
0: Салют из макаронов устроил. Я обрадовался, что Равиль здесь.
1: Сидя дома, вы придумываете песни. Откуда они вообще рождаются? Что вами движет? И вы расписываете это кто-то
0: автоматически? И кто делает аранжировки? Кто у вас, да. Кто у вас вот. Саунд-менеджер, саунд-продюсер?
2: Как это все происходит? Происходит это, конечно...
0: Пропал. Равиль, Харьков. Харьков. Равиля мы потеряли, по ходу дела.
1: Давайте мы расскажем дальше о том, что будет.
0: Предлагаю бахнуть.
1: По поводу вопроса, Наташа, есть группа у Камбоджасов во ВКонтакте. Поэтому наберите правильно просто Камбоджаз. И вы обязательно попадете на эту группу замечательную. Ну как группу? На этот дуэт, на это прекрасное сочетание музыки, ритма.
0: Все, что
1: стиля.
0: Больше одного человека, это группа.
1: Да?
0: Да.
1: Понятно. Статья 105 УК РФ.
0: Да, понятно. Это уже групповое нападение. Разбой. Это уже разбой. Так, ну я пытаюсь дозвониться до Равиля. Что-то у нас...
1: Мы продолжим разговор без Равиля пока что. Ну, нам есть о чем поговорить. Так, опять мимо меня проехал поезд.
0: Вот в этом плане все-таки лучше, когда есть запасной. Допустим, если бы Феликс сидел сейчас во втором скайпе из своего дома.
1: А, Захар, последний раз я веду эфир с платформы, откуда выпадают люди. Вместе с своими замечаниями, потому что, ну, я не знаю, почему мне так повезло.
0: Они, как это, выпадают и прям сразу начинают.
1: Они цепляются за фонарик,
0: пробегают.
1: Единственный, который стоит на платформе, и они выпадают оттуда, поэтому начинают что-то орать сразу. Тут либо скоро, либо что-то еще. Вот, неважно. В общем, Равиль, подключайся быстрее, потому что без тебя реально эфир становится скучнее. Мы поговорим пока что о своем. Зухер, как ты смотришь на то, чтобы в ближайшее время предложили мужчинам работать до 65 лет?
0: Я бы вообще, наверное, ограничился 40 годами.
1: 40 годами работы или 40 годами
0: Нет, до 40 жизни? Лет. До 40 лет.
1: До 40 лет мужчина нужно обязательно все закончить.
0: А женщины до 75.
1: А.
0: Вот. И тогда... Я думаю, жизнь станет лучше.
1: То есть ходят такие толстенькие 50-летние мужички мимо таких стареньких, вообще незабвенно бабушек 75 лет, да?
0: И поплевывают на них. Говорят, что
1: и поплевывают на них,
0: старая,
1: да.
0: У тебя-то пенсии еще нету.
1: Ну, 10 лет на пенсии, а вы все никак.
0: Да, да.
1: То есть ты относишься к этому негативно?
0: К чему? К 65? Да. К 65 я отношусь негативно, хочу на пенсию в 40 лет. Вот, чтобы мне государство платило хотя бы минималку, это будет таким хорошим подспорьем. Равиль пытался мне сейчас набрать, я его скинул, добавляю в групповой. Вот он появился.
2: Захар, я здесь.
0: Да, все, замечательно, да. Общайтесь.
1: Вот, Равиль, продолжай.
2: Я на чем остановился?
1: Мы остановились на том, ты мне скажи, насколько трудно вдвоем создавать столь приятные мелодии?
2: Да мне кажется, вдвоем-то как раз не трудно. Вы меня сейчас слышите?
0: Да,
1: все слушают.
2: Вдвоем как раз не трудно. Мне кажется, как раз сложнее, когда много музыкантов.
0: Ты начал не отвечать правда? На вопрос, кто у вас придумывает все, и мы тебя потеряли. То есть ты, видимо, хотел, хотел себе всю славу притянуть.
1: И в этот момент интернет так хап.
2: Ага. Ну, вы же хотите знать правду?
0: Да, да, конечно.
2: Я ее рассказываю. Ну, в основном я придумываю какие-то мелодии, тексты, ну, на уровне таком подъездном игры. А Феликс уже делает из этого как бы художественную картинку. Да. Вот таким образом происходит.
1: Равиль, скажи, а вот есть у вас такое в практике? У меня просто такое в практике было, когда меня мои друзья, коллеги попросили, а ты можешь что-нибудь сыграть просто на улице? Я говорю, да, конечно. Взял саксофон, начал играть. На... Было в вашей практике, когда вы просто достали инструмент, начали играть в любом месте, вот просто вот сели на улице, даже пускай там рядом мусорка, фестивальный концерт, неважно, все что угодно, просто сели, начали играть.
2: Ты знаешь, Костя, я вот сейчас перебираю, чтобы опять-таки честно ответить. Нет, на улице не играли. По подъездам в детстве играли.
1: Не, ну понятно. Ну а сами бы не хотелось сейчас вот просто выйти на улицу и просто вдвоем акустически сыграть для людей? Потому что ваша музыка, она очень доступна для...
0: для играния вдвоем. Она очень доступна для играния вдвоем.
1: Да, да, да, да. Это такой красивый дуэт, от которого могут многие... просто закайфовать.
0: Причем самый кайф в том, что музыка уже продумана на двоих.
1: Да.
0: И вам, в принципе, ну, да, вы... собрались, по, что там собираться, подпоясались и пошли в любое место играть.
2: Ну, согласен. Мы готовы. Ну, при условии, что будет такой кофр открытый стоять. Да, перед нами.
0: Ну, конечно. Так да, все и делают.
2: Да. Сбора средств. Да.
0: Туда хлеб кладут, ряженку.
1: Трупы.
2: Мы и вещами готовы взять, если
0: подарок. Вот, а может кто-то телевизор старый вынесет, тоже хорошо.
1: А, Равиль, послушай, а вот смотри, вот среди твоих соседей есть люди, вот ты выходишь утром куда-то на работу или куда-то собираешься. Равиль, ты вчера вот есть соседи, которые говорят, ну блин, ну просто классно поиграли, здорово, мы послушали с большим удовольствием. Есть такие люди?
2: Если бы они слышали, что я вот сижу где-то дома и что ты играю.
1: Угу.
2: Ты знаешь, у нас звукоизоляция хорошая тут. Они не слышат.
0: Кстати, вот...
2: Как, может быть, частью, может быть, к сожалению.
0: Натаха задавал вопрос. Вот интересно, все, состав, где репетируют, где выступают, как пишут. Вот где репетируют? Где вы репетируете? Ну, я так понимаю, дома.
2: Да это... Ну, репетируем мы. На Хендрикс-студио такая есть... как бы на репетиционных базах мы репетируем обычно.
0: То есть все-таки даже при условии того, что у вас всего двое, вы все равно уходите на базу?
2: Обязательно, обязательно. Потому что все равно на концертах мы слышим себя не акустические наши звуки, которые мы воспроизводим, да, если я правильно говорю, а все-таки из мониторинговой линии. И поэтому нужно репетировать при тех условиях, на тех условиях, на которых мы будем потом где-то выступать, чтобы для нас это не было как-то в диковинку. Ой, вчера играли просто акустически, как здорово, а тут заиграли на звуки, ух ты, и все разъехалось. Поэтому так, конечно, на звуки обязательно. Да погромче.
1: Ну, здорово. Какая вам следующая песня, звуки?
0: А самая-самая-самая.
1: О чем, Равиль, расскажи, о чем эта песня?
0: Аллилуйя.
2: Ух, о чем же она? Она, по-моему, там обо всем, мне кажется.
0: Она... о самом главном.
2: Да, вот. Наверное.
1: Послушаем, потом пообсуждаем. Поехали.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных. С вами программа «Без воды». У нас в гостях сегодня группа «Камбоджас». И Равиль сегодня за всех отдувается. Слушай, а что Феликс-то тоже не подключился? Он же может тоже из дома.
1: Ну, сегодня не получилось у него сегодня.
0: Ну, он, ее конференции также подключили.
1: В разъезде.
0: Слушай, ну ты вообще ожидал, что у тебя Аллилуйя так стрельнет-то, нет?
1: Нет, Захар, знаешь, в чем вот какая-то ситуация такая абсурдная, что ли, даже можно сказать. Песни, которые нравятся нам, музыкантам, и ты сам, наверное, с этим сталкивался, совсем иногда не находят отклика у слушателей. И наоборот, мы к Аллилуйе совершенно спокойно относимся, как бы не считаем ее серьезной своей композицией. И для нас было удивительно, вот когда она зазвучала у вас так плотно на неформате, и для нас было удивительно, почему выбрали ее. Вот. То есть мы не ожидали.
2: Я тебе скажу, почему...
1: Я отвечать не на твой вопрос.
2: Я тебе скажу, почему именно она. Потому что, знаешь, слушается в песне, во-первых, искренность. Во-вторых, вот переливы голосов, это очень дорогого стоит, особенно когда они настроены правильно. Когда один голос начинает петь, это как, господи, дай бог музыкальному образованию восстановиться, хорей, или как правильно назвать? Хорал, вернее. Как правильно вот, переливание, когда один повторяет голос другого? Зухер.
0: Слушай, я не помню, как это называется. Я в школе очень давно...
1: Про переливание крови, мам.
0: Да, вот. Не, на самом деле песня стрельнула, причем, я думаю, не только у нас. Я тебе могу честно сказать, что вот заслушано до дыр. И мы с женой прям вот бесконечно ее постоянно слушаем. И она реально цепляет.
2: Тебе у Наташи в связи с Аллилуйя вопрос про религиозную принадлежность. Как много в жизни уделяете вы место Богу? Что для вас есть вот вообще, в принципе, вера и все остальное?
1: Сложный вопрос. Сложный
2: вопрос. Почему сложный? Он достаточно откровенный. Я, например, я говорю, вот по себе могу сказать то, что я категорически не принимаю никаких людей в нарядах. Я церковь воспринимаю, да, мне нравится, но людей, которые вот одевают попы и все остальное, я к ним отношусь очень негативно. Это по себе, я говорю. Угу. Какое у вас отношение?
1: Нет, мы не атеисты, конечно. Но в церковь или в храм, да, мечеть мы не ходим. Мы верим в Бога, который где-то внутри каждого.
2: То есть вы все это делаете через душ?
1: Ну, а через какое место, скажи, надо?
2: Нет, порой поверь. Ну, хватит, Равиль, ты иногда по радио едешь, слушаешь в машине, поверь, некоторые вещи делаются совершенно через другое отверстие, потому что, да, это отверстие зачастую свистит очень сильно, и уже слушать противно.
1: Как ты точно сказал?
2: Нет, почему, нет, знаешь, Равиль, у меня... Да. Че, давай.
0: Говори!
2: Равиль.
0: И тишина.
1: Харьков. Да, я на связи вроде.
0: Харьков, ты продолжай фразу. Мы тебя прервали, ты замолчал. Ты на нас внимание не обращай. Воркуй.
1: Нет, я же вроде ответил на вопрос. Песня, как она, только через душу, наверное, где-то там напитается чего-то там себя впитает, да, как бы что там, душа ей отдает, и выходит уже.
0: Ну, то есть, это «Аллилуйя» была для тебя совершенно типовой песней, то есть, в принципе, как все песни, да?
1: Да, Захар, я тебе скажу, ну, мы с Феликсом так искренне удивились, что вот именно «Аллилуйя».
2: Нам Равиль, казалось, что у нас... Равиль, у меня к тебе такой вопрос, а как ты считаешь, обязан ли музыкант иметь музыкальное образование для того, чтобы вот владеть музыкой? Или же это все-таки то, что идет вот из души, изнутра, и то, что... Вот... пальцы на что легли, то и заиграл.
1: Ну, мне сразу, например, приходит в голову. Ведь Курт Кобейн не имел никакого образования.
2: Но он умер рано. Это...
1: Ну, он от другого, он умер не от того, что у него.
0: Почему? Он просто понял, что он не понимает ничего в сольфеджио и прыгнул. А что делать?
2: Это была критика, да.
1: Ну, если серьезно, мне кажется, какое-то начальное образование какой-то, ну, хотя бы какую-то минимальную минимальной грамотой какой-то музыкальной, надо владеть того, ну, как это понимаете. То есть, ну, у нас, да, у нас какое-то начальное образование музыкальное есть.
2: У нас Наталья сегодня это генератор вопросов, и вот она очередной вопрос задала вам.
1: У нас только одна Наталья?
0: Да, она у нас единственный активный слушатель.
2: Равиль, я тебе больше скажу. Сейчас, в данный момент, наш эфир слушает 18 с лишним тысяч зрителей, слушателей,
0: вернее. Слушателей, и все ленятся, да. Им просто западло что-то написать.
2: Программа «Без воды» в последнее время, последние, наверное, несколько месяцев, это стало что-то такое слушабельное. Не нужно писать, не нужно... Просто они хотят слушать, просто люди устраивают то, что они лежат тут в самом гамаке, качают из стороны в сторону и слушают хорошую музыку и общение наших хороших знакомых, как музыкантов, так и людей. Вот она спрашивает, Наталья, у вас, как вы зарабатываете именно музыкой? Вас музыка кормит или нет?
1: Сейчас я вернусь к этому вопросу, но прежде скажу про тех молчунов, которые там 18 тысяч. Вроде бы передача... Смотри, какой референт пришел классный. Вроде бы передача называется «Без воды». А они все как воды в рот набрали.
2: Да? В целом, да.
0: В целом, да. Вот Вовчик появился. И я, говорит, тоже здесь приветствую всех. Привет тебе, Вовчел. Здорово, дружище.
2: Я так понимаю, у Владимира рука сейчас упала на ноутбук.
0: Да. Да.
2: Я тоже здесь.
0: Я тоже здесь.
2: Сползла обратно.
0: И все. Не, ну на самом деле я бы тоже с удовольствием бы слушал программу «Без воды», лежа где-нибудь в кресле, потягивая вискарь и просто ничего не делая, просто бы слушал. Но мне нельзя.
2: Равиль, ты мне вот ответь на такой вопрос. Скажи, когда вот сочиняете, придумываете песни, у вас бывают конфликты внутри себя вот между двумя вашими людьми в целом в музыке? Что вы придумываете? Как у вас вообще начинает образовываться песня?
1: Конфликт?
2: Да, конфликт интересов.
1: Внутри себя или внутри нас, между нами?
2: Между вами, между вами.
1: Между нами? Сейчас я просто, опять, чтобы честно ответить, пытаюсь вспомнить. Нет, конфликт как таковых нету.
0: Открыл записную книжечку. Посмотрел. Посмотрел, так, эти косяки были не между нами. Так, этот я ему простил. Нет, все нормально, мы не ругаемся.
1: Нет. Скорее мы просто вместе корректируем процесс. Вот так. Корректируем. Один чуть направо, другой чуть налево. Где-то сравнялись опять чуть направо, чуть налево. И снова по прямой.
2: Равиль, скажи, а вот сколько было площадок за последние полгода, на которых вы выступали? Ну так, ориентировочно.
1: Ориентировочно? Ты знаешь, я не скажу, что мы такие активные выступающие команда. За полгода?
2: Да.
1: За полгода. Ну, может, 20, там, 25 насчитаем, наверное.
0: Они говорят, мы не активно выступаем.
2: Ага, не активно, совсем не активно.
0: 20-25 за полгода, вообще не активно.
1: Ну, так, я сидим немного увеличил еще, но сами понимаете.
2: А, нужно вопрос по-другому задать. Сколько раз к вам приходили люди? Ну, раз 20-25. А кто в основном, основные зрители, кто, Равиль, у вас? Это ваши близкие или же это люди со стороны, которые хотят слушать ваши песни, любят их и обязательно вот на каждый ваш концерт и ходят?
1: Ну, какой-то определенный уже контингент есть. Я даже иногда некоторых зрителей узнаю, да, даже здоровый. А ты имеешь возрастные категории еще, да?
2: Любые, абсолютно.
1: Ну, от 20, не знаю, до 40.
2: То есть это контингент тех людей, которые вас слушают, любят вас слушать и слушают постоянно?
1: Ну, я просто не считаю, что наша музыка, она для какого-то только ограниченного какого-то возраста, да, там, ну, не для пенсионеров, или для пенсионеров, или для школьников. Да нет, мне кажется, ее каждый может слушать.
2: Слушай, Равиль, а вы не думали никогда сделать, вы не думали никогда, чтобы сделать такое что-то вот отвязное, после чего ваша группа раскрутится? Вот, например, я к чему говорю?
0: Что-нибудь отвязное и разогнать нахер группу.
2: Я о чем говорю?
1: Мы не про приличные вещи какие-то не можешь говорить?
2: Ни в коем случае, нет, ни в коем случае. Я говорю, вот, допустим, сейчас, и Захар не даст соврать мне, группа «Грибы», которая буквально с полгода назад загрузила трек, да, было такое дело? Да, после чего я с ним пытался связаться, и теперь эти люди уже недоступны для меня и для неформатного радио. И в целом, они приезжали недавно в Воронеж, я до них тоже не достучался. Это просто удивительно для меня, для чего люди пытаются стать известными. Либо ради денег, либо ради продвижения своего творчества. Что для тебя самое главное? Я просто сейчас вот психанул и плюнул в душу грибам.
1: Ага. Тут одно другое прекрасно дополняет.
2: То есть, ну, кстати, по поводу вопроса Натальи, вас кормит музыка или все-таки вы работаете где-то в другом месте и музыка это для вас отдушина?
1: Музыка нас подкармливает скорее.
2: Слушай, а бывает такое то, что вот собираетесь возле подъезда, возле дома где-нибудь и просто под гитару что-нибудь поете вдвоем?
1: Ну, не такого. Мы себе уже не позволяем.
2: Слушай, ну а почему нет? На самом деле музыка, по большому счету, знаешь, это вторичный вариант, когда есть хорошие голоса. Вот в вашем случае. Музыка выходит на первый план тогда, когда у людей нету голосов. Я в данный момент говорю про некоторых исполнителей нашей поп-эстрады. Как поп, так и поп. Вот, и как бы, почему нет, почему не выйти, почему не попеть? И как относятся, самое главное, ваши близкие половинки, самые близкие дорогие люди к вашему творчеству?
1: Вот на вторую часть вопроса мне проще ответить. Могу.
2: Давай.
1: Наши половинки относятся к этому точно так же, как и мы, с таким тем же энтузиазмом, как и мы, и такой же любовью к этому делу, как и мы.
0: Слушай, а нет желания...
1: Ну, мы как-то без музыки.
0: Нет желания втянуть в этот кошмар еще и своих половинок?
1: Еще раз, что
0: втянуть? Желания нет втянуть в этот кошмар своих половинок еще, то есть там где-то подпеть, где-то шейкером потрясти.
1: Ты знаешь, они у нас в ноты не попадают. Они только как слушательницы.
2: Вот, кстати, Захар, еще одно подтверждение того, что нас все-таки слышат. И вот по поводу грибов. Грибы очень ранимые существа. Нельзя так с грибами поступать. Но я же их не по шляпке.
1: Они тебе уже ответили там, что ли?
2: Это не они, нет, это другие ребята, которые...
0: Ну, как минимум мы их назвали существами, поэтому, в принципе, все на своих местах. Может, послушаем песняк?
2: Да. Какая песня?
0: Не забывай следующий трек.
2: О чем?
1: Не забывай. Надо послушать, вспомнить. Я не помню.
0: Давай, вспомним и после этого расскажешь нам. Поехали.

0: Как же мы его можем забыть и бросить?
1: Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». И сегодня у нас в гостях группа «Камбоджас». Очень давно я ждал этого дня. И вот он настал. Давайте я еще раз напомню всем, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера, вторая тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Вот, говорилку я проговорил. А теперь у меня вопрос такой назрел. Равиль, слушай, а вот вы... Ты говоришь, сбегались, разбегались, сходились, расходились. Вот к этому стилю вы как долго шли? Или вы изначально так и играли?
0: Мы играли даже трэш. Такой жесткий. Да. Играли что-то приближенное к электронике. Полносоставные коллективы делали. Нет, это... Наверное... стиль такой назывался британский поп. Вот. Но все это была какая-то фигня. Что-то там все время не хватало, хотя хватало инструментов, музыкантов, но что-то не хватало. И вот после того, как мы отдохнули энное количество лет, мы как-то быстренько прям пришли, и у нас этот стиль самообразовался как-то.
1: То есть Правильно. Вы морально дозрели оба с Феликсом, получается, да?
0: Да, отсеялось все лишнее.
2: Равиль, у меня прямо вот вопрос, знаешь, вернее, не вопрос, а просьба. Огромная просьба. Если владеете инструментами разными, там, и клавишами, если можно, вот в предыдущую песню, не которая сейчас звучала, а в предыдущую, можете вы добавить флейту? Желательно блок флейту. Я про духовую. Да, ну, Захар знает то, что я вообще сторонник духовых инструментов, и любое включение духового инструмента в любую композицию для меня это просто кайф. Но я вот слушал предыдущую композицию. Сейчас это такая откровенность. Последняя композиция, которая прозвучала. А вот которая звучала до этого, вот там, ну, мне, как мне показалось, не хватило очень сильно блок-флейта. Пошел ты в жопу, сказал мне Равиль.
1: И правильно сделал. Иди ты в жопу со своими духовыми, у них и так все хорошо получается. На самом деле, это единственная группа, наверное, под каждую песню, которую я вот сижу, мотаю башкой, лапками притопываю, побухиваю. То есть я вот реально кайфую. То есть вот сейчас мое состояние души четко попадает.
2: Четверг удался.
1: Четко попадает, да, вот в их песни.
0: Алло, алло.
1: Алло, алло, ты здесь, алло. Мы тебя слышим.
0: Да, ребят, я пропадаю.
2: Ничего страшного, мы уже без тебя общаемся, все нормально.
1: Периодически, да.
2: Вот. Так, Равиль, и вот продолжение моего вопроса. Все-таки в предыдущей песне не хотелось бы, ну, как не хотелось бы, я не настаиваю, но очень хотелось бы услышать блок-флейт. Как ты думаешь?
0: Блок-флейт, аллилуйя.
2: Что?
0: Ну, в аллилуйю.
2: Да, в аллилуйю, обязательно, да, в этой песне.
0: В аллилуйю. Ну, ведь зависит еще не все от самого звука, тембра музыкального инструмента. Это может быть флейта, там, это может быть там.
2: Нет, ты не понял. Я тебе объясню, почему именно блок флейта. Потому что флейта — это уже сформировавшийся инструмент, на котором играют профессионалы. А остальные инструменты, там, кларнет и все остальное, это инструменты, которые тоже сформировали. Блок флейта — это для людей, которые только начинают заниматься духовой музыкой, и все ошибки, вот знаешь, даже иногда соскакивают звуки, но она звучит по-настоящему. Мне кажется, в аллилуйе это будет просто кайф. Это будет просто настоящий кайф.
1: Костик, а мы сейчас с тобой подеремся прямо в прямом эфире. Я считаю, что аллилуйя вообще уже она самодостаточная, и там больше ничего просто не нужно.
2: Не, просто мне в данный момент жена воет по голове вот эту вот херню, которую вот она успокаивает.
0: Той самой блок-флейтой, что ли?
2: Да, той самой блок-флейтой она мне воет. Нет, это...
1: У них есть чесалка для головы.
2: Железный, блин. Вот, она сказала, ты меня заколебал своей руганью. Говорю, давай я тебе сейчас повожу. Он поводил, я сейчас... пытаюсь... Ой, все, мне мандец.
1: Уберите женщину от микрофона.
2: Уберите поезд, пожалуйста, с эфира. Так, а нет, все, иди на балкон.
0: Кость, да. Да, я продолжу про духовую. Ну. не главное, какой это будет тембр музыкальный инструмент, а какая будет сыграна на нем тема. Вот если эта тема, вот ее просто на губах продудить, и она добавит в эту песню какую-то новую изюминку, то тогда можно.
2: Ну, пока что я ни разу не ошибался. Не просто добавить. Захар не даст соврать в этом плане, потому что я думаю то, что, знаешь, вот именно блок флейта, вот к Аллилуйе подойдет как нельзя лучше.
1: Задолбал уже со своей блок флейтой, вот честно. Именно, говорит, блок флейта. Равиль, а есть вот какие-то инструменты, которые хочется попробовать на практике, вот именно в выступлениях, что-то такое интересное?
2: Волынка!
1: Волынку я хочу.
0: Не, волынка, там строй какой-то, я его не понимаю. Виолончель. Наверное.
1: Ну, это прям брутальный инструмент. Ну, и, соответственно, надо виолончелистку тогда.
0: Ну, естественно, лучше двух.
1: Лучше двух. А лучше оркестр виолончелей.
0: Виолончелисток.
1: И виолончелисток.
0: И, знаешь, и мы всегда мечтали о таких трех крупных негритяночках. Вот, знаешь, да, которые такие перетоптываются, как правильно сказать, и бэковые партии воспроизводят с такими, они с большой грудью, такие крупные, ну, чтобы, знаешь, грудные голоса,
1: но,
0: такие.
1: Ну, чтобы шевелились синхронно.
0: Вот это было бы круто. И синхронно обязательно.
2: Я так понимаю, Равиль, сейчас жена ушла в другую комнату, поэтому сейчас спокойно крадет.
1: Смотри, я же запись выложу завтра.
2: Это здорово. Равиль, самый удачный вопрос с моей стороны, я думаю. Как ты думаешь, насколько ваша группа прогрессирует и как в дальнейшее время сложится ваша судьба?
1: И когда уже появится блок флейта?
2: Да, когда... Нет. Когда уже появится, во-первых, первый клип?
1: Клип есть у них уже.
2: Нет, хороший клип. Не то, что вот я видел, а именно хороший.
0: Это был не совсем удачный опыт с этим клипом. Если говорить про клип... Мы сейчас нам предлагают некоторые идеи, мы их рассматриваем. Но для нас важна в первую очередь какая-то идея, фишка, а не супер качественное кино. Вот так вот скажем. А пока идеи мы еще не услышали. Предлагают супер качественное кино. Но нам уже этого не хочется.
2: Равиль, скажи, вы сейчас в каком состоянии находитесь? Вы можете еще чем-то удивить, или же вы в данный момент находитесь сейчас в состоянии вот такого баланса, где определенная вот композиция, вот что вот Аллилуйя, да, это после этого песни, вы находитесь в определенной среде, где вы будете сочинять в одном типе песни? Или же будет взрыв?
0: Ну, мы все делаем по мере наших сил. Я немножко ты пропадал. Я, наверное, не весь вопрос расслышал, Костя.
2: Я говорю, в ближайшее время есть
1: Костик, ты очень занудно и много читаешь. Как ты, Раэль, считаешь, вы выдохлись или не выдохлись еще?
2: Ой, красиво.
0: Ты что? Мы только вдохнули.
1: Вот, вдохнули, выдох у вас сейчас. Вот что следом вы? Альбом пишете, что-то там, я не знаю, какая-то движуха происходит?
0: Я тебе даже больше скажу. Сейчас мы закончим альбом, и на нем будет, вот, внимание, дуэт с такой девушкой, которую ты знаешь, Йолли.
1: Да, знаю.
0: Да, вот с ней.
1: Ну, она замечательно звучит, кстати. Я прям вот... Вы молодцы. Кстати, вот у вас вместе должно охуенно получиться.
0: Ну, мы надеемся сейчас. Она в процессе еще доработки небольшой идет, ну, эта композиция. Вот. И я надеюсь, что она, конечно...
2: Равиль, с тебя можно взять слово, что вот записанный альбом ты перешлешь как минимум двум диджеям нефроматки?
0: Обязательно. Обязательно. Вот.
2: И оба альбома целой суферу. Оба альбома целой суферу.
0: А тебе не нужен?
2: Мне нужен.
0: А тебе не нужен?
2: Не-не-не, я с тобой лично встречу возьму. А вот ему очень нужен, потому что он старенький, он еле передвигается.
1: Я могу не дожить до того момента, когда можно будет скачать.
2: Не, на самом деле, если по-серьезному, вот отошлешь, хорошо, договорились?
0: Да, обязательно.
2: И еще одно я слово беру. Сейчас станете звездами и будете отвечать на звонки, которые будут задать там Костец или Зуб.
1: И блок флейта в группе заведете.
0: На первых Ту часть я тебе утвердительно могу сказать. Про блок флейту, мне кажется, вы мне уже отбили охоту.
2: Скотина, Зукер.
0: У меня этой блок флейты по затылку где-то кот стучит.
1: Капитан!
2: Ты понял то, что тебе не нужно делать вот в своем творчестве. Все здорово.
1: Капитан и Поле, следующая песня. Ставим, слушаем, поехали.
2: Подожди секунду, прежде чем поставим следующую песню. Равиль, скажи, когда следующее ваше выступление для всех слушателей, кто ценит ваше творчество? Где и когда вы выступите?
0: Ну, ближайшее выступление, как я вот говорил в начале программы, это 25 июня на фестивале «Дикая мята». Угу. Да, мы там будем 12 часов сет играть. Вот. О, вернемся к блокфлейте. В следующей песне я играю небольшой отрывочек на пианике.
2: Да! Все, я все понял, блин, все, мандец. Я правильно задал тему. Какой я нахер молодец.
1: Поехали, ставим, слушаем.
2: Давай послушаем, потом договоримся.

0: 22.02 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам еще только подключился. Вот пишут: спасибо за эфир, голова прошла, не разболелась. Так мы еще его не закончили, как бы не спешите разбегаться.
1: Лихо.
0: Да, в гостях у нас группа Камбоджас. Вот, диджей Зухер, диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера, вторая тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Вот, сидел, хлопал в ладошки всю песню.
2: Равиль, ты мне скажи, вот одно, у меня такая интересная вещь. Это позитив, идущий из семьи, или это же позитив, идущий из жизни в семью?
1: В первую очередь из семьи в меня.
2: Угу.
1: Да.
2: Конечно. То есть все, что вы пишете, это в основном идет благодаря позитиву семейному?
1: Ну, семейному я... Ну, тоже человек достаточно так легко относящийся к происходящему, так наблюдаю. Ну, такой романтик, наверное, все-таки. То есть я из этого возраста романтика так и не вырос, в общем-то. Вот. Я вообще ко всему отношусь очень хорошо.
2: Так не нужно расти, ни в коем случае. Ты что, ты оставайся тем самым музыкантом, который начал все это дело. И знаешь, у нас Захар, у нас есть еще одна песня или нет?
0: Да, причем это не просто песня. Это песня, хитяра, которую еще никто не слышал.
2: Ее даже никто не слышал.
0: Ее даже никто еще не слышал.
2: Прежде чем мы
1: закончим. Она как пирожок. Она еще горячая.
0: Вот, тем более. Она прям очень горячая. То есть вот только из духовки. Ее только ребята слышали, их жены. Все, больше никто.
1: Даже жены не слышали.
0: Вот, чуешь, насколько хороша песня.
2: Равиль, скажи, пожалуйста, вот у нас спрашивает Наталья, а что с альбомами? Альбом когда выйдет? Первый или второй, или третий, или когда уже?
1: Альбом выйдет, презентация у нас назначена на конец сентября.
2: Угу.
1: То есть он будет готов-то уже в конце июля, но презентацию мы решили сделать, позвать друзей-музыкантов. Ну, такое мероприятие достаточно заметное такое сделать, но это будет в конце сентября. Мы всех оповестим, кого можно, где это будет, когда и зачем. Самое главное.
0: Слушай, ну а вот то, что вышло, это же это часть альбома, да, вот это вот, Ива.
1: Это часть. То есть это релиз, это называется, да?
0: Да, ну, как я даже не знаю, как это называется. Ну, то есть, грубо говоря, вот эти песни, это будут песни из нового альбома, но там будет еще что-то, да?
1: Ну, там будет еще что-то, обязательно.
2: Равиль, беру с тебя честное слово, что став

0: звездами мы обязательно вернемся к неформатке.
1: Ты опять про виолончель. Ой, про флейт.
0: Блокфлейт.
1: Сколько уже можно об этом говорить? Ты смотри, как тебя грибы обидели. Вот ты зациклился-то на них.
0: Да и не они обидели, а обидела ситуация, потому что как бы люди хотели развиваться.
1: Да наплюй, внезапно... не нужны нам эти люди, эти существа, как вот их в эфирном чате назвали, ну, нет и нет.
0: Я все равно добьюсь, что они будут. У меня свой принцип в жизни.
1: И мы их публично опустим, я понял.
0: Да, да, уже это дело принципа. А в остальном, Равиль, пожелай что-нибудь хорошее, приятное на грядущее лето всем начинающим музыкантам.
2: Музыкантам?
0: Да.
2: Ну, я пожелаю лучше всем людям.
0: Давай.
2: Чтобы все в жизни было хорошо, мирное небо над головой, побольше любви, побольше позитивных эмоций, вообще эмоций. Эмоции надо испытывать, в общем-то, разные, чтобы можно было их сравнивать и, наверное, как-то сопоставлять, что ли, вот так. Ну и всем счастья и улыбок. Надо жить и улыбаться.
0: Друзья наши дорогие, с нами была сегодня группа Камбоджа.
1: Подожди, что ты всех отшиваешь-то? Вот начал прям. Вот я не успел тут тему развить. Равиль, а вы на мяту на машине едете?
2: На мяту, да. Похоже, да.
1: Я к чему?
0: Я тебе скажу, к чему Зукер все это начал. А вы случайно не через Тулу едете?
1: Да, не, ну они же в Алексине мятут. Это, грубо говоря, тут 40 минут езды. Я к чему? Может быть, нам замутить...
0: Нет, да и да.
1: Может, нам замутить прямой эфир со всей группой и поиграем в акустике?
2: Доехать до вас. Ты знаешь, у меня такая мысль была. Но это, наверное, же будет тогда в воскресенье где-то уже во второй половине. Наверное, мы сможем до тебя доехать.
1: Ну, как бы в идеале-то надо это под вечер делать все.
2: Под вечер. Ну, до вечера мы пешком тогда.
1: Добраться-то... Не, я к тому, что добраться-то...
2: Слушай, хорошая идея. Но я все-таки один могу решить лишь половину. Поэтому нужно будет...
1: Ну, посовещайтесь.
2: Ну, я думаю, это... Да, идея очень хорошая.
1: То есть электричество мы тут не сыграем, потому как студия еще не достроена. А вот, в принципе, акустику можно бабахнуть прямо вот у меня здесь.
0: Зукер, ну, на 50% с тобой согласны.
1: Обдумайте эту ситуацию.
2: Ну, то есть мы гитару мы в эфир в линию включим, микрофон.
1: Конечно,
2: в линию включим.
1: Ну, грубо говоря, да? 4 канала у меня есть. 4 канала Все. Мы в эфир пустим.
2: Хорошо.
0: Вот, итак, в продолжение вечера, уже заканчивая наш эфир, звучит композиция под названием
1: «Береги ее».
0: «Береги ее». О чем, расскажи, Равиль, эта песня?
2: Уже все в названии. Сказано, Константин, и ты сейчас услышишь, да, да. Все будет.
1: Блокфлейты там нету. Нету ты там блокфлейта.
0: Я же отказался от этой идеи, вы оба не согласны.
2: У нас рефреном сегодня блокфлейта прошла через всю программу. Припев такой.
1: Ты теперь обязан песню написать про блокфлейт. И имя Костик там упомяни обязательно.
0: В общем, в целом, спасибо огромное за эфир, Равиль. Спасибо огромное вашей группе за то, что вы делаете, от меня лично. Большого процветания всем начинающим группам. Почаще заходите на неформатное радио, загружайте свои треки, и все будет очень хорошо. До связи на следующей неделе.
2: Спасибо.
1: Вот, Феликс, кстати, спасибо. Тоже согласился. Спасибо. Феликс тоже согласился. Вот он отписался в эфирном чате.
2: Отписал чего-то?
1: Да, после мяты пишет, едем к вам. Вот так вот.
2: Все
1: решено. Ну, то есть, предварительно еще обговорим тогда, чтобы мы рекламку пустили, все как положено, чтобы было весело. Вот, ну а сейчас, друзья, все, всем говорим до свидания. У нас была в гостях группа Камбоджас. Спасибо вам, ребята, огромное. У меня сбылась мечта идиота. Я целый вечер слушал вас и бухал. Вот, услышимся теперь в следующий четверг. В среду у нас программы 5+1 не будет. Вот, ну а сейчас мега горячая песня «Береги ее», группа Камбоджас. Поехали.
2: Всего доброго.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал», да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию, а выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

– это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
3: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Я обязательно доберусь туда. Поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня мы так вот внеурочно, внепланово, потому как нарисовалось у нас гостище, прям гостище. Тимофей Яровиков сегодня у нас в гостях.
1: Добрый Здоровайся. Вечер. Здравствуйте, приветствую всех.
0: Вот, ну что, сегодня мы будем петь песни, разговаривать, немножечко ругаться матом. Вот, водку решили не пить, но контакты для связи все те же самые. Есть у нас Аська 96-4-7-5, сейчас мы там захерачим эфирный статус. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Единственная просьба, все вопросы для Тимофея, начинайте с 5 восклицательными знаками, потому что вдруг у вас дохера будет, вдруг вы сейчас начнете строчить прям немерено всего, ну, если кто-то появится, чтобы мы могли вопросы ваши вычленять попроще. О, 17771, хорошая цифра, красивые номера, продаю, прям продаю. Вот, ну что, давай начнем, наверное, с песни. Я заодно посмотрю, как там у нас все. Прям продаю. Вот, ну что, давай начнем, наверное, с песни. Я заодно посмотрю, как там у нас все это по индикаторам рулит.

целуют лужи. Если есть у меня Богом данная мне душа, почему я тогда не нужен? Курит мальчик на остановке лет так семи, методично плюет, как взрослый. Боже мой, все, что есть у меня, возьми и верни мне после. Хватит хвататься за веру в светлое.

конструктор детский и попробую это сделать быстрее. Но почему я всегда молюсь, когда пьян мертвецкий? Почему, когда трезв, не умею? Почему я боюсь подворотен стен и холодных камней в ладонях? Боже мой, что...

0: А ты лично? Я его спросил, сильно орешь? Он говорит, да, сильно ору. Блин, он, оказывается, вообще сильно орет. Да не-не-не, все нормально. Друзья, так как мы вот тут херово мониторим ситуацию, вы скажите, как слышно нас, пожалуйста. Нас-то, меня-то хрен с ним, как Тимоху слышно.
1: Сейчас придет ответ.
0: Вот так, Женек вот написал, привет, дружище, как монетка, пригодилась ли?
1: Спасибо, старик.
0: Расскажи-ка нам, что это, вообще давай расскажи, кто ты, что ты, с чем тебя едят, почему и зачем, потому что я уверен, что многие из тех 17 тысяч даже не знают, кто такой Тимофей Рыбаков.
1: Ну так тогда
0: раз. Я вот тебе честно говорю, я тебя первый раз сегодня слушаю. И вижу, да. Не, я перед эфиром тут сидел, пытался этим своим воспаленным, неопохмеленным мозгом что-то послушать. Вот, но понял, что не могу слушать. Сейчас живьем буду. Привлюбляться немножечко.
1: Ну, что рассказывается-то? Ну, в качестве знакомства, анкетные данные, что ли. Я из Могилева. Это такой город в Беларуси. Вот, приехал здесь в единственном своем лице. То есть, пою я громче, чем говорю, да. Ну вот, приехал здесь в своем лице, представляю, в общем-то, могилевскую старинную уже банду «Сердце дурака» называется. Вот, и тут с такой оказией приехал в Тулу, любимый мой уже город, я лет 5 сюда приезжаю с концертами. Вот, даже в электричестве мы здесь бывали, не только в
0: Вока. А ты когда теперь планируешь в электричестве? В Туллин?
1: Ну, я думаю, что очень хотелось бы еще в этом году заглянуть, потому что у нас тут грядут события, выходы альбомов. Вот,
0: Ты хотел про альбом рассказать что-то.
1: Конечно, расскажу. Ну вот последние уже много лет езжу с песнями по белу свету, кочую везде, горлопаню их. Что такого еще рассказать?
0: Ну, ты как бы человек, который... Ты зарабатываешь песнями, получается. То есть, ну, ты не работаешь. Ты ездишь и боишься.
1: Да, я бросил это глупое занятие. Ну, в общем, служить бы рад, да, прислуживаться тошно. А так, в общем, занимаюсь тем, что люблю, и смею надеяться, что у меня более-менее нормально получается.
0: Ну, как бы вот я визуально смотрю не только на хлеб, то есть не сильно похудевший человек. То есть... На хлеб хватает. Ну и что, давай будем побольше петь.
1: Поменьше трындеть?
0: Нет,

0: Недель тоже будем.
1: Я, я про монетку не сказал.
0: А, это монетка,
1: перед, перед отъездом на эту гастроль, вот, Женя, друг мой, пришел, значит, проводить буквально, задарил такую монетку, с одной стороны написано «пить», а с другой «не, не пить». Пить. Да.
0: И, в общем, всегда вставал ребром.
1: Да, и не пригодилось, Жень, прости великодушно, не пригодилось. Когда наступал такой момент, что приходилось... выбирать, вот никакого выбора не стояло.
0: Приходилось
1: пить. Надо было пить просто, и все. Монетка, в общем, пока бесполезна, оказывается, Вася. Ну, ничего, мы еще ее испробуем в деле.
0: Ну, еще, что, ты же завтра в Москву уедешь.
1: Ну, да, оттуда в Сибирь полечу, вот. Так что, в общем, будет, будет где попробовать. Так, раз.
0: Пошла такая пьянка.
1: Да, вот об этом песня сейчас и будет.
0: Человек-оркестр, тебе еще надо... Как называется вот эта бочка, на которой сидишь, квадратная, к ней ставишь педаль, и она под тобой бухает?
1: А, квадратная?
0: Да, она как стульчик, а одновременно как барабан бочковый.
1: Господи, вылетело из головы.
0: Вот такую штуку тебе надо еще.
1: Да у меня чувство ритма нет, поэтому уже не надо мне ее.

Так уж повелось, у каждого дорога своя. Не лезь в чужую жизнь, браток, у каждого дорога своя. Мне говорят, дурак, одумайся, бросай этот вздор. Но после семинора я беру ля-мажор. И даже если вместе мы, у каждого дорога своя. Дуракам закон не писан, дуракам важнее сердца и доброй дороги. Она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора. И значит, доброй дороги, брат. В Питере куда ни захоти, 15 минут. Везде для счастья все равно не хватит, 15 минут. Троещина, восьмой кирпичный, Нахичевань, новинки, ох ты тополя, везде глухомань. Без разницы, вся жизнь порой решается в 15 минут. Если хочешь быть счастливым, быстро отдавай часы и доброй дороги. Она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора. И значит, доброй дороги, брат. Гражданин начальник, извините за рецидив. Любезный гражданин начальник, извините за сплошной рецидив. Я не Че Гевара, я простой музыкант. И это все творю не я, во всем виновен талант. И я прошу вас, очень строго не судите за сплошной рецидив. Назывался диссидентом, не стесняйся в автозак. И доброй дороги, она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора. И значит, доброй дороги, брать.

волей и неволей видел много длинных ночей. Ты наблюдал сквозь нос стакана столько этих длинных ночей. Но утром стихнут песни, и ты выйдешь за дверь и намотаешь сотни километров на два пьер. И сколько впереди еще там будет этих длинных ночей. И раз пошла такая пьянка, пей последний баннес и доброй дороги. Она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора. И значит, доброй дороги, брат. Доброй дороги. Она добра, нас кормят ноты и ноги. А по утрам горит заря на востоке, и нам пора. И значит, не провожай, сестра.

0: доброй дороги, брат.
1: Прям вот я с ужасом поглядел направо. Слава, бей последний ебанес. Давай не будем сегодня бить ебанес.
2: Там прям славный ебанес, хочу вам сказать, такой здоровский.
1: Вообще было у тебя такое, что прям увлекся и разбил свой ебанес?
2: Ибанезов у меня не было.
1: Ну, ну что-нибудь. А, ты вообще человек вот азартный на сцене.
2: Ломаные гитары были. А что, если не заводиться на сцене, в каком-то смысле, что тут доходить?
1: Не, ну, чтоб до такой степени, чтобы расхерачить все инструменты и гонорар потратить на новые.
2: Я и в жизни так завожусь иной раз.
1: Иной раз.
2: Ну, да, вот так. Не, ну, ты как-то смиреннее быть, что ли, местами. Вот, но бить инструменты как-то это... Не дешевое удовольствие.
1: Я, короче, буду сегодня работать манипулятором. Я буду придвигать, отодвигать Тимохе микрофон. Поет он реально громче, чем говорит. Вот, так, ну чего, друзья, время у нас 21.13. Еще раз напомню вам, что у нас есть Аська 96.4.7.5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тему завели, общаемся в комментариях к теме. Обязательно пишите вопросы, обязательно пишите пожелания для Тимофея, потому как нам так будет удобнее с вами общаться. Так, вот, Мария пишет: добрый вечер, привет из Рязани. Такой вопрос: какую из своих песен ты считаешь самой удавшейся и наоборот? И в чем находишь вдохновение? Вот целых два вопроса.
2: Хороший вопрос, сложный. Ну, мне как-то так выбирать из собственных песен удавшиеся, любимые, там, сложно. Я их все люблю, по какой-то, я, наверное, их писал по какой-то причине. Но вот неудавшиеся песни, это, наверное, ранние, их мне вспоминать стыдно. Вот.
1: А у тебя вообще, вот я всем задаю вопрос. Понятно же, у каждого музыканта есть там куча тетрадок.
2: Есть такое,
1: со своим, да, материалом. И есть материал, который вот просто убирается вот куда-нибудь на дальнюю полку и больше не используется. У тебя вот большая стопка этого?
2: Ну, из того, что сохранилось, да, в общем, большая. Я, наверное, не один лес извел, в общем, на это написание, на всякую. Ну вот, но когда беру, перелопачивают эти закрома, не так-то много оттуда дельного достается. Вот с годами как-то уже пишется реже. И, наверное, надеюсь, метче все-таки.
1: Но периодически, да, все-таки перелистываешь.
2: Ну, хочется, да.
1: А так... бывает так, что, блядь, а вот, наверное, дай-ка я ее попробую, попою.
2: Бывает, и бывают иные песни, которые были написаны, бог знает когда, в юношестве, вот так вот спустя годы берут, и откуда что берется в них, вот, почему они вдруг становятся, тогда были чушью собачьей, а сегодня вдруг почему-то звучат. Нет, наверное, рецептов никаких в этом во всем, вот.
1: Так, что там у нас?
2: А что он там еще спрашивал?
1: Так, и в чем находишь ты вдохновение?
2: Вдохновение.
1: Вдохновение у артиста, надо спросить. В чем ты находишь вдохновение?
2: Я все время люблю вспоминать. Ах, если бы знать, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, да. Ну вот, да во всем вдохновение. Вот, на что посмотрел, если у тебя взгляд живой, не зашоренный. Как художник, он же может... Не просто ходить искать какой-то сюжет, можно посмотреть на какое-то явление, вещь, вот, и найти в этом какой-то смысл особый. Увидеть это такими глазами, как больше никто, кроме него, не увидел. Вот где-то здесь, наверное, начинается какое-то искусство, что ли.
1: Друзья, я вас еще попрошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, как нас слышно, потому что отмониторить я не могу. В наушниках почему-то получается все по-разному. Ладно, давай петь. Давай петь, мы же сюда петь пришли. Он нам сегодня обещал еще злых песен попеть. Но это мы чуть попозже.
2: Пока по-доброму пойдем?
1: Не, ну ты, в принципе, смотри, решай для себя сам. Как тебе интереснее. Во, у нас фоточки появились из неформатной маленькой студии. Смотри, какая у тебя морда. Довольная.
2: Довольная прям, да. Ну что,
1: поехали.
2: Раз мы запоем.
1: Да, вот пишут, слышно отлично. Ну и замечательно, ребят.
2: Очень хорошо.

хороший поэт, мертвый поэт, и лучше всех на свете тот, что не написан куплет, и всякий русский, что незваным завалил на обед. Хуже татарина, хуже татарина, татари-тари-та-татари, а мы поем и пьем от зари до зари.

0: Слушай, давай Ленку пропустим, а то она сейчас упадет у нас. Лен, проползай давай на кресло, во. А то стоит там как неродная. Итак, друзья, 21.19 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами сегодня Тимофей Яровиков, лидер, да, группы
1: «Сердце дурака».
0: «Сердце дурака». Откуда такое название взялось, «Сердце дурака»? Кто у вас?
1: Главный дурак?
0: Да.
1: Да я, понятно.
0: Не, ну это понятно. Самый основной.
1: Ну, не могу сказать, что вопрос новый, но я люблю на него отвечать, в принципе. Вот. Словосочетание это придумал не я. Так называлась книга нового белорусского писателя, который под псевдонимом Джеймс Гудвин, вот, издался, это было, по-моему...
0: Так, я забыл манипулятором поработать, ё-моё, о!
1: В конце 80-х. Джеймс Гудвин, книжка «Сердце дурака». Тиражом 10 тысяч экземпляров она тогда появилась и разбрелась по библиотекам, по книжным магазинам. И как-то в одночасье вдруг стала очень популярна в рок-н-ролльной тусовке. Вот. И в других городах, в Беларуси точно, и вот в Могилеве особенно. Ее читали, зачитывали, передавали друг другу. Я помню, одну даже украл в родной библиотеке. Ну, как украл? Взял, а потом отдал другими книгами.
0: Отдал другим читать.
1: Ну, принес туда другие книги, а эту забрал себе, потому что мне нужнее. Вот. И как-то книга такая странная, очень интересная. Скорее, такой набор притч, каких-то мыслей. Но почему-то они очень резонировали в то время. И вот само словосочетание «Сердце дурака», поскольку и книжка похожа на сказку в каком-то смысле. Вот. Оно так к сказкам и, наверное, отсылает. Про Иванушку-дурачка, про его там братьев старших, которые поумнее будут, про походы в 30-е царство. Вот. И почему-то все у этого дурака получалось всегда. Вот вопрос, собственно, почему. Да потому что он свои...
0: Что получилось?
1: Потому что свои поступки мотивировал не умом, а сердцем.
0: Я на самом деле «Сердце дурака» услышал это словосочетание. То есть ты как бы второй в этом списке.
1: Даже так.
0: Да, первым «Земля королева мод», ваши
1: да,
0: ребята тоже,
1: да.
0: Знаешь такого?
1: Это
0: наверняка знаешь.
1: Это группа из
0: вот,
1: Бобруйска.
0: У них песня вот. Есть «Сердце дурака».
1: У них даже целый альбом вышел «Сердце дурака». То есть мы существовали и раньше, поэтому, когда у них появился этот альбом, мы передавали друг другу привет всяческие. Вот.
0: Кстати, можешь ему передать.
1: Да?
0: Он, да.
1: С радостью.
0: Он, говорит, пить бросил. Музыка стала грустная сразу.
1: Да, прям от всей души прям привет-привет, и пущай музыка будет не только грустной, разная должна быть музыка, наверное. А что пить бросил, так это, наверное, к лучшему.
0: Ну, наверное. Итак, друзья, 21-22 на наших зеленых системных. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите пожелания в эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Тема заведена, пишем в комментарии. Можете писать нам Ваську 96-47-5. И есть у нас mail-агент, неформатный mail.ru, туда тоже можно писать. Так, вот сразу поприветствую. Так, ну с Женькой мы поздоровались. Мария, тебе привет. Костюха вот к нам присоединился в чате. Так, и что он нам написал? Спрашивает, можно ли музыкальную просьбу...
1: Конечно, можно, чего ж нет.
0: Новую жизнь он хочет. И вот вопрос. Твое отношение к современной классике, в кавычках, а-ля крутой маэстро Николаев Игорь.
1: Это классика?
0: Я не знаю, он в кавычках написал.
1: Игорь Николаев, это которая песня «Выпьем за, едим», там, да? Вот
0: да, да, такое, да, да.
1: Ну, так, ну, что, классика, да, классика есть.
0: Ты вообще сам какую музыку любишь слушать? Ну, кроме «Сердца дурака».
1: Да, я, нет, сам-то я «Сердце дурака» не слушаю, это, в общем-то, чего слушать-то. Но...
0: Вот такая же херня. Вот ты на самом деле любишь свои песни слушать вообще так вот по жизни?
1: Вообще нет. Потому что, когда я остаюсь со своими песнями наедине, меня от самого себя тошнить начинает.
0: Вот.
1: Вот.
0: Я ему руку пожал.
1: А просто поэтому я больше люблю концерты, потому что благодаря публике они начинают смысл какой-то другой приобретать. Не скучно их самому слушать просто. Благодаря людям, от которых они отражаются, что ли. Вот. А когда мы с группой работаем, я люблю слушать то, что играют мои музыканты. Прям люблю. То есть, когда там вот мы сейчас над альбомом новым работаем, черновички всякие разные вставляешь в уши, ходишь, выслушаешь. Вот это, ну, нормальный рабочий
0: момент. У тебя вообще вот этот, текучка музыкантов присутствует или нет?
1: Присутствует. Очень много.
0: Везде такая беда.
1: Ну, наверное, да. Очень многие люди прошли через группу «Сердце дурака». Всех люблю, всем поклон. Вот, всем спасибо за то, что это было, потому что это... навсегда останется чем-то важным и дорогим. Вот. Но последние годы состав у меня все крепче и крепче. Правда, вот сейчас тоже, с одной стороны, беда произошла такая немножко для нас. С другой стороны, радость большая. Вот басист от нас ушел. Вот.
0: И все вздохнули с облегчением.
1: Нет, отнюдь с печалью. А радость-то он, в общем, давно к этому шел. Вот он сейчас священником стал. Вот. И поэтому немножко от музыки в сторонку сейчас увернулся. Нам, конечно, жаль, что мы его как музыканта потеряли.
0: Костюха вот пишет 100% барабанщики. Ну, ритм-секция тоже попал. А ты знаешь, у нас есть на неформатке человек, который является священником. И тем не менее он регулярно пишет какую-то музыку и выкладывает, выгружает. Mm-hmm. И такие вещи достаточно прям вот не священнические.
1: Вот,
0: как бы совмещать-то можно, видимо, церковь не запрещает.
1: Да, наверное, можно. Нет, никакого, конечно, запрета нету, очевидно. Это внутреннее дело, в общем, человека, как ему самому удобнее, сподручнее думать. Ну, я уверен, что Леша от музыки не отвернется, потому что, елки-палки, человек с 9, по-моему, лет играет, профессиональный музыкант с бас-гитарой, просто он единое целое составляет. Совершенно гениальный.
0: Зато все точно знаем теперь, где вы будете всей группой крестить детей у кого.
1: Вот это совершенно однозначно.
0: И свадьбу играть. Вот, ладно, давай играть дальше.
1: Так. Злого, доброго. Новую жизнь просили, да? Вот, кстати, к разговору о каких-то юношеских песнях. Вот это, наверное, первая серьезная более-менее песня, с которой у меня что-то такое началось. Лет 18 мне было, когда я ее написал. Новая жизнь оглашается стонами подвалов рок-клубов. Плесень с тоской, и хочется бить не дрожащей рукой. То, что находится между погонами, а в храме Спасителя нету уборщицы печально, но факт.

Всех ветра я устал и продрог, но мне каждое утро контрольный висок. Надо мной не небо, а потолок, и дома вдоль дороги похожи на склепы. Ваши дети в подвалах рисуют цветы.

И не знаю зачем, но только хочется мне вновь увидеть ее в запотевшем окне, хотя все это было когда-то во сне, и желанию это предельно знакомо, и мне хочется верить, что новый рассвет даст на все однозначный и точный ответ. Но закончились спички, а значит и свет, и я знаю.

0: Будет завтра. Завтра будет. Слушай, ну так неплохо для 18 лет.
1: Спасибо. Прям
0: вот, скажем так, обычно в 18 идет какое-то вот этот половое созревание, максимализм.
2: Так и меня не обминуло, вроде созрел.
0: Вот. Ну, как бы неплохо. Я думал, что-то будет более банальное. Нет, хорошо. А, итак, друзья, 21-29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами сегодня Тимофей Яровиков. Вот, сегодня мы поем песни, ругаемся матом. Вот, и общаемся с вами, друзья. Чтобы у нас было полноценное общение, пишите пожелания, вопросы в эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Тема заведена, пишем в комментариях Ваську 96-47-5. И есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Кстати, ВКонтакт теперь ведь тоже мессенджер службы внешней разведки. Майл его выкупил, и ВКонтакт стал...
2: Чтобы я знал, что это такое.
0: Ты про что?
2: Про мессенджер, что это такое?
0: Ну, это куда сообщения отправляют? Аську, знаешь?
2: Да.
0: Вот. А есть Mail-агент, такая же хрень.
2: Да?
0: Да. Вот. И все, кто пользуется почтой Mail, они... А сервера Mail стоят в здании внешней разведки России. Прям весь второй этаж занимает.
2: Ну, удобно.
0: Очень удобно. То есть они прям там все перелопачивают и не напрягаются. Вот. И ВКонтакте они тоже выкупили. Видимо, чтобы тут же народу дохерища. Надо всех контролировать. Да. Вот, а вас сильно лютуют, нет?
2: Да, у нас КГБ.
0: КГБ есть?
2: Да, ну, конечно, как без КГБ.
0: Оно всегда было.
2: Вот, ну, лютуют, не, у нас один лютует.
0: А, надо же, блин, я забыл, что я сегодня этот...
2: Вот, у нас один лютует, самое главное, а все остальные ему там подпевают.
0: Ну, он же вот, он вечный, он как Ленин, по ходу дела.
2: Да вот... Типун на язык.
0: Вы ждете, да, когда уже?
2: Да.
0: Дай бог ему здоровья.
2: Угу, да.
0: На самом деле, хотели мы замутить фест в Беларуси у вас.
2: Ничего, ничего не вышло?
0: Ты знаешь, нет.
2: Ты вообще не удивлен.
0: То есть, вот нас прям так завернули красиво, так прям резко, и даже не знал, кого нахуй послать, честно. Прям вот... Замкнутый круг, вот, идешь по кругу,
2: да есть там...
0: как вы там вообще
2: есть,
0: играете,
2: есть
0: как вы живете?
2: Есть кое-кого, кого можно, вот, ну да ладно, вот, как играем, играем те, кто в андеграунде, как иначе, слава богу, сейчас не совсем совковое время, есть частные заведения всякие разные.
0: А, ну по вот. Частным заведениям...
2: По частным заведениям мы играем, потому что связываться с государственными структурами себе дороже. Ну вот, то есть там прийти в управление культуры и сказать, хочу концерт,
0: да.
2: Например, это вот...
0: За гонорар.
2: Ну
0: хочу без гонорара концерт, хотя бы.
2: Хотя бы так, да, то все равно там, то есть литовка текстов, там прочая вся эта шляпа, она
0: все
2: в высшей степени присутствует, да.
0: Ну, смотри, у нас тоже все к этому идет.
2: Я ой, у вас же к этому все пришло.
0: У нас скоро точно так же будет. Так, вот, Костюх пишет, саксофон бы в эту песню, я так понял, это вот 18-летнюю. Так, что там нам царапают? Так, если возможно, бой художников-поэтов. Сегодня послушал эту песню, понравился контраст, пишут. Так, Маш пишет нам, еще вопрос, за каким направлением музыки, по твоему мнению, будущее?
2: Будущее?
0: Будущее.
2: Ну, будущее... Да я не знаю. Меня когда спрашивают про направление, я всегда смущаюсь немножко, потому что я, во-первых, не разбираюсь ни в чем. Вот. И когда меня спрашивают, в каком стиле я играю, господи, прости, вот, какой там стиль? Песню бы написать хорошую. Вот.
0: А я, знаешь, всегда вот на такие вопросы говорю, будущее за душевной музыкой.
2: Ну, правильно.
0: Вот тебе нравится этот... Как они делают...
2: Как...
0: У нас, короче, на репу, ну, где мы репетируем, рядом база, и вот там у них, знаешь, этот, вот они прям спускаемся, они начинают этот чёс и блёк в микрофон, да. И вот он прям вот минут 40 без остановок блюет в него. Вот. Но им же нравится. То есть, соответственно, для них это их направление, да.
2: И, видать, душевно они это делают.
0: Им прям. Это душевно, им это здорово. Поэтому
2: так что,
0: я думаю,
2: что будущее за музыкой. Ну вот, по-любому, да, и за душевной
0: вот,
2: музыкой.
0: Мишаня у нас нарисовался, привет, пишет тебе из Рязани,
2: спасибо.
0: Просит странную спеть. Так, Машка вот наехала, все, я понял. Ладно, давай петь. Чё там мы обещали-то людям?
2: Странную. Бей художников поэтов.
0: А, вот, художники поэта, странный на заказ.
2: Это
0: у нас
2: стихотворение. Тоже.
0: Выбирай.
2: Бестолковое, юношеское, как раз таки. И тебе же неохота его вспоминать почему-то. Вот, и странное там на заказ, да? А вот странную можно сыграть.
0: А вот ты хотел новый альбом попиарить. Ты будешь из нового альбома что-то петь?
2: Да. Будет. Мы не просто новый альбом. Мы тут вознамерились сразу два альбома издать.
0: Вот.
2: Потому что один уже готов. Колом лежит на полочке, ждет. Вот. А второй, вот я перед отъездом сюда буквально записал голос на весь альбом. Ребятки там сейчас доводят что-то дома, и все это дело надо будет сейчас сводить, мастерить. Вот. Но у нас на этапе записи голоса все наши накопления просто завершились, мы поскребли в затылке, сейчас думаем открыть на этом... краудфандинговая какая-то платформа, да, вот планета, mm-hmm. Планета.ру, наверное, откроем проектик и попросим...
0: Дайте денег.
2: Да, попросим поучаствовать в этом во всем, потому что очень хочется поделиться, очень у нас это все, на мой взгляд, интересно получается, и хочется, чтобы побыстрее все это вышло, потому что своими силами мы еще полгода будем колупаться.
0: Ну вот как только заведешь прям... Пиши Зухеру, мы тебе прям...
2: Спасибо, да.
0: Повесим блямбу на неформатке.
2: Я призываю тогда вот за новостями следить, и по мере сил, ребятушки, пожалуйста, участвуйте.
0: Помогайте рублем, да, музыкантам. Мы народ бедный. Потому что все, что мы зарабатываем, мы тут же пропиваем. Вот нет у нас какого-то вот этого смотреть в будущее. Вот. Я знаешь, что хочу предложить? Сейчас ты пока поешь, выбери какую-нибудь песню свою, я ее скачаю. Мы ее включим людям, чтобы тишины не было в эфире, а сами сходим, покурим.
2: Покурим, да, хорошая идея. А, так, а что скачать-то такого? Вот я же даже... Что такого веселого, интересного?
0: Просто я как бы твое творчество... А давайте мы сейчас у слушателей спросим. Ну-ка, слушатели, что вы хотите в записи послушать? От сердца дурака? Вот, мы вам поставим, пока сходим перекурить. Да, как тебя правильно искать? Так или как Яровикова?
2: Да как угодно. Тимофей Яровиков вообще ВКонтакте только один. Я недавно узнал.
0: Да?
2: Да.
0: Блин.
2: Дивное дело.
0: Ты вообще красавец. Вот смотри, тут прям сразу выпало, что у нас пропасть.
2: Пропасть. Московская. Вот можно пропасть поставить. Московскую. Она громкая, просто орать в студии ее, наверное, не особо, а послушать в записи можно.
0: Вот, пропасть тогда я качаю.
2: Угу.
0: Ты пока поешь.
2: А пока...
0: потом мы включим вам пропасть. Прям она электричество же это, да?
2: Надеюсь.
0: Ну, написано сердце дурака, значит, электричество.
2: Ну, должно быть, да.
0: Вот, и мы пойдем курить. А сейчас пока смотри, какая хрень.
2: Качать не хочет.
0: Какое. Да. Сохранить. Все, полилось.
2: Ладушки.
0: Давай, поем.
2: Вот, песня странная. Это из того альбома, который записан и ждет своего часа на полке.
0: Который колом,
2: да,
0: лежит.
2: Вечер в небесах, ветер в волосах, слезы на глазах, на полях роса. Сколько ни мигай, не увидишь рай, слышен пёсий лай. Горе да беда ходят по пятам, стерегут всегда, встретишь тут и там. Только поспешай, собирай, душа, горький урожай. Был бы рядом брат, был бы брату рад, я бы ему собрал дикий виноград. И однажды днем я бы его потом напоил вином. А пока один посреди осин губы прикусил, птица голосит, да туман кругом, теплым молоком и луна серпом.

Бабы в ряд копят мед и яд. Разведи огонь, в нем сожги свой страх, упадет в ладонь пепел от костра. Ночь легла кругом, будь ее врагом. Звезды, светляки, вестники тоски, палят огоньки только для других. Может, тот, кто свят, кто не виноват, видит их и рад. Ляжешь на песок, подперев висок, взглядом на восток, бьешь востока сок, а они горят, словно говорят, будет звездопад. Их учила мать с неба не хватать, дать звезде упасть и земли поднять. Только разве то под моей пятой назовешь звездой? Я рожден такой, к ним тянусь рукой, пусть и высоко, пусть и далеко, только волчий вой за моей спиной спорит с тишиной.

Верь или не верь, рядом в небо дверь, да у той двери бродит черный зверь. Он шумит травой, шелестит листвой, ухает с собой. То ли бережет, то ли стережет, то ли что-то ждет, то ли так живет. А за дверью то, что зовут мечтой, чистой и святой. Был бы рядом брат, я б смелей сто крат, мимо всех преград той двери, где клад. Да пока один среди трясин, не видать пути. Утро в небесах, ветер в волосах, слезы на глазах, на полях роса. Знаешь, но прости, это мы сидим, сидим взаперти.

0: Как хорошо у него все это получается. Друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Вот, с нами сегодня тут Тимофей Яровиков, сердце дурака. С вами диджей Зухер, наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда обязательно. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сейчас мы с Тимохой идем...
1: Покурить.
0: Вот, а вам пока включим в электричество. Смотри, как написано. Неизвестного исполнителя дорожку номер 3. Вот, пропасть называется песняга. Вот, ну, 4:41. Отличное время для песни. Мы успеем покурить прям вот замечательно. Поехали.

0: Итак, друзья, ну мы вернулись. Вот, мы нарисовались, хер смоешь. С нами сегодня Тимофей Яровиков. Я заговариваюсь, не обижайся. Вот, сердце дурака. Вот, с вами диджей Зухер. Так, что-то у нас тут ни комментов, ни вопросов не прибавилось. Ну-ка, давайте активнее, господа. Что за хрень собачья? Народу полно, кстати, сколько? Давай-ка посмотрим, что там у нас прибавилось, убавилось. Ну, на 4 человека прибавилось, 17 775. Уже хорошо, вот у вас там дохерища. Хватит жопу чесать, давайте уже общаться, нам же скучно, друзья. Мы уже с Тимохой друг другу надоели. Нам противно друг на друга смотреть. Поэтому давайте уже сыпайте вопросами, пожеланиями. Так, что там у нас нацарапали, давай. Мы где закончили? Мы закончили, по-моему, на странный,
1: так
0: да?
1: Точно, да.
0: Вот. Так, Натаха у нас нарисовалась. Привет тебе, Натаха. А не музыкальные, а литературные просьбы принимаются. Очень бы хотелось что-то из стихов услышать. Вот.
1: Ну, я иногда позволяю себе, да, на акустиках учинять такие поэтические куски.
0: Так, сейчас я манипулятором поработаю опять. Во.
1: Вот, поэтические куски всякие разные. То есть там 10 минут там могу вспоминать всяких стихов.
0: Вот ты счастливый человек, ты все помнишь.
1: Не все, от него.
0: Я вот не могу без тетрадки.
1: У меня есть любимая шуточка на эту тему, что у меня есть немец, который сводит меня с ума. Альцгеймер, как это называется.
0: Вот, такая, причем, знаешь, у тебя так бывает. Вот песни, которые поешь уже там десятки лет. Выходишь на сцену, блядь.
1: Как отшибло, да.
0: Середину куплета просто
1: каждый
0: не знаешь.
1: Концерт такая происходит фигня.
0: А новые поешь, все хорошо, нормально. Дурдом. Вот.
1: Ну что, хочется что-то услышать, да?
0: Ну, просят люди.
1: Я только то, что, собственно, помню, могу, поэтому те, кто что-то услышал уже, извините, буду повторяться. С легким сердцем легка дорога. Видишь истинное в простом. Даже солнце придет с востока, если сможет найти восток. Не сгореть тебе, не согреться, если все это не с тобой. Перед болью не дрогни сердце, рождая боль. Зачастую вблизи не видно, может, с ракурсом не везет. Как беременная обидой зависть в душу твою ползет. Зло всегда из дурного корня. Вот и месть, обиде сестра. Но от страха сердце не дрогни, дрогни сердце, внушая страх. Мир как будто временем проклят, так и хочется взвыть постой. Даже дождь однажды умолкнет, даже рукопись ляжет в стол. Никуда от него не деться, не укрыться и не спастись. Перед смертью не дрогни сердце, тихо сердце, остановись.
0: Во. Слушай, а у тебя процент песни, стихи? Или это была задумывалась песня?
1: Да нет, я в песни последние годы пишу уже, наверное, вместе с гитарой сразу. Вот. И больше заточен, конечно, на написание песен, потому как это, ну, главное, что ли, деятельность такая.
0: Ну, иной раз стихи вылазят.
1: Вот, начинал-то я со стихов, я как-то еще в 12 лет я себе сказал, я стану прям поэтом, я буду прям...
0: А кто у тебя кумир был? Этот?
1: Маяковский этот?
0: Да, нет.
1: Да нет, так не сказать. Да много кто, я читал-то... В те годы я читал, конечно... Пушкина, да, Маяковского, да, Есенина читал, да. То есть, в общем, ничего удивительного, обычно все.
0: Не, ну вот смотри, ты счастливый человек, ты можешь стихи читать? Я вот, например, не могу. Я когда начинаю читать стихи, прям вот, если у меня не ложится он на ритм, то есть, если в голове не играет мелодия, место я прям начинаю так... Вот, и не могу стихи читать. Я знаю, что их много, что они великолепные, но вот, а ты можешь. Ты счастливый человек. Вот, ладно, друзья, 96-47-5 наша Аська, неформатная Mail.ru наш Mail-агент. Вот, кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях. Так, кто там у нас из свеженьких нарисовался? Так, Алена у нас нарисовалась. Привет, Аленка. Просит она мигрень.
1: О, как.
0: Так, далее. Далее.
1: Прям концерт по заявкам сегодня получится.
0: Ну да, вот январь просят.
1: Тоже можно.
0: Художника с поэтом второй раз просят. Тима, спасибо. Спасибо тебе, друг.
1: Честь имею.
0: Да. Все, больше ничего не пишут. Жалко им. Жалко. Народ, тут давайте уже больше текста.
1: Так, ну что, мигрень, это, ну это горлопанская прям песня.
0: Ну мы так, вообще микрофон уберем подальше, да, херня какая, подумаешь.
1: Зимняя песенка, да, пускай будет.
0: Убираю микрофон от Тимсона в задницу, он правда орет сильно.

0: он орет.
1: А я тише, ну не получается.
0: Да нормально, ты не стесняйся. Я просто этот, левое ухо у меня немножечко подзакладывает теперь.
1: Наушники надо.
0: К завтраму пройдет. Слушай, а вот чем ты на хлеб зарабатывал до того, как ты решил, что это бестолковое занятие?
1: Я...
0: По жизни вот кто ты больше?
1: Дурак.
0: Ну это понятно. Тут нормальных людей мало, в принципе, в этом здании.
1: Вот, так получилось, что я еще вон на последнем курсе университета, и по образованию я филолог.
0: Филолог, все-таки.
1: Ну так.
0: А кем становятся филологи?
1: Большей частью в милицию идут у нас.
0: В милицию все идут, да? Но ты против этого?
1: Ну что против, у меня отец милиционер еще. Вот. Просто как-то так меня занесло еще на последнем курсе универа в Могилевский театр драмы. Вот. Не актером никаким. Вот. Завлитом.
0: Завлит — это что такое?
1: Ну, нас шутили еще. Завлитр.
0: Завлитр, ну понятно.
1: Вот. Завлит — это литературный работник в репертуарном театре, вот как это сложилось в советское время еще. Вот. И это такой книжный червяк, который в театре сидит, читает пьесы, должен, по крайней мере, это делать.
0: Ну, как бы подгоняет репертуар.
1: Да, да? Вроде того, да. Вот он, это правая рука главрежа или худрука, если угодно. Вот человек, который вот понимает какую-то творческую линию, которую гнет главреж, и на это работает. Это он пресс-атташе театра, если угодно, там ТВ, радио, газеты.
0: Человек широкого спектра.
1: Ну, в общем, да.
0: Слушай, ну это вообще идеальная профессия. То есть ты, в принципе, ни хера не делаешь. Постоянно пьешь с режиссером. Главное ему вовремя сказать: да, Серафим Павлович, конечно. Вот. То есть еще тебе за это платят деньги. Как ты мог бросить это?
1: В целом правильное понимание. Но только денег нифига не платят за это.
0: А, не платят?
1: Нет. Но это еще... Не, было очень хорошо, потому что у нас красивейший театр в стране. Ну вот, старинное здание. Вот.
0: Я на самом деле в Беларуси вообще нигде не был.
1: По милости просим в гости.
0: Вот, я как-нибудь надо выбраться. Но у вас, видишь, не дают играть концерты.
1: Да, в клубах дают, но у нас их не так много осталось, где можно играть по-человечески, к сожалению. Вот, а в театре мне было хорошо, потому что у меня был свой кабинет на третьем этаже, самое злачное было место в театре, всякий сброд, панки всякие туда постоянно шатались. Вот, и я в этом кабинетике лет 8, наверное, отработал. Вот, а потом просто стал перед таким, такой... Перед выбором был поставлен, что выбирай, или театр, или музыка твоя.
0: Да.
1: Я сильно не колебался. И...
0: Решил, что если пьянка работает, мешает работе, да, ну и в жопу такую работу. Так, ладно, друзья, смотрим, что вы тут нам понацарапали. Так, вот, Костюха пишет. Я сегодня плохо выговариваю буквы, друзья, простите. Вчера концерт играли, сильно играли, много. Так, я как саксофонист люблю импровизацию. Можешь сыграть любую импровизацию гитары с гармошкой? Можешь ли?
1: Ну, я могу, но дело в том, что я-то вообще не музыкант, если разобраться. Вот, чтобы на саксофоне играть, иные люди ухитряются и без образования, но чаще всего это люди, которые там е-бемоль отличают.
0: А гармошечку поправил на самом деле. Прям вот я смотрю, раз, раз, все.
1: Ну, я не знаю.

0: вот все-таки по блюзу он больше. Вот вы, кто там задавал вопрос? Вот когда человеку говорят, симпровизируй, вот первое, что он начинает играть, то ему и ближе.
1: Да, ну да, верно.
0: Все-таки ты к блюзу где-то ближе прирос. Так, далее, что у нас тут есть? Что в твоем понимании означает просрать свое счастье?
1: У меня есть друг в Киеве, замечательный совершенно автор Вадим Народецкий. Он сказал, лучше него не скажешь, я попробую вспомнить, процитировать лучше. Ти ізогнісь хоч інтегралом, чи, може, встав у рота дуло, майбутнє, будущее, в смысле, на тебя насрало, бо ти просрав своє минуле. Вот.
0: Да ни хера не понял. Ну ладно.
1: Ну, что значит просрать счастье? Да я не знаю на самом деле. Вот меня тут меня постоянно спрашивают, что такое счастье или как дальше жить. Нашли у кого спрашивать, честное слово.
0: А у тебя был момент, когда ты вот проснулся с утра, думаешь, бля, я просрал свое счастье?
1: Каждое утро так, да.
0: Каждое?
1: Ну, практически.
0: То есть ты, в принципе, счастливый человек?
1: Ну, можно и так.
0: Столько его раз, и оп, и опять каждый раз сначала. Ладно. Так, далее. Что, спрашивают, до которого часа будет у нас эфир? Женечек, привет, дружище. Ну, я думаю, до 11 дотянем мы.
1: Запросто.
0: Еще часочек.
1: Да я играю вытянем, концерты вытянем. Иной раз по 4 часа и больше.
0: Не, а тут смысл, что ты орешь громко. Вот, а после 23 у нас закон есть такой, прям хлобысь, и соседи начинают звонить. 02. Вот, а он правда сильно орет.
1: Я потом могу выбрать тихие песни.
0: Вот, ну посмотрим, ребят, на самом деле мы никем и ничем не ограничены, пока вот сами не устанем. Наверное, будем тут вас развлекать. Так, что там у нас еще? Вот, Натаха пишет, спасибо за стихотворение. Про облака из молока спрашивает, можно ли? Потом вот что-то прям по-белорусски. Купальский попел.
1: Есть такая песня.
0: Вот, пишет, очень поддерживаю, завтра на работу, так что очень актуально сегодня.
1: Это по-украински, на самом деле. У меня есть такая небольшая традиция, на концертах часто об этом рассказываю. Я ее подсмотрел у нашей могилевской группы «Авангард Школа», у Кирилла Смышляева, их лидера. Когда я слышу у кого-то из друзей-музыкантов песню, которую должен был написать я, так бывает порой.
0: Бывает?
1: Да. Я прошу эту песню мне пропить. Вот. И тогда, в общем, мы по рюмочке наливаем символической, с распитием этих рюмочек право владения буквально песней приходит от автора ко мне. Я всегда говорю, кто автор, конечно же, откуда он, там какие-то несколько слов. Вот. Но песню считаю своей. То есть иногда строчку могу поменять, если мне, например, кажется, что я так правильнее скажу.
0: Ну,
1: вот.
0: Конечно,
1: или что-то еще. Ну, вот. И вот эта вот песня одна из таких, из пропитых, написал ее Олег Сухарев, старинный мой друг. Вот, родом он из села Гринчук, Каменец-Подольского района. Вот, и «Купальский попел» — это одна из вершин его творчества. Прям такая лихая песня. Но тоже будет нифига непонятно, наверное, местным жителям.
0: Да
1: вот.
0: Какая разница? Ну, главное, чтобы весело
1: тогда
0: было.
1: Тогда поехали. А там обхохочешься, да? Давай.
0: Вообще, мы все обхохочемся. Ты орать будешь?
1: Конечно, как иначе.
0: Тогда я убираю микрофон подальше от тебя.

0: замечательно. Вот ничего не понятно, но все равно замечательно. Я, кстати, вот знаешь, что понял? Вот у вас, у белорусов, вот эта манера делать ударение на все слоги слова.
1: Да ладно.
0: Вот, я только сейчас понял это.
1: Ну, я пытался сейчас по-украински петь. Вот.
0: Но, а, то есть это украинская была?
1: Песня украинская, но я...
0: Потому что я вот сижу и думаю, блин, что-то так вот прям на украинское похоже.
1: Так оно и есть.
0: Вообще белорусский сильно от украинского отличается?
1: Очень похоже, но это разные языки.
0: Разные?
1: Ну, конечно, разные. Но при этом белорусы, там, денек-другой в языковую среду окунутся, начинают бегло понимать украинский и наоборот, собственно. Но я по-украински читаю спілкуватися українською, так дуже важко для мене. Вот, потому что там надо хлопотно сильно переводить слова. Но у нас даже 70% слов совпадают где-то. Но украинцы удивительно совершенно ставят ударение в словах. То есть я никогда не могу постичь совершенно, как у них такому. Мне кажется, что это слово должно с другим ударением звучать. А нет, нифига. Вот, то есть там. Ну, красивейший язык.
0: Непонятный народ.
1: Красивейший язык, замечательный совершенно, очень люблю. Вот, и удивительно музыкальный народ вообще.
0: Смотри, вот пишут нам, дружище, если не впадлу, политкорректность. Это песня или вы нам предлагаете быть политкорректными, ребят?
1: Нет, это песня.
0: А, это песня, да?
1: Точно, да.
0: Понятно. Так, что тут нам еще пишут? Так, Маха вот нам кинул, я так понял, припев вот этого того, что мы сейчас слышали, я не выговорю. Так, вот, пишут, воспроизведи дядя Коля, заранее спасибо. Так, и вроде...
1: Воспроизвести что?
0: Дядя Коля в кавычках, я не знаю, что вот написано. Тимофей, воспроизведи дядя Коля, заранее спасибо.
1: Я не сильно понял.
0: Мы не поняли. Друзья, повторите нам, что вы имели в виду быть.
1: Может,
0: вот.
1: Может, в том смысле, что там, где я родился, каждый знал Колю, но это не моя песня. Да?
0: Что, я мозг теряю. Вот она началась, атрофия, мой мозг. Время 22:06 на наших зеленых. Давайте я буду говорилку говорить. Вот, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru туда тоже можно писать. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Так, давай, наверное...
1: Ну, про толерантность можно спеть.
0: Про толерантность?
1: Ну,
0: расспросят. А ты вот толерантен?
1: Да.
0: До какой степени ты можешь быть толерантным? То есть вот что, что ты можешь простить людям, что не можешь?
1: Ну, я как скажу, мне, например, вот все равно, какой человек национальности, если он, например, заслуживает получить в морду, то он должен получить в морду. Какой-то вот в этом смысле.
0: Ну, как бы, если ты по жизни гондон, то на, да?
1: Ну, типа, да.
0: Неважно,
1: да.
0: Какого...
1: А какой национальности нет? Вот.
0: Ну, это понимаю. Правильно, на самом деле. Это чисто музыкантский подход. Вот, наверное, все такие. А вот, допустим, толерантность там вот к пидорам, там, я не знаю...
1: Да вот я сейчас спою лучше.
0: Давай.
1: Да, хорошо. Тогда убираем микрофон.
0: Убираем микрофон.
1: Скучно жить на белом свете, повяжи на шею провод, предложи своей газете информационный повод. Пуп земли натертый

0: Во как, до Арефьевой добрался. Что ж ты ел, за что ты ее так?
1: Вот я ж любя.
0: Слушай, ну тут как бы про пидорасов было в смысле как про качество человека, а вот про... Как это называется?
1: Про категорию граждан?
0: Да.
1: Ну, я к ним, вот слава богу, не отношусь.
0: На самом деле, каждый музыкант почему-то хочет написать песню про них. У Сашки, у Бронемира, не слышал романс о пидорасах?
1: Конечно, слышал.
0: Вот у тебя в голове что-нибудь подобное рождается иногда или нет?
1: Вот что, то, о чем там в этой песне?
0: Нет, как бы не в качестве ощущения, а песню написать про них.
1: Да, я вот уже сделал в каком-то смысле, хватит, наверное.
0: Хватит.
1: Много внимания тоже
0: получил. Не, я просто тоже иногда задаю такие вопросы. Вот. Так, что там нам пишут? А, вот, мой косяк, лицедей. Это я понял про дядю Колю, да. Лицедей.
1: А Коля при чем тут тогда?
0: Я не знаю. Как-то вот жизнь, она штука странная. Друзья, как-то вы неактивно начали писать. Давайте я вам еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru. Вот, ну и есть у нас эфирный чат Зухера, который, тема заведена, мы вас ждем там всех. Тимоха, ткни пальцем.
1: В какую-нибудь песенку?
0: Да, мы сейчас устроим очередной перекур, а вы послушайте электричество.
1: Чтоб такого поставить, вот в чем вопрос.
0: Тебе видно хорошо, у тебя зрение
1: так.
0: Нормально? Я ее не вижу просто, да. А, вот она. Качаю. Качаю все как прежде. Вот. А вы пока, господа, набивайте наш эфирный чат пожеланиями и вопросами. Вот, короче, мы пошли на перекур. Нальем себе чайку еще.
1: А уже скачалось?
0: Радиомост вот нам пишут. Да,
1: о,
0: конечно.
1: Не, радиомост я не буду, нет настроения.
0: А, это тоже песню просит. Вот видишь, как плохо, когда я не разбираюсь в творчестве. Я думаю, нам тут что-то приятное говорят, а они у нас стол закат. Ты, кстати, новый пел песни, нет еще?
1: Новые? Нет, не пел, кстати, вот я бы новую хотел.
0: Я вот к чему, народ, вот вы сейчас все сыплете пожеланиями, делаете у нас стол заказов. Это, конечно, приятно. Это радует, что вы знаете творчество, но... Тимоха хотел сегодня вам устроить небольшую презентацию нового альбома. А вы прям не даете ему попеть новых песен? Давайте вы нам будете сыпать вопросы и пожелания, а треки, ну, конечно, подкидывайте пожелания, но все-таки я предлагаю, чтобы уже...
1: Ну да, если мне кое-что хотелось бы
0: да,
1: спеть.
0: Да, ну. Потому что человеку уже хочется до вас донести, а вы прям такие все противные.
1: Что противные? Хорошие.
0: Просят.
1: Это очень приятно, что просят.
0: Вот, друзья, короче, мы пропадаем на 5 минут, но тихо не будет. Тимофея вы будете слушать, как и прежде. Вот, а мы пока чайку нальем и перекурим. Поехали.

стеклом сидит мальчик, укрывшись в плед калашом, и боясь темноты, опасаясь дышать, смотрит в ночь неживыми глазами. И я знаю о том, я весь так же, как он, путал тело и душу в свой маленький дом. И если б грязь под ногой могла что-то сказать, она...

залезть на карниз, те, кто злее в гнездо, неудачники вниз, только думаю я, если я такой злой, так почему ни карниза, ни грамот? Видно, я по-иному построен и зверь, и хоть сколько

0: А вот мы нарисовались, хрен смоешь. Здравствуйте, друзья, все, кто к нам только что подключился. У нас сегодня Тимофей Яровиков в гостях. Вот, набодяжили мы чайку. Нарисовалась, кстати, у нас белка-хранительница. Привет, Ленка. Привет. Я потом почитаю твой месседж, когда Тимоха будет петь. Так, что там нам накропали? Слой о замученном чувстве безнадёги. А, спой.
1: А, спеть?
0: Вот, пишут, мы просто название новых песен не знаем, поэтому не знаем, как их просить.
1: Можно вспоминать строчку какую-нибудь там. Я тогда сориентируюсь, думаю.
0: Он, наверное, да, он говорит, что все помнит. Так что ему хорошо, Альцгеймер ему пока не страшен. Так, здесь не Ямайка, вот просят. Границу просят.
1: Вот границу я хотел спеть, и сейчас давайте с удовольствием прямо.
0: Вот давай тогда сейчас прямо бабахнешь, а я пока еще раз напомню слушателям, как с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Кстати, недавно я узнал, что ей народ до сих пор пользуется. Мне пишут в нее обычно люди из-за рубежа. Вот. Есть у нас ВКонтакт, эфирный чат Зухера, находите там, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, ну, Тимоха, давай руби тады, а я прям почитаю, что тут мне нацарапили в личку.
1: Микрофон надо
0: убрать. Убрать микрофон, я понял. Я понял. Кстати, он так орет, что, в принципе, Москва нас должна так слышать. Я не знаю, зачем вам наушники. Просто выставьте ухо в окно.
2: Родиться, подрасти, пройти сквозь детский сад и школу, влюбиться, разлюбить и сотни раз проделать это, отчаянно тонуть в дерьме, победно подняв голову, и это называть своими университетами. Но вдруг почуять сердцем и додуматься лбом, что позвоночник и

0: Вот как ты думаешь, вот у тебя с каждым альбомом получается все минорнее и минорнее или мажорнее и мажорнее? Вот сам как думаешь?
1: На самом деле. Ну, потому как... Ну, получается, наверное, все злее и злее.
0: Злее все.
1: Вот как-то да.
0: То есть тебя все-таки вот она бьет по голове большим гаечным. Гаечным,
1: ну, вроде того, ну, бьет, конечно, но только меня уже не сломать. Ну, вот этим.
0: Ну вот в творчестве все-таки у тебя на злость пробивает.
1: Часто, да. Последнее время, наверное, чаще, да. Как-то...
0: А что тебя злит больше всего?
1: У меня даже есть песня на эту тему. Вот. Песня, в принципе, старая, но как-то время идет, а она, там все сохраняется, как сказано.
0: Увиливает ловко.
1: Нет, мне давно говорят, что я в ответах бываю обтекаемый, как унитаз. Но много чего раздражает, напрягает, просто капец как много. Бесит глупость. Вот, глупость, которая не просто там от хвори какой-нибудь в голове, да, вот, бесит глупость человеческая, бесит невежество, вот, да, бесконечно можно перечислять.
0: Вот, он...
1: Читать надо книжки, елки-палки.
0: Да, а не курить их в туалете. Мне все говорят, тут учить учебник литературы, Зухер, надо было не курить в туалете, а читать, ну... Я косноязычен, что делать? Так, ладно, нарисовалась у нас Леночкин, привет. Вот мы, я только что сейчас, мы стояли, курили на крылечке, я хвастался, блин, говорю, Тимоха, я нашел девочку, которая мне на скрипке в альбоме, и прям она раз, прям вот, мы только вспомнили, она тут же появилась, Ленка, будешь долго жить, да. И уже даже мне какую-то демку скинул. Я послушаю обязательно после эфира. Закачаю. Так, Танюшка у нас нарисовалась, пишет, расскажите мне, пожалуйста, кто поет. Танюх, рассказывай, сегодня у меня в гостях тут Тимофей Яровиков, наш замечательный друг белорус, лидер группы «Сердце дурака». Вот, и сегодня мы так немножечко тут поем песни, ругаемся матом, говорим о жизни. Вот, что еще хочу сказать? Не стесняйтесь, друзья, пишите нам в эфирный чат, потому что мы уже друг другу надоели, а разговаривать о чем-то надо. Вот, поэтому чем больше вы будете нам засылать месседжей во ВКонтакте и Ваську, тем нам проще будет с вами общаться. Так, ну и чего? Ты будешь петь обтекаемую песню или, может, расскажешь про свой новый альбом? Все-таки ты хотел про него поговорить.
1: Так, ну если рассказывать на альбом, надо будет что-то испеть из него. Будет альбом, я пока вот не хочу раскрывать карты, говорить, как он будет называться и какая там главная такая идея, задача. Вот, но она там есть, вот, есть прям идея. Вот,
0: прям и, идея, да, есть и задача?
1: Да, вот, и она какая-то такая прям злободневненькая.
0: Объясни мне, болезному, как у альбома может быть задача?
1: Ну, он должен... попасть в какие-то вещи. Вот. Это же художественное произведение, да? Вот.
0: Ты вообще альбомы вот формируешь-то, они у тебя как-то одна в другую перетекают или смыслом,
1: ну,
0: связаны?
1: Вот,
0: или
1: вот я очень хочу, чтобы получалось связано, потому что вот альбом, почему, мне кажется, вот альбомная форма, она не изживет себя никогда, потому что, получается, это из нескольких песен складывается цельное большое произведение. Вот весь альбом надо рассматривать, на мой взгляд, как цельное произведение. И, а у художественного произведения всегда есть какой-то внутренний конфликт, там какие-то вещи, ну это вот такая...
0: На самом деле, вот, наверное, как целое произведение, альбом, вот сейчас вот на память прям вот кроме Pink Floyd, наверное, ничего не приходит.
1: Ну...
0: Вот это я понимаю, «Стена», да?
1: Ну, это тут, там, конечно,
0: он великолепно весь завязан. Сделано, да? Просто, ну, насколько я понимаю, альбом, ну, в моем понятии, то есть это, ну, вот, накопился у тебя материал, ты половину выдергал, половину выкинул. Да, вот это мы сыграли, записали, поставили жирный крест.
1: Угу.
0: Записано, галочка, там раз набралось, там у тебя там... лирики, акустики, да, там, угу. Записал, поставил галочку, забыл. Поешь только, когда просят.
1: Можно, конечно, и так относиться. Но вот у нас получается немножко по-другому. Мы не так часто радуем наших слушателей какими-то новыми пластинками. Ну вот, и у нас, получается, есть время, когда выкристаллизовывается что-то на такое цельное. Вот в этом альбоме, который мы сейчас дописываем, готовим, по-моему, получается вот действительно такая мозаика из песен, которые в целом складывают целую вот картинку.
0: Ну вот еще раз картинку. Это говорит о том, что все-таки ты счастливый человек.
1: То есть, видишь, даже в этом,
0: то есть ты все-таки умудрился это сделать. Молодец. Вот, ну что, петь будем?
1: Так, ну тогда из нового альбома. Да. Попробуем.
0: Убираем микрофон.
1: Злую прям песенку вспомнил.

0: Молодец, молодец. Тут...
1: Спасибо.
0: Да, вообще все хорошо звучит, дорогой. Девочки меня порадовали вообще. Вот я читаю, вот вопрос, тот, кто поет, он играет то же самое. Под фанеру. Танюха, мы тут под фанеру рубим. Я периодически включаю Тимохи, и он прям мне говорит, тише, громче, я рулю. Вот. Привет, Танюха, привет, Ленка. Кто тут у нас? Больше новеньких никто не нарисовался. Да, сам своим пичком. Вот,
1: к сожалению, да.
0: Играет на гитаре. И думаю, вот в электричестве. Вот у меня появилось прям желание позвать в электричестве обязательно, как только мы возобновим живую студию. Так вот, предварительно договорились с клубом М2, но тулики знают, что это. Вот, но пока вот ждем, когда там появится интернет. Так, ну что там у нас понацарапали нам по поводу вопросов? Вопросов никаких не появилось. Ну и ладно. Ну и ладно. Мы сейчас будем сами как-то отдупляться. Надо задать какой-нибудь прям вопрос. Почему вот твоя песня, сейчас, наверное, это будет звучать не политкорректно, как говорят, да?
1: Я не боюсь.
0: Две или три песни назад ты что-то пел, и ты там написал, что пропел русскому человеку что-то там по сотке, и ага, все заебись. Ну, я так утрирую, я дословно не помню. Ты вот себя кем считаешь?
1: Ну, я всегда это подчеркивал и не отказываюсь. Я русский человек, вот, я себя осознаю таковым. Недавно я совсем выяснил, что, оказывается, у меня белорусской крови больше, вот. Но кровь, она не у всех красная.
0: Вот. Ты заморачиваешься вообще по этому поводу?
1: В каком-то смысле нет. Я заморачиваюсь, потому что культура народа – это всегда что-то особенное. Ведь так, и культурный человек, наверное, не может не думать об этих вещах. И поэтому, когда я встречаюсь с представителями там, других народов, для меня это всякий раз, ну, и, собственно, носителями каких-то других национальных культур, для меня это всегда большая радость. Ну, потому что я становлюсь таким образом богаче, и мои горизонты ширше.
0: Ширее.
1: Конечно.
0: Ширее, вот. И ширее.
1: И поэтому вот я заморачиваюсь, потому что как раз вот наша... То, что мир разный, меня, например, сильно радует, потому что это не скучно.
0: Меня, знаешь, все радует. Короче, у нас как Новый год, когда, ну, жранем же, все понятно, да, берем гитару, пиздуем на елку. Вот, а жил я вот как раз в этой башне, когда, а там прям напротив нас, как он, педагогический институт или университет, не знаю. Ну, короче, вот. А там очень много вот эти афганцы, негры, кто там, ну, корейцы, китайцы, вот очень много. И там вот эта вся толпа выбегает уже на елку, то видят ребята веселые, дурные вообще. И они просят, чтобы мы им играли Цоя. Они его на каждый коверкает как может, но поют.
1: Класс.
0: Поют, и прям вот так это все прям вот бодрит. Вот, я к тому, что все-таки, наверное, наша нация, не нация даже, а народ, состояние души. Вот, вот так правильно назвать. Мы не национальность, мы состояние души. Вот она зажигает всех.
1: Да, так...
0: Я сейчас что-то такое пиздец да умное нет, сказал, сам не понял.
1: В это все правильное, но дело в том, что, наверное, в любом народе так. Вот, я думаю, что переехавшие в Беларусь можно столкнуться с тем же самым, в общем-то.
0: Ну, вот. Я могу точно сказать, что если...
1: Ну, мы-то похожи, по крайней мере. Можно сейчас выбрать кого-нибудь совсем, совсем другого, отличного от нас. И ну там вот все равно будет хорошо.
0: Приеду я в Нью-Йорк, выйду на елку.
1: Цоя вряд ли попросят, да.
0: Я же не подойду к ним и не начну просить, чтобы они там спели что-нибудь.
1: Звезду
0: там
1: по имени Солнца.
0: Не, не звезду по имени Солнца. Я-то как раз ее и буду там петь. И я больше чем уверен, что там, если будет присутствовать какое-то население, которое... Кстати, они сейчас, многие там усердно учат русский язык. Прям официально учат его. Вот. Я сомневаюсь, что у меня возникнет желание, чтобы они мне спели какую-нибудь свою там хитяру пьяную под гитару, да, под банджо. Вот. Стопудово я буду орать «Ой, мороз, мороз». А они, приезжая к нам, они просят вот именно наши песни. Я вот к чему.
1: Ну, прикольно.
0: Вот, так. Маха пишет нам, какой вопрос ты сам себе задаешь в последнее время? Он сегодня его, кстати, задавал, пока шел сверху вниз от остановки.
1: Да, это о чем я сейчас? Ты там спрашивал?
0: Кто я, где я? Это я задавал. Это я задавал. Сори, попутал.
1: Какой вопрос? Не хочется сейчас морозить что-нибудь такое, вот, типа, да когда это все кончится? Да я не знаю, нет, наверное, такого. Я вообще люблю с собой поговорить, с умным человеком же приятно же поговорить. Поэтому вопросов много, сильно много. Но, а выбрать какой-то сейчас сложно. Я вот знаю зато три великих русских вопроса. Что делать, разумеется, да, кто виноват. И вот по поводу третьего постоянно кто-то предлагает какие-то версии, а я однажды понял, как должен быть по-настоящему третий русский вопрос. У меня тогда клавишник работал в магазине Могилевском, в продуктовом, но там был отдел по продаже дисков, и он продавал там диски. Mm-hmm. Ну, там были очень смешные всякие истории, когда подходит мужичок такой, например, в наколках, и говорит, дайте мне там диск о Озоне. Вот. Че? У нас, мол, такого нет. Ну, дайте, вон стоит, показывает, там группа Озон. И куча всякого такого смеха. И однажды я ждал, пока он разбирался с покупателями, стоял в сторонке и вижу картину. Бабушка с мальчонкой заходят, бабушка становится напротив колбасный отдел, а мальчонка бежит к стенду с мультиками, а он там вот едва глаза может поднять над прилавком, то есть хватается ручонками, поднимает, так вот тянется, смотрит на эти мультики и кричит на весь магазин: «Бабушка!» Вот. А тут такие мультики, которых я не смотрел. Вот, такая замануха, мол, бабушка должна отреагировать. Бабушка не реагирует, говорит ему: отстань, я, мол, за колбасой. Мальчонка стоит и начинает с периодичностью секунд 12 повторять вот этот самый третий русский вопрос. Как же так? Как же так? Что, наверное, вот...
0: Так он будет. Просто не понимал, что там колбаса, которую бабушка еще не пробовала.
1: Очень может быть. Но вот как же так, наверное, этот вопрос действительно преследует.
0: Смотри, белка-хранительница спрашивает у нас, интересно, насколько белорусский музыкальный менталитет отличается от русского и чем? Ну, вот я сегодня для себя отметил, извини, я тебя прервал, вот пропевание каждого слога. То есть вот если он поет там, я не знаю, огурцы, да, то
1: у меня просто
0: огурцы.
1: У меня просто дефект речи, я стараюсь отчетливее артикулировать просто все это дело.
0: Вот, и все-таки про менталитет музыкальный. Да, музыкальный.
1: Мне кажется, что это общая штука вообще, то есть не только в музыке это отражается, менталитет уже во всем сквозит. Вот, а буквально позавчера вот я был в Рязани, и меня по Есенинским местам там повели показать. Угу. Вот, красота неописуемая, конечно, сразу понятно.
0: Тебе пришло что-нибудь в голову?
1: Пришло в голову, что...
0: Старый дом мой давно сутулился.
1: Пришло в голову, что Сергей Александрович неплохо, в общем-то, жил там.
0: Нихерово он там устроился.
1: Да, прям красота такая, что ого-го. Вот, и вот давно у меня так мыслишка в голове есть, что даже вот наша природа сильно на нашем менталитете отражается. Потому что там такой простор, и вот по есенинским стихам можно понять любовь к простору и так далее и тому подобное. А в Беларуси, надо сказать, горизонты очень близкие. Потому что у нас, куда ни посмотришь, вечно стена леса вырастает. Вот. И мы вот в этом смысле менталитетом достаточно дремучие люди. Вот.
0: Но я знаю, что у вас этот лес пилют.
1: Пилют обязательно.
0: Везут сюда. Угу. А вот лес белорусский, он плохой. Я тебе как строитель. Не то, что он, а он рыхлый.
1: Зато в нем так хорошо.
0: В нем?
1: Да.
0: Но его пилют, а ты говоришь. У вас там вообще как зеленые там ругаются,
1: да как дерутся? С кем ругаться? С главным самым, что ли? С кем?
0: А, он пилит сам?
1: Да, он, конечно, вот, у нас все в стране делается
0: вообще,
1: с его согласия.
0: Вот я честно не знаю.
1: Страна ничем живет, страна вопреки чему живет.
0: Вопреки здравому смыслу, она все еще живет.
1: Но...
0: Работа есть вообще? Как...
1: Нифига нет.
0: Расскажи вообще, как живут люди.
1: Нет, люди как-то работают, что-то делают. Вообще живут тяжело.
0: Я знаешь, почему задаю тебе этот вопрос? Потому что вот, когда общаешься с белорусами, это вот прям две... Вот есть белорусы, которым все охуенно, угу. Их все устраивает, они говорят: вы дебилы, угу. Кто считает, что мы живем плохо. А есть вторая... часть белорусов, которые говорят, что нет, у нас все херово. И поэтому я, когда белорусам задаю вопрос, я постоянно получаю разный ответ.
1: Ну, я отношусь, наверное, ко второй части. Поэтому тут верить нельзя, наверное, никому, делать свои какие-то, послушать всех, там, что-то почитать еще, ну, и сделать свой вывод. Но я, очевидно, все-таки ко вторым отношусь. Я считаю, что у нас в стране все достаточно плохо. Ну вот, что не продохнуть. Молодежь валит из страны, я всегда вот это подчеркиваю. Вот, работу шиш найдешь. При этом вот налог на тунеядство у нас есть, последняя свежая такая прелесть.
0: А у нас, кстати,
1: прелесть.
0: Тоже обещают скоро. Да, скоро вас мне тут... придется куда-то на полставки устраиваться, блин.
1: Вот. Платить. У вас все становится сильно похоже, и может даже веселее, чем у нас. Вот.
0: У нас страна больше.
1: Да. Тут есть куда, наверное, спрятаться или тоже не спрячешься?
0: Знаешь, есть какой вот у нас сейчас вот неформатку слушают на границе Вологодской и Архангельской области. Угу. Короче, я по работе, я строитель, лесом занимался в свое время. По работе приехал туда, и что-то мы с ребятами разбухались. А у них вот это радио, то есть там советской власти нету, ничего нет, медведь, тайга, все хозяева. Вот, и радио, где говорят постоянно про эти, про таблетки от старости, там массажер для зрения, ну вот продают бабушкам, впаривают, да, вот эту херь. И я говорю, да выключите вы что-нибудь другое, включите. Они говорят, а у нас нету ничего больше. И там 5 вышек, и... интернет от железной дороги. То есть там все станции, станции, станции. Угу. И у них свой железнодорожный интернет, вот, в который у ребят есть выход. Я говорю, так ептать, у вас есть что? И вот они на эти 5 вышек теперь ретранслируют еще не форматку.
1: Какая прелесть.
0: Вот. Но после эфира с Найком Борзовым у нас осталось 3 вышки. 2 пришлось погасить, потому что он представлял, я не помню, по-моему, с группы «Инфекция», они какой-то альбом. А мы вот так сидим, трещим, а когда песню включаем, я не слышу, что там. Потому что мы сидим, трещим. А там такая херь шла. Там приехал начальник милиции, поставил всех раком, 2 вышки отключили. Но тем не менее, к чему я это? А, что спрячь? Вот они фунциклируют. Они фунциклируют, и прямо вот еще их не закрыли. Уже 4 года.
1: Ну вот, еще хоть какая-то свобода.
0: Так что да, какая-то свобода присутствует. Так, вот, Танюха пишет, муж мой попросил написать, что творчество похоже на Веню Дыркина.
1: Во как. Это очень интересное мнение, прям лестное, но я не могу согласиться, потому что как-то вряд ли это...
0: Я послушал Веню Дыркина буквально недавно, я вот не помню, по чьей направе. Как-то вот что-то где-то.
1: Дыркин великий, ну вот я прям...
0: Я посвятил ему целых, наверное, минут 40. Да, там есть интересные вещи, но чтобы вот прям так зацепило, у меня не было.
1: В него надо вслушиваться.
0: Я к тому, что я просто людям отвечаю, что вот я сейчас сижу рядом с Тимохой, и я понимаю, что это совсем другое, и мне, по крайней мере, вот интереснее... Вот этот белорус заросший.
1: Нет, но все равно, вот мне очень нравится, когда люди находят какие-то даже пусть неожиданные аллюзии там себе, да. Потому что Дыркин на меня прям влиял, как...
0: А кто у тебя вообще кумиры были? Вот ты рос...
1: Ну, я, конечно, киноман большой.
0: Про Маяковского.
1: Вот. Ну, вот для меня, действительно, вот я не отделяю как-то наш отечественный рок-н-ролл вообще, в принципе, от литературного какого-то процесса и традиции. Вот. Вот. То есть для меня это как-то в одном по вполне ряду.
0: А это, наверное, потому что ты филолог?
1: Ну, наверное. Вот, то есть, а так ничего удивительного, ничего нового. Я вот западную музыку практически не слушаю, потому что не знаю языков. И мне это вот большой барьер.
0: Такой. Дайте еще раз руку подниму.
1: Вот, а так это питерский рок, это потом сибирская панкуха. Ну вот, ничего удивительного. То есть, это те вещи, которые на меня прям влияли.
0: Нормальный русский парень. Давай петь.
1: Да запросто.
0: Давай петь. Я убираю от него микрофон.
1: Чего хочется, доброго, злого?
0: Ты смотри сам, тебе же рулить. Ты же хочешь новый альбом представить. Я говорю, я с твоим творчеством знакомлюсь вот первый раз в жизни. Я слышу тебя, пока мне все нравится. Вот, когда что-то не понравится, я прям в глаза скажу, не сомневайся.
1: Ловлю на слове.

рожайте женщины, стране нужны солдаты, сукном зеленым пеленайте сыновей. Без батальона ни дня.

секунды укатят слабаки. Сладок отечества дым, так добавим огня. Мы ради завтра покрепче сожмем кулаки. Наши враги не увидят свет нового дня. Стало весело, и чтобы веселиться,

тоже тюрьма. И к черту свободу, свободы хотят слабаки. Сладок отечества, дым, так добавим огня. Мы ради завтра покрепче сожмем кулаки. Наши враги не увидят свет нового дня.

чтобы сложить за вождя. И к черту свободу, свободы хотят слабаки. Сладок отечества, дым, так добавим огня. Мы ради завтра покрепче сожмем кулаки. Наши враги не увидят свет нового, наши враги. Наши враги не увидят свет нового, наши враги. Наши враги не увидят свет нового дня.

0: Как он, сволочь, не вовремя закончил. Я только за чаем потянулся, бац, оборвал. Друзья, 22.50 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами сегодня Тимофей Яровиков. Вот, группа «Сердце дурака». Громко мы можем петь еще минут 10. Вот, а потом или перейдем на песни перебором шепотом, или отключимся. Вот, ну мы еще посмотрим. Так, как с нами связываться, давайте еще раз расскажу. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в него, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, обязательно пишите вопросы. Обязательно пишите вопросы, нам так будет проще с вами общаться. Так, вот тут я лоханулся, опять же, тут была надпись «Коньяк или чай?» Я, как лошара, пишу, ага. Чаек сидим, пьем, уже коньяк не лезет, а тут меня ребята поправляют, что имели в виду московскую.
1: Да, есть такая песня.
0: Я этот клип видел, да.
1: Да.
0: Да, я клип даже посмотрел, ё-моё. Он, судя по тому, что взялся за гармошку, сейчас споет.
1: Делов-то.
0: Че, убирать надо, да, опять?
1: Ну, тут как раз песня тихая, но, но с громкими моментами.
0: Ну, давай, ладно. Короче, друзья, если будет этот, как оно, зашкаливать, не обращайте внимания.

Я чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача. И привыкаешь не спать по ночам и наплевать коньяк или чай, когда на мягких лапах лучах на кухню пробирается утро, и тот, кто рядом с тобою, родной. И хочешь спи, хочешь пей, и хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена непонятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле твори чудеса, и когда еще делать для мира добро, если в жизни своей по 4 часа каждый день ты живешь в подземельях метро. И привыкаешь не спать по ночам и наплевать коньяк или чай, когда на мягких лапах лучах на кухню пробирается утро, и тот, кто рядом с тобою, родной. И хочешь спи, хочешь пей, и хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Я чужой на Арбате и на Гоголях, и я не знаю, где сокол и ВДНХ, на чью шею легла кольцевая петля. Впрочем, разницы нет, где валять дурака. И, в общем, город ужасный, и я б здесь не жил, и плевать, если этим кого разослю. Но эту глупую песню я вряд ли б сложил, когда б не люди, которых всем сердцем люблю. Ведь с ними можно не спать по ночам и наплевать коньяк или чай, когда на мягких лапах лучах на кухню пробирается утро, и так кто рядом с тобою, родной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Ерунда, брат, границы и рубежи, если в главном и в настоящем нужда. Могилев стоит того, чтобы жить, а Москва стоит того, чтобы ждать. Ерунда, брат, границы и рубежи, если в главном и в настоящем нужда. Могилев стоит того, чтобы жить, а Москва. И будем вместе не спать по ночам и наплевать коньяк или чай, когда на мягких лапах лучах на кухню пробирается утро, и тот, кто рядом с тобою, родной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, и будет снова свидание с Москвой. Знаешь, брат, это все-таки мудро.

0: Охуенно. Охуенно. Вот, Леночкин пишет, какая здоровская песня. Ленка, я вот прям, да, прям молодец.
1: Спасибо.
0: Так, вот Женек пишет, повторюсь, расскажи про ФДП авторской песни, коим ты руководил когда-то. А то мало кто об этом знает.
1: А что там рассказывать на самом деле? Тем, кто в этом участвовал. ФДП, это у нас в университете, в педагогическом, раз мы уже сегодня их вспоминали, был, ну, есть такой факультет дополнительных профессий. Вот. И я тогда вел, лет 7, наверное, я в нем вел студию авторской песни. Вот, это так громко называлось.
0: Дополнительная профессия, ну, авторская песня.
1: Ну, типа того, очень странно.
0: Сейчас, друзья, вы выйдете от меня с дипломами автора,
1: вот исполнителя. Шутка, там, дело, а вот я давал дипломы.
0: Охренеть.
1: Буквально, да, но это Беларусь там.
0: Вот я бы, понимаешь, просто ради прикола бы закончил бы.
1: Да, по большому счету, ради прикола у нас там все это делать. Это было просто отличная возможность в зимнее время не шататься где-то по улицам, а в университете раз в недельку собираться в теплой или в холодной аудитории, ну и репетировать в том числе. Просто всякое пишущее братье, там, песни, стихи, тогда вот в Могилеве могла прийти. Называлось это все «Вертолет» почему-то.
0: Угу.
1: Вот она туда приходила и вертолетила. Вот.
0: Ну, вертолет, видимо, был просто после этого.
1: Всяко бывало. Но это было славное время совершенно, я очень скучаю, потому что это все закончилось.
0: Слушай, ну а сейчас осталась у вас вот эта вот какая-то в Беларуси традиция где-то собираться, или все-таки лютуют, не дают?
1: Ну, нет, что ж.
0: Потому что, грубо говоря, у нас сейчас стало очень популярно вот эти все фестивали, там, да, авторские песни, бардовские песни, панки, рокеры,
1: да, металлисты. И у нас есть, но я в последние годы что-то на белорусские фесты совсем не зовут особенно почему-то. Вот, мы и не ездим. Вот, и не вижу я, поэтому, в общем-то, о фестивальном движении белорусском сказать мало могу. А вот в России и Украине я бываю почаще, наверное. Вот, ну, в общем, нет, какой-то движняк есть. Молодежь, она же все равно захочет, как рано или поздно песен. Она найдет, ну, в какой вот, подворотне спрятаться, чтобы их попеть.
0: Я удивляюсь, что вот все говорят, что все плохо, и вот мне интересно, то есть вот. Но меня, знаешь что, вот мы какой-то у нас был эфир, я не помню. По-моему, это были отборы на мото «Малый Ярославец». И вот белорусы, они всегда дают качественный материал. Я вот сейчас тебе подам идею, а ты мне... А ты согласись или не согласись? Mm-hmm. То есть, правильно ли я подумал? А, то есть, группы, в принципе, одинаково все мастеровитые. Каждый год это практически одни и те же группы. Ну, там кто-то новенький появляется, но все равно, даже если они новенькие, прям там все хорошо. Я к чему это? То есть, вот, грубо говоря, у вас там сейчас все это прижимается, зажимается, да?
1: И тут всплеск музыкальный.
0: И нету возможности, ну, как бы, это моя мысль, да? То есть, вот я, как я рассудил, что вот этого шлака... меньше, он отсеется. То есть у нас тут, вот, грубо говоря, вот все, блядь, я артист, он пошел, купил гитару, тут вот у нас в каждой кафешке можно играть, выступать, фестивали там в каждом городе по 5, по 6, и вот он с этим говном идет, с этим блевом, там тын-тын. А у вас возможности изливать говно меньше, поэтому как бы остается в теме те, кому это именно...
1: прям
0: близко
1: надо.
0: По духу, ну, и да. Надо. То есть вот и из этого рождается качество. Вот я прав или
1: я
0: не прав?
1: Я вот думаю, что прям зерно истины в этом по-любому есть. Вот. Но и говорят, что, в общем-то, всплеск каких-то таких художественных вещей всегда бывает при авторитарном немножко режиме там, и так далее. Да, наверное, есть какая-то такая статистика. Я не вот в числах точно побоюсь что-то говорить, да, в каких-то пропорциях. Но, наверное, есть. Я, по крайней мере, думаю, что вот ощущаю вот эту штуку. Но все равно это не определяющая, наверное, вещь. Действительно, у нас сейчас в Беларуси, хотя у нас принято ныть по этому поводу, что угу. Вот никакого движняка нет.
0: Ну вот все так и говорят. Вот я
1: Движняка нет. Например, в моем родном Могилеве было замечательное движение, очень мощное. Совсем недавно, вот, в течение вот этих вот десятилетия. Вот. Сейчас года как 4, наверное, вот оно утихло. А до этого это был просто потрясный всплеск. Фестивали наших местных групп собирали до 700 человек. Вот.
0: Ну, как это, бы неплохо.
1: Да, и для города с населением 380 тысяч вот, человек, это действительно немало, если сравнивать. Вот, с...
0: Ну, я тебе могу сказать, что...
1: Сейчас вот... не так, уже не так.
0: Вот. Сколько уже по городам ездишь, вот обычно вот эти концерты какие-то, да, ну, 5, 6, 10, когда 20 человек пришло, это прям...
1: Ну да. Вот. И это общий момент сейчас практически везде. Но у нас действительно идет...
0: Ты считаешь, что интернет убил концерты?
1: Нет. Суета, которой мы сейчас вынуждены все жить... убивает, действительно, желание иной раз выбираться куда-то.
0: Не, я к тому, что зрители, вот, грубо говоря, мы потеряли зрителей. То есть, в основном идет вся масса куда? То есть, отдал один билет, посмотрел всех за два дня, еще ночь побухал, переночевал там же. Вот, на такие мероприятия ходит много народу. А вот приезжает там группа, ну, едет гастроль, да, там, по России. Все ребята жалуются. Вот кто только вот здесь не сидел, очень много народу.
1: Есть
0: и
1: такое.
0: Все говорят, такая херь. Вот приезжаешь в город, может вообще там два человека прийти.
1: Да, бывают у меня такие концерты, когда три человека в зале сидит. Вот. Ну и с одной стороны, это, конечно, обидно, с другой стороны, запоминается зато. А так, действительно, народ, наверное, не то чтобы обленился, я, наверное, не возьмусь так обвинять, но... Наверное, не испытывает потребности ходить. Вот я вспоминаю какие-то... Ну, как?
0: Ну, вот мы открыли контакт, набрали «Сердце дурака», тынц, включили,
1: да,
0: сами по стопочке налили, сидим, жрем салат, тебе даже петь не обязательно.
1: Ну, да.
0: Я к тому, то есть вот все, и он не пойдет никуда. Зачем ему идти, отдавать там 200-300 какие-то смешные деньги за билет? Это же надо идти, это же надо отдавать.
1: На концерты ходят действительно заряженные люди, вот, которым это надо. Вот.
0: Да.
1: А получается, что их все меньше?
0: Вот, я про это говорю. Теряем зрителя. Беда.
1: Мы его теряем.
0: Мы его теряем. Так, что там? Че, народ, никто ничего не пишет. Вам все так хорошо и так... Слушай, ну что мы будем делать? Расскажи мне, дружище. Смотри, 23.02, то есть мы или переходим на шепот, игру перебором, или играем песню и говорим всем аривидерчи.
1: Я, например, могу продолжать. Вот, я всегда могу продолжать, я парень крепкий.
0: Да, вот. Понятно.
1: Вот, поэтому как вот настроение, если есть настроение слушать, еще пообщаться, то запросто продолжать, я парень крепкий.
0: Да, вот. Понятно.
1: Вот, поэтому как вот настроение, если есть настроение слушать, еще пообщаться, то запросто.
0: Да давай еще минут 20.

0: Ну, оно.
1: Так, хороший вопрос.
0: Стоит, бороду чешет.
1: Январь я сегодня, получается, не сыграл, как просили?
0: Но его просили. Давай поставим январь. Так, ты его видишь?
1: Пока нет.
0: Сейчас найдем. А давай мы прям наберем вот здесь сердце дурака, январь. Вот так, наверное, будет быстрее. Во! Прям 12-й год, наверное, вот это, да? Бздынь, полилось. Отлично. Видишь, какой у нас был? У меня оптика прям в дом своя затянута. Прям своя, понимаешь? Я тут тащусь. У меня что туда, что оттуда одинаковая скорость. Так, друзья, слушаем январь. Мы пока сходим покурим. Потом еще сделаем такой небольшой сет лирики. Вот, ну и потом будем говорить о ревидерче, но это будет потом. Так, что я дал?
1: Это оно или нет?
0: Да, сейчас узнаем, господи. Поехали.

0: Итак, друзья, 23.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, решили мы еще минут 20 с вами побыть. Вот, попоем вам спокойных песен. Вот, пишут, настроение есть, продолжай. Кузнечиков. Ой, извините.
1: Кузнечиков просят. Как раз тихие.
0: Вот, мы сейчас будем петь тихие песни, а вы пока нам пишите еще что-нибудь в чат. Давайте я еще раз скажу, как с нами связаться. Во-первых, есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому все-таки ВКонтакт милее, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него обязательно. И пишем в комментариях к теме, тема заведена, там прям вот Тимохина морда наглая, с высунутым языком. Вот, ну давай, Кузнечиков.
2: Да.
0: Сейчас я выключу, у меня вот эта херь. Я ты тогда пил, а я прям слышу что-то бур-бур-бур. Я понять не могу, что за хрень.
1: А это подпевает уже,
0: да? Дека, да, включилась и начала там петь на полную. Вот, ну поехали.
3: Бьют кузнечики молоточками в наковаленке ушных раковин. Не ходи ты к ним этой ночкою, ночью путь невиден, неправилен. Уведут тебя в голубые льны, в клевера густые, росистые, все туда, где так хорошо видны. В темном небе звезды игристые, заплутаешь миг, не услышит крик ни одна живая душа. Оставайся здесь, никуда не лезь, никому дышать не мешай, а уйдешь в тот край, на себя пеняй, обманут тебя родники. Был ты человек, а теперь вовек не вернешься домой другим. А в густом лесу филин ухает, а ему в ответ лисы тявкают. Не вступай ты в сговор с кукухами, напророчат лет, что накаркают. Тихо бродит рысь по зеленым мхам, он хозяин леса, он тут один. Всякий зверь пред ним на ветру ольха, берегись и ты, не ходи за ним. Заплутаешь вмиг, не услышит крик ни одна живая душа. Оставайся здесь, никуда не лезь, никому дышать не мешай, а уйдешь в тот край, на себя пеняй, обманут тебя родники. Был ты человек, а теперь вовек не вернешься домой другим. А в родной избе печь не топлена, образа в углу сплошь заплаканы. Все грехи, что есть, не отмолены, в пятаки надежно запрятаны. Заросло окно паутиною, только ходит кот глухою от роду. Домовой сидит с домовиною, теребит кудлатую бороду. Подари поклон поясной земной, непутевым лбом, а родной порог. Если знаешь молитву, конечно, спой, да иди себе с Богом туда, где Бог. Заплутаешь вмиг, не услышит крик ни одна живая душа. Да не останься здесь, брось родную весь, никому дышать не мешая, уйдешь в тот край, там отыщешь рай, излечат тебя родники. Был ты человек, а теперь вовек не вернешься домой.

0: бьют кузнечики молоточками вот о коваленки ушных раковин. Уходил ты к ним этой ночкою, да ночью путь невиден, неправилен. Ночью путь невиден, неправилен. Ночью путь невиден, неправилен.
1: Господи, так здорово. Прям вот не орет в ухо. Так хорошо слушать. Я наконец-то песню начал слышать. Слова разбирать. Здорово. Вот. Итак, друзья, сегодня у нас Тимофей Яровиков в гостях. Вот. И сейчас мы будем петь нежные песни. Прям вот мне эта часть эфира особенно нравится. Так, вот Аленка пишет, отпустите Тимофея спать, он уже устал. Да не, на самом деле он сам нас тут прибил к стульям гвоздями. Вот мы сидим, Ленка уже в плед закуталась. Замерзли все, а он, не, я буду петь. А, так, «Снегири» вот предлагают спеть.
0: Есть и такая тихая песенка, да, можно. А,
1: вот, и все, больше что-то никто ничего.
0: Да я и сам подберу, если что.
1: Да.
0: А «Снегири» прям да. Вьется далеко улица, ты еще такой маленький, мама на окно хмурится, надевая во двор валенки, льдинки, как стекло. Вот бы съесть, вот бы снег лицом. Бросится месяц в небесах, сжался весь, плачет в тепло. Просится, опиши зимой цвет зари, это так легко. Там над головой Бог пролил кровь на молоко. Брызги на лучах, улыбнись, руки отогрей. Просто в этот час взмыли ввысь стаи снегирей. Ветер заскрипит, флюгером скинет с веток пыль. Инея миг прошел, и вот умер он, что тебе в его имени стали фонари. Желтыми им теперь во мрак пялится, скоро день сгорит. Шел бы ты перед сном в грехах каяться, опиши зимой цвет зари, это так легко. Там над головой Бог пролил кровь на молоко. Брызги на лучах, улыбнись, руки отогрей. Просто в этот час взмыли ввысь стаи снегирей.

а в колодце тьма. Если лед брось-ка наугад камешком, может, там на дне бес живет, помаши ему варежкой, да беги домой. Прятаться, слушать на печи, в спаленке, как огонь трещит. Мается ты еще совсем маленький, ты еще совсем маленький, ты еще совсем маленький. Опиши зимой цвет зари, это так легко. Там над головой Бог пролил кровь на молоко. Брызги на лучах, улыбнись, руки отогрей. Просто в этот час взмыли ввысь стаи снегирей. Опиши зимой цвет зари, это так легко. Там над головой Бог пролил кровь на молоко. Брызги на лучах, улыбнись, душу отогрей. Просто в этот час взмыли ввысь.

0: Прям вот все хорошо. Прям вот замечательно. Ай, ребятушки. Так, у нас нарисовалась Казань. Лен или Элен, не знаю, как пишет. Вот,
1: привет,
0: привет
1: Казань.
0: Из Казани. Привет тебе, Казань, славный город. Пишет, спойте, пожалуйста, «Калиновый мост». Не забывайте, что надо идти за мечтой. Так, далее. Вот Натах пишет, «Сказку на ночь» тоже хорошо бы про новое небо. Вот, Леночкин пишет, «Сказочные песни, как будто из старорусского фольклора». Ну да, сказочник великий, белорусский сказочник приехал.
1: Дело в том, что у меня действительно есть серия песен сказок буквально.
0: Да?
1: О, да, сюжетных всяких разных вещей. Что там предложили?
0: Ты из этих, да? Ты из этих, оказывается.
1: В каком-то смысле.
0: Так, новое небо.
1: Новое небо, есть такая сказка, но я думаю, вот новое небо или, может, какую-то другую так сюжетную песенку изображать.
0: Ну вот, смотри, тебе виднее. Я-то вот, например, вообще не знаю этого. Я на самом деле рад, что вот я избрал вот такой вот жизненный путь, которым я живу сейчас, и вот жизнь меня сталкивает с замечательными людьми. Вот я прям бесконечно рад.
1: Вот
0: Тимохе.
1: В моей судьбе это тоже приятное обстоятельство.
0: Вот, и прям вот хорошо. Я счастлив. А ты пой, что хочешь. Потому что я все равно не знаю, что ты поешь обычно.
1: Новое небо. Да пусть будет новое небо, почему бы и да.

0: Я расскажу тебе сказку про то, как все было. Я лег в постель, уставив взглядом в потолок над собой, и стены комнаты казались мне унылой могилой, а тополь за окном качался, как бухой часовой. И вдруг слетела крыша, как и не было вовсе, и несколько печальных звезд свалились ко мне, сказали мне: не паникуй, у нас небесная осень, и унесенные зюдвестом растворились в окне. Я сбросил одеяло, оделся, взял сигареты, и, поразумыслив, я понял, насколько я одинок. И, увидав случайно свет проходящей кометы, я прыгнул прямо ей на хвост сквозь бывший свой потолок. Я понял, там за точкой заката начинается новое небо, и не может добраться домой наконец Одиссей. Выше нос, шире крылья, хвост держи пистолетом, и если есть в мире счастье, пусть будет для всех. Столкнувшись у Альдебарана с подлодкой цвета лимона, я спас при кораблекрушении четырех чуваков. Мы с ними добрались к земле, усевшись в центре циклона. Я твердо помню с той поры «That all we need is only love», когда пришла пора прощаться. Мы расстались с друзьями, я, сев на шахматную лошадь, поехал к краю земли. Прости, но там мы нализались с моим другом Хаямом, пока не кончился кувшин. Он мне читал рубаи, а после я курил кальян с какой-то старой улиткой. Пришил джинсовую заплату, пив гору к штанам, увы, не разглядел кота у чеширской улыбки, и не успел автограф взять у Жака и его куста. Я вспомнил, там за точкой заката начинается новое небо, и не может добраться домой наконец Одиссей. Выше нос, шире крылья, хвост держи пистолетом, и если есть в мире счастье, пусть будет для всех. Потом сестра Аленка пела песни с гитарой, а мне мешал ее слушать откуда-то взявшийся шум. Потом я долго помогал гасить Нерону пожары и Макаревичу готовить очередную лапшу. Еще поэт Вергилий долго звал прогуляться, я отказался, в самом деле я пока что живой. И хотя меня так просили остаться, я решил уйти, чтоб повидаться с тобой. Как ангорская кошка, ты протянешь мне лапы и улыбнешься глазами из-под светлых волос. Я прикушу себе губы, я постараюсь не плакать, хотя в глазах стоит блеск от предательских слез. Ты знаешь, там за точкой рассвета начинается новое небо, и не может добраться домой наконец Одиссей. Выше нос, шире крылья, хвост держи пистолетом, и если есть в мире счастье, пусть будет у всех.
1: Отлично, всех вспомнил. Дай мне такой травы. Я тоже хочу всех вспомнить.
2: Я не пишу никогда в измененном состоянии.
1: Нет, не видишь? Правильно. Потом разобрать сложно. Что понаписал? Что это было? И вообще, зачем? У меня друг мой, гитарист мой, Анатолик, он говорит, когда в лес заходишь, главное сожрать первый гриб.
2: Да,
1: а любой, потом, да, они тебя, говорит, зовут из-под каждого куста, говорят: Толик, иди к нам. Вот.
2: То есть, когда он просто за грибами ходит, да? Или...
1: Это у него...
2: Неважно, да.
1: Как
2: да.
1: бы вот человек он такой веселый. И вот он когда, понимаешь, вот что-то с чем-то, он полностью... У него, понимаешь, есть состояние, он выключатели щелкает. Стеснительность выкол, скромность выкол... Тормоза выкол, все на выкол.
2: Тоже удобно, да.
1: Он так играет хорошо, понимаешь? Вот как только он сосредоточенный, он начинает такты считать, вот,
2: и,
1: начинает...
2: И пороть, да?
1: Пытаться что-то вспомнить, и получается такая игра на миди-клавиатуре. Ты-ты-ты. Вот не может человек. Так что каждому свое. Иной раз и нужно. Так, ну что, друзья, 23-23... Опять счастливые номера, красивые. На наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами сегодня Тимофей Яровиков. Я вот даже не запнулся ни разу. Вот. Еще одну песенку давайте мы под занавес сейчас споем. И будем говорить всем аривидерчи. Вот, завтра на сайте Неформатного радио появится запись этой программы. Все, кто не успел послушать, кто, может, не сначала слушал, кто,
2: Можно мы к себе в паблик перепостим?
1: Конечно, конечно. Чудесно. Вот, если кто-то еще раз захочет послушать, то есть все у нас там найдете. Вот, давай, вот как ты считаешь, вот у тебя есть какая-то любимая песня, которую ты заканчиваешь
2: вот
1: всегда?
2: Вот в последнее время, да, прям нарисовалась песенка, которую вот я вот финализирую.
1: Вот абсолютно. Давай мы ей финализируем, потом скажем всем до свидания.
2: Добро. Да, что-то не строит, по-моему, нет? Или нормально?
1: Да, вроде нормально.
2: Будем надеяться, что людей со слухом там нет.
1: Они тут очень много, кстати, музыкантов.
2: Простите, ребят.
1: Но они, вот им все нравится.

отзвенят бубенцы. И с последним всплеском в их смехе завершится время потехи. Кто-то остановит часы и смешно падет на колени, словно вовсе кончилось время. А тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, следит за временем на часах, спешит за облаком в небесах. А мне светит солнце в ее глазах, меня греет солнце в ее волосах, и я не боюсь даже шага за. Все это не страшно, сапиенти сад. Я укроюсь травой. Я всегда любил спать под небом, но всю жизнь скитался по склепам. А это небо над головой вечно остается прекрасным и не повторится ни разу. А тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, пускай не забудет о бубенцах, пускай не задушит их голоса. А я видел солнце в ее глазах, меня грело солнце в ее волосах. Теперь уже можно с разбегу за, на все воля Божья, ступи до сад.

вечным несмолкающим смехом неостановимой потехи. Знаешь, а ведь все мудрецы разбросали мудрость, как камни, чтобы уходить дураками. А тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, пускай поднимет мои паруса, пускай увидит мои чудеса. Здравствуй, тот, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам. Ничего не бойся, я все сказал, я благословляю тебя, дерзай, мой брат. Кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам, давай поднимай мои паруса, давай посмотри на мои чудеса. Здравствуй, брат, кто закроет мои глаза, когда я не смогу это сделать сам. Ничего не бойся, я все сказал, я благословляю тебя.

0: классно, что еще можно сказать. Вот, ну что, друзья, всем говорю я до свидания. Не болейте, любите друг друга, пусть все у вас будет хорошо.
1: Да, спасибо за внимание, прям берегите себя.
0: Вот, еще раз повторюсь, завтра появится запись программы у нас на сайте неформатная.ру. Там сможете все покачать, послушать, кто не успел, кто хочет повторить, вот, кому будет интересно. Тимохе, говорю вот прям публично на весь мир огромное спасибо. Я вот прям
1: спасибо.
0: Рад, что нас с тобой жизнь свела. Вот, ну и... В принципе, все, вот тебе пишут. Доброй дороги, дружище.
1: Спасибо, спасибо,
0: вот, Женька. Пишут тебе, да. Спасибо за эфир. Тимофею всех благ и крепчайшего здоровья. Вот я еще вижу, я еще не очень старый. Вот. Ну и все, больше никто ничего не писал. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Ты будешь что-то еще на финал говорить?
1: Да с Богом, ёлы-палы.
0: Ну, желаем что-нибудь, они же спать пойдут сейчас.
1: Ну, доброй ноченьки тогда, что уж там. Скоро свидимся.
0: Пусть вам приснится, Тимоха. Вот, ты, кстати, расскажи, куда ты едешь дальше. Вот смотри, у тебя сейчас возможность сказать это вот.
1: Сейчас
0: я... Прям можешь свой график рассказать.
1: График-то, в общем-то, сейчас невеликий, но будет прям особенный у меня поворот. Сейчас доеду до Москвы и полечу в Сибирь.
0: Вот. Сибиряков у нас много, друзей.
1: В Руян город полечу.
0: Вот.
1: И прям,
0: когда это будет?
1: Ну вот буквально когда будет, послезавтра. Вот, вылетаю. На пару дней туда приедут, а я даже не знаю, там меня туда приглашают экспедиция, фирма такая. Угу. Вот, в гостике. И это будет историческая родина моя, получается, фамилия наша. Вот, откуда-то оттуда, да. Вот.
0: То есть завтра ты играешь в Москве, а?
1: Нет, в Москве у меня будет такая перевалочная.
0: А, не база. Играешь?
1: Не играю, завтра не играю. Уже, завтра я не там играю. Уже играл.
0: Уже надоел там все в Москве.
1: Есть, наверное, и такое дело. Вот, слетаю в Сибирь, оттуда полечу в Киев. Вот, из Киева поеду на фестиваль Капука-фест в Карпаты. Вот, оттуда вернусь в Киев, сыграю, наверное, там концертик. И ненадолго вернусь домой перед поездкой дальнейшей на юг России.
0: Вот так вот. Вот вам сразу весь расклад. И пропиарились заодно. Вот. Ладно, все, друзья.
1: Счастливо.
0: Всем счастливо. Всем пока. Вот. Дальше тихо не будет. Будет или другой диджей, или автодиджей. Вот. А мы вам говорим пока.

0: Спарт.
1: It's a little, baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край». А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Не фармай. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармай.

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: гляди, якая снежка полетела.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
3: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Жизнь моросит декабрьским дождем, плюет на землю небо мокрым снегом. Ошибки прошлые резинкой школьной трем, и свой вопрос суем к чужим ответам. Деревья наготы своей стыдясь, ждут вечера, чтоб спрятаться в потемках. Сердец людских растрепанная бязь, под зимний дождь расстелится пеленкой.

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скал.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

опять мир возник, не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Бубень. Мальчик-девица капризу продолжает жесткий кадриль.

0: они просто придурки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

разных дум сплетенье.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

ты мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными, вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху сдачи. Нарожайте детей, а

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals.
3: I cut my teeth on wet.

Come from money, but every song's like gold teeth.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

чем напел. Меня твой ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон?

скажи, зачем? Все эти годы была ты где-то, любовь дремала спокойным сном. Я без тебя встречал рассветы.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

бросьте монету в зеленое море, если хотите вернуться

за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушную голову сына, только вернись.

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Привет слушателям неформатного радио.
4: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
3: Ваши ласты Колумба.
5: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Не фарма.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernow занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Эти сказочники!
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло. Цени.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гонять прочь,

едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
3: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург, 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

По правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой липкий сачок.

страхом отчаянию вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не вмочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянии, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

темной дороге бредут в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали. Но идут по следам в придорожной пыли километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.